Майя Бутхам Киёй.

0: вообще социальный договор? То есть двое людей встречаются, как в бизнесе, и договариваются, как они вместе будут жить. Ну, знаете, бизнесмены встречаются, и что они делают?
1: Заключают договор.
0: А что там в договоре?
2: Права и обязанности сторон.
0: Да, ответственность, права и обязанности, ответственность сторон. То есть вот когда вы встречаетесь с молодым человеком или вы встречаетесь с молодой девушкой, у вас такой процесс был? Вы обговорили это все? Вы знаете, какая проблема возникает в бизнесе, когда договора нет?
3: Ожидания нет ответственности.
0: То есть, во-первых, одна сторона ожидает, что будет другая делать, то есть она идет в договор с некой вот, ну, как бы своей установкой, да, а вторая с другой. И так когда не прояснили вообще о чем, то получается, в общем, как получается. Ну, в российской действительности. А потом такие люди приходят в суд и начинают пытаться доказывать, да, там что-то. Пытаться. И в итоге никто не может рассудить, кто прав, кто виноват. В традиционной раньше культуре такого вопроса не стояло, договора, потому что, в общем, как бы условия брака, они были очевидны, потому что, ну вот, например, там, крестьянский мальчик, он рос в крестьянской семье, например, и он видел на своих глазах, как мама и папа, все остальные, ну, соседи, они следовали, в принципе, одним и тем же, как бы, стандартным движением. То есть крестьянин уходил в поле, муж, жена там носила воду, как бы готовила есть, кормила скотину. И все понятно. То есть было очевидно, что если он вырастал, он должен был делать. И из этой же деревни девушка, как бы, или соседи деревни, ну, всем было понятно, что нужно делать. То есть, и, как правило, люди, мы немножко романтизируем прошлое, но если по правде вам сказать, то вообще-то свободы раньше в феодальном обществе практически не было. То есть, если вы родились в крестьянской семье, ваше предназначение, ваша судьба была связана с крестьянством. Если вы родились в семье сапожников, то вы, ну, скорее всего, сапожником навсегда и остались. Вот. То есть, ну, как бы, вот этот момент, связанный с романтической любовью, с выбором партнера, это достояние только современной эпохи. Раньше, ну, нужно, мы немножко романтизируем вот эти вот все архаичные, ну, как бы там прошлые отношения. Мы говорим, ну вот раньше семьи были крепче, раньше традиционная культура была. Ну давайте мы начнем с того, что, в общем-то, раньше как бы девушка не выбирала самостоятельно себе мужа. Начнем с того. В некоторых восточных странах это до сих пор есть, в Казахстане, например. Там до сих пор есть много-много, как бы, много случаев, то есть когда традиционно, когда девушка просто замуж выдает родителей и все.
3: Продают.
0: Я не говорю про то, что выдают, потому что считалось, ну, считается, что родителям виднее. И это любопытная вещь, потом, как они живут потом в этих семьях. То есть мы говорим, нет любви там. Вот была бы какая-то влюбленность, а потом любовь прошла, я пошла дальше. Искать любовь. А раньше как было? Вы знаете, что в Европе разводы официально разрешены были в 1923 году? Только в прошлом веке, в начале прошлого века, еще 100 лет не прошло, а разводы официально разрешили. Викторианская эпоха Европы была. Не были разрешены разводы.

Что говорит ведические книги, что человек, как душа, это пограничная энергия. Он между находится высшими силами и низшими энергиями. И в том другом случае он является проводником. Если на него влияют низшие силы, он проводит низшие энергии. Если высшие силы, он проводник высших энергий. Это называется пограничная энергия. Потому что вы видели такую иллюстрацию? Берег океана, вот есть вот эта граница, тата называется. На санскрите «тата» значит граница, где есть между сушей и океаном, есть такая мокрая полоса прибоя. Это «тата», «татаста», «шакти», вот эта энергия. И когда прибой прибывает, волна, то это часть океана можно считать, а когда отходит, это часть суши. Вот и так можно рассмотреть, и так можно рассмотреть. И в мире людей есть люди, которые совершенно являются частью материального какого-то мира и сознания, как представляют больше биологический вид жизни человеческий. Они изучают животных, чтобы познать человека, скажем, изучают мертвую материю, чтобы познать человека, его кости, его строение, его нервную систему. А есть люди, которые изучают свой внутренний мир, независимо от биологического происхождения, общечеловеческие принципы, божественные, духовные, то есть вот это татаста-шакти. Поэтому люди такие разные, вот спорят, сомневаются, кто-то верит, кто-то не верит. Почему? Потому что мы татаста-шакти. И главная идея заключается в том, что над человеком есть также высшие силы, так же, как и ниже человека, тоже есть иерархия. Вот это нужно понять, что так же, как человек снизу может получать какие-то представления о жизни от животных, часть животного мира себя рассматривать, также может рассматривать и как часть высших энергий. Вот для этого также необходим определенный разум, определенная подготовка, чтобы научиться этому. Конечно, есть много мошенников, я понимаю, но установить истину на тысячи лет невозможно искусственно. То есть можете посадить какое-то зерно, семя, но если оно искусственно, оно не прорастет. Можете показать людям, что вот увидеть, я посадил и полил. Но как только они будут ждать какое-то время, и ростка не будет, никакого результата и плода не будет, все уйдут с этого места и забудут. Но ведические книги не записаны в Ясадеве, смотрите, не дают какой результат, а Юрведа дают какой результат, все эти прикладные науки, все они очень эффективны, очень глубоки, очень полезны, очень важны, сейчас они открываются. Духовное осознание, йога, все работает. Смотрите, это не просто пустое семя, это на практике работает. Мы должны заключить. То есть Адео пользовался какими-то особыми знаниями, какими-то науками. Откуда он их взял? Не было другой науки, кроме как спрашивать свыше. Если Адео через медитацию это получал. Вот они работают, смотрите, значит, семя прорастает. Можно этим пользоваться. Тысячи лет живет.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Бхагавадгите, или Гита Упанишат, одно из главных ведических писаний, в 16 главе 17 тексте говорится, что мешает нам вести себя правильно атма самбхаванена, или самодовольство. Махабхарата приводит очень интересную историю. В Махабхарате существует огромное количество историй. Одна из них, иллюстрирующая этот момент, это история про Тилоттаму. Говорится, что в незапамятные времена жили два очень могущественных демона, которых звали Сунда и Упасунда. Они были очень могущественными живыми существами, занимались разными видами мистических практик, и они обрели такое могущество, что они смогли завоевать практически все планетарные системы. Сами Веды описывают 14 планетных систем, и Махабхарата описывает, что они завоевали их все. Даже иерархии высших планет вынуждены были подчиняться их власти. Они были очень могущественными, и они обратились к Брахме, Творцу Вселенной, с просьбой о помощи. Воплотились. И он сказал: вы решите все свои проблемы, если вы пошлете к ним очень-очень красивую женщину. И он приказал Вишвакарме, главному архитектору полубогов, иерарха высших планет, создать самую идеальную женщину, существовавшую в этом мире. Он попросил этих иерархов Вишвакарма принести по драгоценному камню. Каждый принес какой-то очень красивый драгоценный камень. И он взял очень маленькую частичку размером с кунжутное зернышко. На санскрите это звучит тила. И утама означает лучшее. Он взял лучшую часть из этого камня. Из этих маленьких крохотных частичек он стал собирать идеальную форму. Он создал очень и очень красивую женщину. Ее назвали Тилоттама. Она обладала такой красотой. Каждая часть ее тела была совершенной формы. И он создал также такую совершенную конструкцию, что они могли даже вселить туда душу. Говорится, что она могла жить и действовать. Они могли вселить в нее духовную частицу сознания, атомарную частицу. И она ожила. И говорится, что когда она поднялась на самую высшую планету этого мира, на которой, собственно, прятались иерархии от этих двух демонов, когда эта прекрасная женщина стала прогуливаться между ними, у них у всех стали происходить разные изменения в теле. Некоторые из них стали проявлять 6 голов вместо одной, чтобы всеми головами смотреть на нее и так далее. Много всяких было забавных вещей. Но этот Брахма, повелитель Вселенной, сидел с закрытыми глазами и сказал: дорогая моя дочь, иди к этим двум демонам и попытайся их соблазнить. Она пошла к ним. И говорится, что как только они ее увидели, подул ветер и сдул с нее одежды. И тогда сразу у них что-то заклинило в голове, и они наперегонки бросились к ней. Один подбежал, схватил ее за одну руку и сказал: «Так, это моя жена и твоя госпожа, понял?» Второй сказал: «Нет, это моя госпожа и твоя жена, понял?» И они стали каждый тянуть ее в свою сторону. Она сказала: «Вы сейчас меня на кусочки разорвете. Вы разберитесь, кто из вас главный и кому я буду принадлежать». И они стали выяснять тогда отношения. В свое время они совершали очень суровые аскезы и получили особое благословение, что им не смогут причинить вред ни одно живое существо. Поэтому практически без боя они завоевали все планетарные системы. Даже высшие планеты, которые достаточно в соответствии с Махабхаратой защищены, там очень много всяких защит, и иерархии тех высших сфер Вселенной обладают разными видами оружия, не могли им противостоять. Но попросив эти благословения, они сказали: пускай лишь мы будем друг другу опасны. Они хотели показать, что они уважают силу друг друга. Они схватили за палицы и стали сражаться. В конце концов, они размозжили голову друг другу. И так было покончено с этими очень могущественными живыми существами. Эта история описывается в Махабхарате для того, чтобы показать силу гордыни. Выводом является фраза, которая описывается в этом произведении. Именно гордыня заставляет нас причинять вред другим живым существам и даже убивать их. Я их выше, поэтому имею право распоряжаться их жизнями. Если мы внимательно посмотрим, почему мы причиняем вред другим живым существам? Потому что, в конце концов, мы думаем, что мы имеем на это право, что мы их выше. И за всеми какими-то извращениями в этом мире стоит не что иное, как ослепленность своей правотой, своим положением, от самых тонких до самых грубых.

0: Аюрведа Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо, будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе, всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: I worship the transcendental seat known as Shvetadvip, where as loving consorts, the Lakshmis in their unalloyed spiritual essence practice the amorous service of the Supreme Lord Krishna as their only lover. Where every tree is a transcendental purpose tree, where the soil is the purpose gem, all water is nectar, every word is a song, every gate is a dance. The flute is the favorite attendant. Effulgence is full of transcendental bliss, and the supreme spiritual entities are all enjoyable and tasty. Where numberless milk cows always emit transcendental oceans of milk, where there is eternal existence of transcendental time, who is ever present and without past or future, and hence is not subject to the quality of passing away, even for the space of half a moment. That realm is known as Goloka, only to a very few self-realized souls in this world.
1: Когда-то Брахма творил Вселенную. Ну, это же факт, она уже сотворена. Кто-то же творил это. В ведах его называют Брахма или Брахма. Совершенно. Это живое существо. Это небольшой взрыв, из которого вылетело так много интересных вещей. Необычным образом. Кто-то предложил, на самом деле, взорвать типографию, но необычным образом взорвать, а очень умно взорвать. Так что в результате взрыва образовался большой энциклопедический словарь. Знаете, старую типографию, где вот нужно набрать шифр, там шрифт, бумагу, станки печатные, потом нужно листы сложить, потом сшить, потом спрессовать, потом обрезать, потом переплет отдать. И решил одним махом все это создать, большим взрывом. Как вы думаете, что-то получится? А ученые говорят, что Вселенная из большого взрыва возникла. И в результате мы с вами сидим в красивом зале в Москве. Хороший взрыв. Лишь на том основании, что на больших скоростях все как бы расширяется в этой Вселенной, как вы заметили. Как бы нечто вот расширение какое-то. Значит, есть какая-то точка, из которой это все расширялось. Начало расширяться. Они назвали это взрывом. Серьезная ошибка. Сажали капусту когда-нибудь? Вы не видели большой взрыв на огороде, нет? Да, я вам покажу сейчас современный кинематограф, может все это воссоздать. Бросайте семечко капусты и снимаете потом все это. Ну, как называется, замедленная, да, съемка? А потом, когда показываете за несколько секунд весь процесс, взрыв и капуста. Просто скорость меняете, вы увидите. Это не взрыв, это рост. В ведах написано, растет Вселенная сейчас. А они говорят, большой взрыв. Взрыв означает что-то бессознательное, без мозга, слепая какая-то энергия, бесконтрольная. А рост это совсем другое. Рост находится под полным контролем. Вы же не беспокоитесь, что у вас ребенок маленький. Вырастет. Только кормите его. А он вырастет и станет большим. Все под контролем. Не вы же его выращиваете. Вы только пищу даете. Растет само тело. Кто же это все делает? Так точно. А он еще взял все эти ДНК, эти семена, морковка, картошка, капуста. Там стал рассматривать их вот структуру. И с удивлением заметил, что разницы между ними практически никакой нет. Между морковкой, капустой, картошкой, свеклой. На молекулярном уровне ДНК практически никакой разницы нет. Знаете, из каких-то там сотни сравнений, может быть, один атомчик водорода там, или тут углерода, и все. И уже морковка. А тут хвостик, уже капуста. С какой точностью все это поддерживается? Кто же этот хвостик поддерживает, да? Случалось так, что берете семечко капусты, вырастает морковка. Ну, хвостик отпал, знаете, ну что, случается. Никогда, все очень точно. А случалось такое, что вот как травинка растет из земли, и не получилось. Ну, неудачно. Или дерево, как вот начало свой рост, береза, а закончило сосной. Ну, не получилось. Вы только посмотрите, как все точно работает в природе. Это какой большой взрыв вообще, а? Это рост. Вселенная растет. Видите, сколько планет, никаких заторов, никаких столкновений, какой порядок. Помыслите, вы...

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

один из ориентиров – это ашрама, то есть в каком ашраме я нахожусь. Существует их четыре, то есть человек может быть студентом, изучающим знания, то есть там монашеский статус. Человек может быть семейным человеком, он может быть человеком отошедших от дел, но семейным человеком. Отошедшим от дел, семейным человеком в том плане, что он продолжает покровительство с жене, но при этом ни в обществе они ничего не делают. Это как такая миссионерская или даже это в ведические времена пара отшельников, супруги-отшельники. Сейчас он кажется вообще странным, непонятным, да, что это за отход от дел. И затем идет полное отречение. Для мужчин женщина возвращается под опеку. Да? То есть для мужчины, как всегда, главное это достижение, для женщины главное отношение. Поэтому она плавно заводит свой самолет на посадку в семью и находится под опекой, заботой детей, да? Оставив мужа для его духовной практики. То есть, вот такие четыре ашрамы есть. Сейчас с этими верхними ашрамами, да, серьезная проблема. Стало быть, их не так много, не так много людей идут этим путем, не так много людей нас таких высот достигают. И, в принципе, осталось только два больших, глобально, здесь в Силамяе. То есть, это есть проходишь обучение или семейный человек. Есть категория еще одна, когда человек говорит, я миную стадию семейных отношений, продолжу свое обучение, последующим переходом полное отречение. Это еще более редкий случай. Еще более редкий случай. Стало быть, вообще-то ашрама существует два, если говорить реально в наших условиях. Это студент обучающийся или девушка, готовящаяся к семейной жизни или набирающаяся какие-то навыки, культивирующая, раскрывающая качества под опекой близких. Да? И второй семейный человек. Да? То есть в том, что нам сейчас, что нам говорят, разберитесь с этим. Нам вообще только с двумя ашрамами надо. Представляете, и то третье изобрели. А? И то третье изобрели. Вот не было никогда четырех, да, из этих двух, вот, которые мы смотрим, все равно изобретен новый, между. Да? Человек, который уже ничему не обучается, еще ни за что не принял ответственность. То есть получается, как бы, даже непонятно, как взаимодействовать. То есть, если мужчина обучается, у него есть статус, есть одежда определенного цвета, и в обществе по поводу его не возникает никакого беспокойства. Женщины, когда видят шафран, поэтому в Индии так ярко и с давних пор одевались монахи, чтобы первый знак, забудь про него думать как о мужчине, это человек об обучении, все. Это ребенок, сын, как мальчик, да, для тебя, дай ему свои благословения, попроси мужа дать ему пожертвования, и все, счастье ему в пути, все, в его духовном пути, да. Если же мужчина не имеет такого статуса, значит он чей-то муж. Но если мужчина не принимает ответственность за духовную жизнь людей, при этом не принимает ответственность за одну женщину, то в обществе нет картины, как к нему относиться. И поэтому очень большое беспокойство. Особенно говорится, что холостой мужчина, он приводит беспокойство огромное количество, сам не зная того, большое количество умов женщин. Потому что он реальный кандидат. Он даже не может представить, кто его может видеть в перспективе своим мужем. Или грезить об этом, думать об этом, представлять так, мечтать об этом. Пытаться уже делать какие-то движения, которые он, конечно, объясняет просто чисто деловыми отношениями. Просто, что исполнительная работница у меня в отделе. Да? Просто она всегда готова помочь. Такой человек по природе. Ну, конечно же, никак это не свяжет с собой. Потому что как только он свяжет, он понял, что он уже чем-то обязан, что он должен дать покровительство. Так? Поэтому начинается хаос. То есть начинается трение и столкновение вокруг мужчины, который не позиционировал себя никак в отношении ашрама. Другое дело, что мужчина может быть по статусу, такой статус иметь с объявленным последующим статусом. Я холостяк, который планирует начать серьезную учебу в ближайшее время духовную или отречение. Или я холостяк, который собирается жениться. Ну, в какой-то степени он принимает эту ответственность, что он отдает свои перспективы, показывает перспективу свою.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции ученика доктора Турсунова Евгения Коинова.
1: Это интересный момент, он связан с темой страданий в материальном мире. Здесь нужно понять одну вещь, что мы в своем восприятии делим происходящее на позитивное, то, что несет мне пользу, опыт, радость, счастье, и негативное, то, что заставляет меня страдать. В нашем восприятии это разделенные вещи, да? Но если посмотреть с точки зрения трансцендентного взгляда, то это, казалось бы, страдания и радость, они одинаковые по своей сути. Там в начинке всегда находится послание любви. Там всегда находится какой-то урок, да, который приходит в нашу жизнь для того, чтобы мы что-то изменили в себе. И очень важно уметь эти вещи раскрывать, когда приходит какое-то страдание, что-то тяжелое. То есть увидеть в этом волю Бога, причем волю Бога любящего, а не того, кто нас наказывает. Это некоторая предварительная квалификация. Личность – личность. Но чтобы пойти дальше, нам нужно понять, что из себя представляет вообще этот процесс. То есть изучить саму науку молитвы. И здесь основная и главная тема – это тема природы звука. Мы воспринимаем звук, то есть наше понимание природы звука, оно ограничивается определением, что это какой-то колебательный процесс в воздухе. Да? Упругие колебания в упругой среде, как говорят физики. Но Священные Писания, они идут дальше, и они раскрывают это явление во всей его полноте. Они говорят, что звук – это явление, которое связывает материальное и духовное. Звук – это феномен, который пронизывает все сферы материального существования. Начиная от духовного мира, тончайшие, самые глубинные слои психики, да, наш ум, и проявляется вовне уже в виде звуковых вибраций. Вообще звук – по большому счету, все, что нас окружает, это звук. И физики, они, в принципе, пришли к пониманию этого. Они говорят об этом несколько в других терминах, они говорят вибрация, но по факту ученые пришли к пониманию, что на субатомном уровне, на квантовом уровне, есть только вибрация. Негасимая вибрация, которая существует всегда. Более того, эта вибрация себя ведет очень интересным образом. Она коррелирует с сознанием человека, она коррелирует с сознанием экспериментатора. Этот известный эксперимент, да, как ведет себя электрон, как волна или как частица. И смотрите, звук в основе этого мира находится. Поэтому, говорят, вначале было слово, слово было у Бога. Там священные писания ведические, они описывают, каким образом это творение происходит, что именно звуком начинается процесс мироздания. И, коль скоро все звук, означает, что звук – это то явление, которое способно взаимодействовать с миром, способно трансформировать, видоизменять, потому что имеет схожую природу в своей сути. Да? И, например, Священные Писания говорят о мантровидии, наука о мантрах. Я думаю, вы слышали это слово, да, на слуху. Понимание звуковой природы, вибрационной природы реальности, оно дает объяснение, почему мантра как таковая работает. Изначально Брахма, вторичный творец, когда он творит этот космос, говорится, что он творит его посредством звуков. 50 звуков Акшара. 50 звуков. Акшара означает неуничтожимый. 50 звуков алфавита санскрита, они напрямую соотносятся с энергиями. 50 энергий Крия-Шакти, энергии созидания, из которых все здесь сотворено. Это как сказать, что есть 50 цветов, и этими 50 цветами рисуется любая картина. И каждый звук активизирует определенную энергию, есть прямая связь. Это означает, что если знать правильную последовательность, да, звуков, то можно повлиять, уничтожить, создать любой объект в грубом материальном пространстве, то есть материализация, уничтожение, либо в тонком пространстве, войти в любое состояние сознания, вызвать любую эмоцию, любое чувство, любое желание посредством пропевания определенных мантр. По факту, изначальный смысл именно такой. И есть, например, наука Дхануарведа, она говорит именно о внешнем грубом аспекте, каким образом посредством звука велись войны. Помните же вот эти ведические картинки, где люди с луками? Вчера Бхагавад-гита была, да? С луками они бегали. Но надо понять, что когда они с луками бегали, разрушительная сила, которая вкладывалась в этот звук, в эту стрелу. Да, читалась определенная мантра, и стрела выстреливалась. И то, куда прилетала стрела, если, например, брахмастра была, берется, например, ватка, смачивается водой, одевается на стрелу, читается мантра, выстреливается. Ну, выстреливается, надо сказать, сразу на километры, но не так на 10 метров, как мы можем выстрелить. И то, куда эта ватка прилетает, там происходит ядерный взрыв. Да? Когда ученые сейчас находят в пустыне определенные свойства песка оплавленного, и они находят связь, что так аналогичный песок получается на ядерных полигонах. Такие же температурный режим, такое же давление. То есть несколько тысяч лет назад велись ядерные войны, но эти войны, они велись посредством звука. Мантры работали. И грубый аспект этот утрачен, тонкий сейчас тоже в сильной степени не работает. Но в принципе эта потенция остается посредством звука. Нам сейчас важно понять, что посредством звука мы способны влиять на состояние сознания. То есть представьте, ты говоришь, ты чувствуешь, что вот, например, в сердце вошла злость, ты говоришь, злость, уйди, ну, в виде мантры, она уходит. Вот представьте, что это возможно, да, в любой момент времени. Ты говоришь, злость, уйди, вожделение, уйди, жадность, уйди, приди благодарность, приди желание служить, да, в конечном счете счастье, приди. А? Есть ученые, самое такое популярное из того, что я знаю, это Майкл Кремо. Майкл Кремо, у него есть целая книга и фильм снятый, называется «Запретная археология», где рассматривается... Видели, да? Вот. И там рассматривается огромное количество артефактов, которые противоречат современной науке, то есть мировоззрению, которое транслирует современная наука. И надо понять, что наука сейчас, ее цель заключается не в познании мира, а в сохранении определенного мировоззренческого статус-кво. Поэтому, когда находят какие-то металлические шарики в породе, которые несколько миллиардов лет, то они просто напрочь разрушают представление о том, как был создан этот космос, да, и эволюция человека. Есть всего два столпа, на которых держится атеистическое мировоззрение. Это теория эволюции Дарвина, первая, и теория Большого Взрыва. Потому что эти две теории, они заменяют Творца. На этом фундаменте строится все атеистическое мировоззрение в конечном счете. Закладывается именно там основа. И смотрите, то есть важно понять могущество звука как такового, как есть, что происходит, когда мы просто, казалось бы, разговариваем. Если посмотреть на это явление, ну мы к нему очень сильно привыкли, мы как рыба воды не замечаем. Но если посмотреть некоторые факты, например, аюрведа говорит, что удана прана, это есть 5 видов праны в нашем теле, которые регулируют всю жизнедеятельность, да, как грубого тела, так и тонкого тела. И говорится, что один из видов праны – уданы. Удана прана, она является высшей, и она связана с речью. И по факту речь, способность извлекать звуки, является высшей конечной функцией человеческого тела. Мы созданы для того, чтобы звучать. Да? Говорится, что у нас есть головной мозг, я надеюсь, и 1/3 сенсорно-моторной коры головного мозга. Сенсорно-моторный означает то, что обрабатывает все восприятие, и та, которая обрабатывает мышечную деятельность, да, сенсорно-моторная. То есть, по сути дела, с точки зрения материалистического взгляда, это вообще все, что есть. Мы что-то воспринимаем, и в ответ на Сеченов говорил, все многообразие центральной нервной деятельности сводится к мышечному напряжению. Это все, что есть, из этого все, что есть, 30% отводится под регуляцию функций языка. То есть, что мы сартикулируем, какой звук мы воспроизведем. 1/3 коры головного мозга работает на то, чтобы правильный звук воспроизвести. Есть, например, альтернативный взгляд, понимание природы нашего ДНК, что это из себя представляет. Ведь ученые, они не знают по факту. Вот что такое ДНК? Что у нас из школы осталось? Ну да, смотрите, как интересно действует наша природа. То есть у нас создается иллюзия, что если мы дадим название, то мы якобы объект узнали. Да? То есть сказать, что ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, это ни о чем не сказать. И ученые этим пользуются бессознательно, потому что вот, смотрите, есть какое-то явление. Его ученый по фамилии Иванов наблюдает, описывает, и потом это явление называют эффект Иванова. Да? Назвали, вот это вот назвали эффект. Потом что происходит? Кто-то сталкивается, говорит, у меня получил странные данные. Посмотрите, что это такое. Они говорят, да, мы знаем, это эффект Иванова. Суть явления понята? Нет. Но создается иллюзия понимания. И точно так же с ДНК. Нам в школе говорили, что это ДНК отвечает за синтез белка, да? Кодируются белковые последовательности. Но если посмотреть на всю совокупность нашего ДНК, то там всего 2% отвечают за это. 1-2%. Что делают остальные 98%? А? Что-то делают, но ученые не знают, и поэтому они говорят, назовем это ДНК мусорным. А в последнее время еще термин, ну, более мягкий стали использовать, эгоистическая ДНК. Эгоистическая, значит, оно живет само для себя. Непонятно, что делает в теле. А 2% белки кодируют. Да, и вот есть ученый такой, Петр Горяев, к чему вообще эту тему поднял. Он пришел к пониманию волновой природы нашего генома. Да, что есть помимо грубой составляющей, которая находится в наших клетках, вот эти буквы X, есть еще тонкая составляющая. Да? И более того, он говорит, что на наш геном звук оказывает прямое, непосредственное воздействие. И он проводил интересные эксперименты, когда проводились очень простые опыты, которые даже дома можно воспроизвести. Вот самый доступный – это берутся семена, замачиваются в воде, да, и с одними семенами разговаривают так, над ними молятся, с другими просто общаются, третий матерят, а четвертый вообще игнорируют и смотрят, в чем разница. И эффект будет проявлен, очевидный. Или, например, человека садят перед тепловизором. Это такое устройство, которое фиксирует минимальные температурные изменения в теле человека. И человек начинает говорить один текст, да, точно так же либо молиться, либо материться, и смотрит, что происходит с телом, что происходит с мозговой деятельностью. То есть речь, она, особенности, когда мы поем, тогда вообще вся кора головного мозга включается. И этот Горяев, он сказал, что звук в пределах 1 кГц, то есть в пределах спектра голосового, да, человеческого голоса, он способен непосредственно влиять на ДНК, как восстанавливающий, так и разрушающий. И к разрушающему воздействию он относил мат, брань. Да, он говорил, что матные слова, они действуют разрушающе, и это разрушение сопоставимо с воздействием радиации. Можете поискать, Петр Горяев, у него есть фильмы интересные. Петр Горяев, просто наберите в интернете, вам выдаст ролики на эту тему. У него там есть много интересных вещей. Он посредством звука вообще перепьен. То есть они что делают? Они берут крыс и вызывают у них искусственно диабет второго типа. Вводят им какой-то яд, оксалан, по-моему, да? И у крыс атрофируется поджелудочная железа. Крысы неминуемо должны умереть со временем. Потом они что делают? Они берут... как это правильно сказать, потому что по факту это выглядит страшно. Они берут детенышей крыс, вылезают у них поджелудочную железу, делают из них некоторый препарат, а потом пропускают через свет лазера вот этот препарат. Он моделирует излучение лазера определенным образом. Они этот свет фиксируют и просто переводят в звуковой диапазон. И потом крысам дают слушать определенный звук. Да? И этот звук становится носителем информации о здоровой поджелудочной железе. Поджелудочная железа начинает восстанавливаться. Или, например, что 80% праны, оно может задействоваться на речь. 80% жизненной силы, оно просто может уйти в речь, и можно так поговорить, что очень сильно устать. Какая такая функция важная, скрыта за звуком извлечением, которая проявляется в виде этих фактов разрозненных? То есть какая потенция? А потенция очень простая. Это способность управлять. Это универсальное управляющее средство с точки зрения... Грубая реальность, ее можно структурировать звуком, потому что изначально это не более чем звук. Если вы знаете правильную мантру, правильно настроенное сознание, можно на любой объект повлиять. Да? Мы способны управлять в сфере тонкой. Здесь из очевидного можно привести что? Сфера коммуникации, да, и музыка, как явление, которое очень сильно влияет на наше настроение. Послушали одну музыку, одно настроение, послушали другую музыку, другое настроение. Сфера намерений, желаний посредством звука. Сфера перцепции, восприятия непосредственно посредством звука можно влиять. Самый простой пример – это гипнотизер. В состояние транса вводит, начинает говорить определенный текст, а для вас это оживает как реальность. Вы начинаете воспринимать то, о чем говорят. Звук становится, да, для вас видимым реальностью. И здесь наука упирается, но влияние звука идет еще дальше. Оно касается духовных аспектов. То есть природа нашего сознания, в конечном счете, души. И чтобы понять, каким образом эти странные разрозненные факты, эта солянка, она объединяется, да, нам нужно рассмотреть именно что такое звук с точки зрения шастр, что такое звук с точки зрения священных писаний. И шастр говорит, что звук – это сложное явление, оно является матрешкой. Четыре вложенных уровня. Начиная от внешнего грубого, который мы можем слышать ушами и воспринимать, да, и заканчивая тончайшим уровнем духовного звука, который всегда находится в сердцевине любого звука. И вот этот внешний звук, который мы воспринимаем как вибрацию, внешне, да, грубый звук, это внешняя форма этой матрешки. И этот звук интересен тем, что он сам по себе связан с определенной энергией, которая на нас влияет. Эта энергия называется крия-шакти, энергия созидания, энергия творчества, энергия энтузиазма. Помните вот это состояние, такое вдохновение? Да? Не рутина, не чувство такое долго давлеющее, а что ты очень вдохновлен что-то сделать, что-то изменить. И вот на этом чувстве ты делаешь, и получается чаще всего интересные вещи. Да? И говорится, что звук непосредственно с этой энергией связан. Крия-шакти, энтузиазм. Кстати говоря, слово энтузиазм само по себе очень интересно. Если смотреть его корень, то оно происходит от греческого слова «телос», и дословно переводится «бог внутри». То есть сама способность творчества, она определяется нашей связью с божественным началом в сердце, будучи маленькими творцами. Да, мы действуем в согласии с основным творцом. Энтузиазм – это действовать из состояния связи с Богом, состояния вдохновения. И здесь говорится, что звук непосредственно влияет на эту энергию. А это очень, кстати говоря, очень важный момент, потому что энтузиазм, вот эта энергия созидания, это в простом понимании крия-шакти, это способность вообще совершать какие-то действия. Потому что если вообще нет крия-шакти, никакие действия совершать нельзя. У нее есть два источника. Первый – это вот как раз как, ну, два типа, точнее, первый – это как раз вот вдохновение, а второе – крия-шакти, оно диктуется нашей природой, ну вот животной природой, да, грубой физической. Нам не надо себя вдохновлять, чтобы покушать или поспать, но это вдохновение всегда есть, параматма дает, да? И говорится, что эта сила, она приходит со звуком. И почему это важно для нас? Вот смотрите, мы приехали на фестиваль две недели, да, погрузились в определенную атмосферу, да, чувствуем радость, чувствуем желание изменить что-то в своей жизни, какие-то стандарты новые задать. А потом, у вас есть такой опыт, когда вы чувствуете, что вот сейчас жизнь моя поменяется, я вот делаю вот это, потом возвращаемся домой, и что происходит? Сколько времени у кого занимает? Ну, две недельки обычно. Две недели постепенно, да? Стандарты снижаются, снижаются, снижаются. То есть это сила, энтузиазм, это способность совершать действия в соответствии сознания. То есть я знаю, что курить вредно, а бросить не могу. Я знаю, что утром надо вставать и молиться в 5 утра, а не могу, крия-шакти нет. И этот звук способен эту силу пробуждать. Если пойти еще подальше и посмотреть, что находится в матрешке следующего уровня, то мы войдем в сферу действия тонкого психического звука. Он такой же реальный, как и грубый. Обращали внимание на голоса в голове? Есть голоса в голове? Да?
2: Таблетки убирают
1: какой-то. Нет, таблетками не надо. А что за голоса? Кто разговаривает? Самый громкий голос – это голос ума. Да? Все остальные звучат потише. И если вы обратите внимание, то вы услышите, что у этого звука, у него есть такие же свойства, да? То есть он как-то звучит, его можно представить, как бы он выглядел снаружи, тембр, эмоции определенные, да? Звук наших мыслей, другими словами. Вот этот уровень тонкого звука, звук, промежуточный звук, его называют средний звук, это звук наших мыслей. И этот звук, я вот напишу здесь условно звук ума, чтобы мы их различали, этот звук мыслей связан с энергией, которая называется энергия знания. Гьяна-шакти. Гьяна. Слово «знание» своими корнями входит к слову «гьяна». Дзняна. Знание. И что такое энергия знания? Это, по сути дела, вот эта вот способность наделять смыслом происходящее. Когда я вижу человека, я вижу его как кого? Как тело физическое? Или как сознание, которое находится в этом теле, и сейчас просто как персонаж, да, который реализует определенную волю. Посмотрите, как это работает. Вот смотрите, два мировоззрения. Атеистическое, которое говорит, что человек произошел от обезьяны. Вот почувствуйте, что вы произошли от обезьяны. Как вообще? Как вот живет человек, который является потомком обезьян? Но это совершенно конкретное чувство. Да? Вот, когда я принимаю это, что-то происходит на самом деле в теле. Происходит много изменений. Некоторые люди даже на грубом теле начинают ощущать. Но перестройка самого разума идет. Да? Или, например, представить, что я, наоборот, являюсь, то есть мое тело является творцом, творением Божьим. Чувства совсем разные. Вы ощущаете эту разницу? А корень вот здесь находится. То есть попробуйте, вот этот мир, он является что? Он спонтанный, хаотический, нет никаких законов, нет никакого смысла, нет никакого предназначения. Это просто некоторое скопление материи, которое вот сейчас вот так вот собралось в эти формы, а потом также рассыпется. Попробуйте вот это почувствовать. Какие чувства возникают?
3: Протест.
1: Протест, а что еще? Какие эмоции? Если представить, что это так, какие эмоции возникают? Безысходность,
2: Дарвина
1: страх.
2: Прибить
1: Дарвина прибить хочется. Это не эмоция. Одиночество. Что еще?
4: Отстраненность.
1: Да? Ничего хорошего, тоска. Да? Теперь представьте, что этот мир, он создан по законам любви. Есть высшая творящая сила. Из этой силы исходит только любовь. Да? Я являюсь возлюбленным этой силы. Ну, давайте сразу прямым текстом быть возлюбленным Господа. Бог меня любит. Попробуйте ощутить, что вот это так, принять. Какие эмоции возникают?
3: Радость,
1: счастье, чувство защищенности, умиротворение, да? И мы можем посмотреть на свое вот это обычное хроническое состояние, в котором мы пребываем в течение дня, и определить, а какой выбор мы вообще сделали. Он определяется в конечном счете нашим мировоззрением, нашим пониманием природы вещей. Священные Писания говорят, что есть 10 способов влияния на наше состояние, и самое первое, самое основное называется агама. То есть это источник знания, источник, откуда мы берем информацию.

Вы берете ее в руки, начинаете разглядывать. Что вы чувствуете? Какие ощущения? Что с ней делать можно? Какой вывод? Чаще всего вывод «хлам» надо выкинуть. Но никаких особых чувств, вообще непонятно о чем. Какую-то сунули, какую-то чашу в руки. Теперь вам говорят, что это чаша, из которой пил Иисус Христос в свою последнюю ночь. Да? Причем говорят из авторитетного источника. Что происходит? Смотрите, чаша осталась той же самой. Она такая же старая, такая же треснутая, такая же бесполезная с точки зрения утилитарного прагматического смысла. Но что меняется? Меняется отношение, которое проявляется в том, что мы испытываем эмоции. Эмоции являются признаком отношений. Чувство благодарности, радости, ликования, у кого что. А что изменилось по факту? Просто мы приняли некоторое знание. И это знание изменило наше отношение к этому. И это касается любого объекта, любого феномена в материальном мире. Как мир целиком, что это такое? Какое знание мы используем, когда воспринимаем мир? И опускается уже на какие-то конкретные проявления. Поэтому второй уровень звука, он связан именно с энергией знания. Поэтому звук является ключевым в передаче знания. Существует определенная традиция ведическая передача знания. Да? Говорится, что есть учитель-ученик, и определенная система отношений между ними, как учитель относится к ученику, какое настроение должно быть у самого ученика, чтобы это знание вошло в сердце. И звук на уровне ума, если пойти еще дальше вглубь, то мы дойдем до уровня причинного тела человека. Назовем условно уровень разума. И вот эти уровни внешние, грубый, тонкий, психический и тончайший, они разделяются. Вот эта черта означает вербальный уровень. То есть вот здесь звук, он невербальный, довербальный. Это означает, что вот здесь звук пребывает в виде формы, в виде картинок. Психологи говорят, что наши бессознательные мыслят образами, символами. Да? И речь идет именно о том же самом, что звук, когда проявляется, зарождается в нашем теле от тончайшего уровня, то он проходит слой, в котором звук проявлен в виде определенной формы, в виде определенной картинки. Потом, когда он всплывает до уровня ума, эта картинка вербализуется. То есть мы ее понимаем, осознаем на уровне, да, мысли, и потом уже можем эту мысль проговорить. Это очень просто проверить. Вот сейчас ответьте на один вопрос. Вспомните самое яркое событие фестиваля. Вот прямо вспомните, выберите его. Решите, вот это вот яркое событие. Теперь начните его описывать про себя. Смотрите, что происходит. В тот момент, когда вы вспомнили, вы вошли в контакт с чем-то вот на этом уровне. Да, это определенное чувство. Оно даже в теле может проявляться. Чувствительные люди, у них очень тесная связь есть между сенсорными ощущениями и психосоматика очень ярко проявлена. И вот здесь есть определенное чувство, мы картинку не видим сейчас с вами. Да? Есть одно, скажем так, одно проклятие, которое закрывает нас тонкие уровни. Но если мы из этого чувства начнем тянуть за ниточку, то мы вытянем совершенно конкретный текст, совершенно конкретную последовательность. Да, а потом можем ее озвучить вовне. Если посмотреть с обратной точки зрения, то вот здесь грубый звук. Сколько времени мне сейчас нужно, чтобы вам рассказать эту вот теорию чатур-вак, четверичной речи? Чатур значит четыре, вак значит речь. Вак, слово вякать есть в русском языке до сих пор, которое тот же корень имеет. Ну сколько? Ну минут 30 я потрачу, наверное, да? Сколько мне нужно времени, чтобы просто вспомнить, окинуть мысленным взглядом то, о чем я буду говорить? Ну гораздо меньше, да? Тезисно пробежать, все просмотреть. А сколько мне нужно времени, чтобы просто... То есть сжимается. И здесь это сжимается до формы. И говорится, что на тонком уровне, на уровне нашего разума, этот звук пребывает в виде формы. Это означает конкретная форма, конкретные цвета. Поэтому в мантрах, в шастрах говорится, что когда мудрецы воспринимают мантры, когда они воспринимают откровения, да, в медитации, они эти мантры не слышат, они их видят. Ришайо мантра адриштрих. Мудрецы видят мантру. Приходит как конкретный образ, и потом этот образ уже может быть трансформирован в язык. Уровень доречевой, здесь даже языка нет. Люди, которые одинаково хорошо говорят и на русском, и на английском, они могут вспомнить события фестиваля сначала, а потом проговорить его в уме на любом языке. Да? Доречевой, доязыковой уровень.
Или, например, такой

0: Явление сейчас популярное, которое называется ченнелинг. Слышали, наверное? Есть люди? Ченнелинг. Ну, медиумы, да, так называемые. Которые, в чем основная идея? Что они входят в контакт с какими-то сущностями, да, с какими-то личностями и начинают транслировать определенное послание. И когда... Это вторичный вопрос. Что они транслируют, откуда они транслируют, мы это даже рассматривать не будем. Но сама идея в чем? Когда они описывают этот процесс, они говорят, что... В момент, когда приходит как бы ответ, да, этот ответ воспринимается как конкретная форма, как чувство. И потом из этого чувства, потом, причем она чуждая моему уму, я понимаю, что это не я создал, это не продукт моей воли. Приходит готовый некоторый пакет информационный, и из этого пакета уже можно вытянуть само послание. Это означает, что такие явления, как телепатия, передача мысли, они потенциально могут существовать, имеют право. Просто есть проклятие Индрадева, по-моему, который проклял людей, и в результате проклятия вот эти уровни звука, они стали для него скрыты. То есть мы осознанно можем пользоваться только вот этим каналом взаимодействия. Если бы не проклятие, можно было мыслями обмениваться, да, образами обмениваться, эмоциями в обход грубой речи. И здесь уровень разума, он связан с формой. Это очень интересная концепция, которая в конце нам очень сильно пригодится. Звук равняется форма. А завтра мы с вами потратим часть времени. Сегодня. Ну, хорошо. Сегодня потратим. Чтобы убедиться, что вот это так. Потому что наше текущее понимание природы вещей, наше мировоззрение, оно не совсем готово принять эту концепцию. Да? И тогда мы призовем науку в помощь. Потому что она показывает достоверно, что звук является формой. Есть определенные эксперименты, которые показывают, что это достоверно так. И смотрите, звук – это форма, да? И с какой энергией связан этот уровень? Это тончайший уровень. Мы идем от грубого к тонкому. Тонкое означает потенцию управлять более грубым. Поэтому говорится, что ум находится над, да, грубыми чувствами, разум находится над умом, а что-то находится еще выше разума. Тончайшее означает могущественное. Чем тоньше, чем могущественнее. И смотрите, этот уровень, он связан с энергией, которая называется энергия желаний. Энергия желаний. То есть наша способность хотеть. Чего мы хотим, в какой момент, как долго, как сильно. Почему какие-то желания вдруг приходят и мучают нас? Ну вот не может реализоваться, и вот оно мучает, да? А какие-то мимолетные, как рябь на воде. То есть пришла, ушла. И в нашей психике за это отвечает конкретная энергия, называется ичха-шакти. Ичха-желание, шакти-энергия, да? Присутствие этой энергии, оно как раз определяет нашу способность. Чего мы хотим? И очень интересная вещь, касается природы желаний. Мы об этом говорили на семинаре по смерти. Помните? Мы же рассматривали эту тему. Концепцию «я не действующий». Кого не было на семинаре по смерти? Вы помните эту тему желаний? О чем там было? Основная идея в чем? В том, что желание – это сила, посредством которой этот мир вообще вращается. Было это или нет, или я что-то придумываю, да? Мы с вами приводили пример, что если то, что нас окружает, это компьютерная игра, помните? Шримад-Бхагаватам говорится, что материальный космос – это янтра, устройство, механизм. Мы находимся внутри этого механизма. В более понятных для нас терминах мы находимся внутри виртуальной игры. И находясь внутри игры, мы этой игрой определенным образом управляем, да? Если это обычная игра, я управляю мышкой, двигаю и нажимаю кнопки, и нажимая кнопки, компьютер обрабатывает и отображает, то мы здесь действуем на уровне желаний. То есть желание – это то, как мы управляем этой игрой.
1: Вопрос ответственности, как она строится. Ответственность, например,
0: за... Чуть-чуть позже этой темы коснемся. Ответственность является следствием определенного миропонимания, то есть законы, которые находятся здесь, насколько я в контакте с ними. И желание – это сила, которая... запускает все процессы. То есть мы захотели, а компьютер отрисовал. Мы нажали кнопку, компьютер исполнил. Мы захотели материальный мир, или говорится, механизм гун материальной природы. Да? Он исполнил. Поэтому, когда мы рассматриваем вообще тему, тема кармы – это что такое? Как таковая. Это процесс что мы чего-то когда-то захотели, а потом это желание вступает во взаимодействие с законами этого мира. Да? И то, насколько наше желание соответствует правилам этого мира, настолько это действие будет квалифицировано как греховное или благочестивое. Все, что нас сейчас окружает, в каком я нахожусь теле, сколько у меня денег, какие у меня отношения с близкими, обстоятельства моей жизни, все декорации моей жизни являются результатом наших желаний. Когда-то мы захотели, и эти желания как-то взаимодействовали с этим миром. Поэтому, в принципе, это верное утверждение, что материальный мир, он создан для того, чтобы желания исполнять. И основываясь на священных писаниях, на понимании природы, вот явлений, желания, звука, можно понять, каким образом это вообще делается. Хотите, чтобы ваши желания исполнялись? Не всегда. Есть, например, разные системы знания, вот вроде трансерфинга реальности. Слышали такую книжку Зеланда? Да, очень популярная. Фильм «Секрет» очень популярный. О чем они говорят? Они говорят о желаниях и о том, каким образом эти желания могут быть реализованы. Да? Эмпирически, я не знаю, эмпирически или на основе писаний, эти люди, они нашли подходы, ключи к исполнению. И, по сути дела, они задействовали вот эту схему. То есть на уровне понимания, на уровне эмоций и на уровне образа. Нужно добиться некоторой синхронизации, добавить туда намерение воли, и очень мощный пакет ушел на исполнение. Если благочестие есть, да, то все будет сделано. Единственное, чего эти системы знания не учитывают, это понимание того, что желания исполняют в соответствии с благочестием, да, в соответствии с тем, сколько у нас денег на счету. Поэтому люди, которые злоупотребляют этими системами, они очень быстро могут свое благочестие растратить и остаться ни с чем. И аналогичным образом, когда мы говорим о развитии сознания, да, о развитии ответственности, то вначале мы просто хотим, чтобы наши желания исполнялись. Потом мы осознаем, что есть некоторые механизмы в основе этого. Мы понимаем, что чтобы желания исполнялись, нужно, чтобы было благочестие. Да? Поэтому человек поднимается на уровень гуны благости. Он знает, каким образом это пунья, благочестие, зарабатывается. Он понимает могущество служения, могущество бескорыстия, могущество пожертвований, да, начинает по-другому относиться. Причем еще мотивация может быть очень простая, чтобы мои желания исполнялись. Раздел Вед, например, Кармаканда, он просто описывает, что нужно делать, чтобы желания исполнялись. Причем напрямую. Там жертвоприношения конкретно описываются, какую церемонию, какой ритуал нужно провести, какое поклонение совершить, чтобы желание было исполнено. Мы сейчас не владеем, поэтому мы в наше время можем действовать через благочестие. Но человек, который смотрит еще дальше, он идет вглубь. Он понимает, что этот мир создан, чтобы желания исполнялись, но есть некоторая тонкая подоплека. Этот мир устроен таким образом, что мы свои желания очищали. Очищали от чего? В первую очередь от эгоизма. Да? И в конечном счете человек приходит к пониманию, что счастье это больше, когда не для себя, а потом еще больше, когда для Бога. Это третий уровень. Говорится, что этот уровень связан со звуком, тончайшим звуком. Другими словами, когда мы общаемся друг с другом, когда мы смотрим телевизор, когда мы слушаем песни, да, когда мы едем в маршрутке, что-то в наши уши входит, то происходят определенные изменения на всех уровнях, волей-неволей, потому что звук так устроен. Происходят определенные изменения на всех трех уровнях. Поэтому Священные Писания говорят, что наше общение, люди, с которыми мы общаемся, является критическим, ключевым фактором в нашем развитии. Самый могущественный процесс происходит на уровне обмена желаниями, потому что они находятся в основе всех процессов, запускаются все процессы именно отсюда, чего я хочу. Да? И я общаюсь с человеком возвышенным, с человеком чистым, и в моем сердце это желание, гуны благости выше, они обретают силу. Сила означает, что желание есть, у меня появляется решимость следовать. Появляется энергия вот здесь, на уровне крия-шакти. Если я получаю неблагоприятное общение, постепенно желания чистые скрываются, и проявляется желание эгоистическое, я, мое, мне, для себя. Поэтому говорится, что звук – это сила, которая способна желание в нашем сердце как раздуть огонь этих желаний, так и желание погасить. И когда мы с вами молимся, мы действуем аналогичным образом, на всех уровнях. То есть есть некоторый внешний звук, внешняя форма. Мы получили в соответствии с традицией, в которой мы реализуемся, некоторую каноническую форму. Да? И эта каноническая форма, она читается на уровне грубого звука, но что происходит на тонком уровне? На уровне нашего понимания, наших эмоций, на уровне нашего намерения, на уровне наших желаний. Означает, мы получаем форму, которую нужно определенным образом прожить и наполнить определенной психической энергией. Она и так действует. Потому что Господь все видит. Да? Но могущество ее возрастает с тем, как мы двигаемся вглубь. В Ведах говорится, что есть три способа. Там говорится о способах повторения мантры. Что есть грубое повторение вайкарика. Оно могущественно, сильное. Есть повторение шепотом, упамша. Когда уже внимание переходит с внешнего на те процессы, которые происходят внутри. Что я сейчас чувствую, да, какую эмоцию я испытываю. Да? Как я проживаю смысл. Насколько я осознаю этот смысл, когда я повторяю. И говорится, что у памша, когда внимание уже частично внутри, это повторение в 10 раз более могущественно. И когда мы доходим до манасика, полностью в уме повторение, то есть все внимание, вся наша воля, она переходит внутрь на определенные... Точно так же, как вот, когда воля вовне проявляется, мы можем мышцы напрягать, да, грубая мускулатура. Точно так же, когда наша воля уходит внутрь во время молитвы, то мы должны тоже чем-то управлять, тонкая мускулатура. А это что такое? Наши желания, наши эмоции, наши мысли, то, о чем мы думаем, то, на что мы медитируем. И говорится, что это повторение, когда все уходит внутрь, оно еще в 10 раз более могущественно. Потому что чем тоньше, тем сильнее. Но сразу говорят, не надо повторять в уме. Даже православные святые отцы, они, знаете, Иисусова молитва, монашеская практика, да? Они не советуют мирянам повторять Иисусову молитву в уме, умное делание постоянно. Потому что люди, ну, некоторые люди с ума сходят. А у большинства людей просто очень внимание рассеяно, они не смогут сконцентрироваться на повторении в уме. Ум очень беспокойный, как ветер, его невозможно остановить. Поэтому, начиная, каков процесс? Начиная с грубого повторения, начиная с вот этой канонической формы, мы постепенно, медитируя на смысл, да, первый уровень, что такое? Уровень знания. Что это означает в случае молитвы? Мы, повторяя молитву, проживаем ее, да? Это как книгу читать. Вот вы берете книжку, открыли книгу, и вы можете по диагонали читать, улавливая только общую идею, сюжет, отслеживая. Да? А можете погрузиться в чтение. И когда вы погружаетесь в чтение, что происходит? Мы начинаем включаться эмоционально. Да? Психоэмоциональная составляющая подключается. Мы испытываем определенные эмоции, начинаем всплывать определенные картинки, определенные образы. Это вот на уровне ума действовать. И точно так же, когда мы молимся, мы проживаем эту молитву? Или мы просто внешне как бы отбарабанили, а ум где-то летает? И это еще не предел, надо пойти еще дальше. Но когда у нас появляется квалификация это проживать, как реальность, надо пойти еще глубже и увидеть, а как моя воля соотносится с тем, что я сейчас повторяю. Потому что самый могущественный уровень, он вот здесь находится. Сила наших желаний. Когда мы открываем рот, просто, когда мы звучим, когда мы поем, всегда есть какое-то желание вложенное. Осознаем мы его, не осознаем, оно присутствует. Просто так рот не открываем. Сам звук, как феномен, в зародыше уже эта энергия находится, энергия намерения. Поэтому, когда мы читаем молитву, а чего мы хотим? Да, и здесь важно, здесь есть один тонкий момент, потому что когда мы получаем с точки зрения философии сразу правильный ответ, я хочу любить Бога, например, да, я хочу служить Богу, а что делать, когда я этот ответ получил, но я не чувствую, он не резонирует в моем сердце, он не откликается. Как быть? Просто продолжать. Ум будет беспокоиться. Ум будет рваться наружу. Можно пойти другим путем. Помните, мы с самого начала, когда с вами рассматривали, мы увидели, что желания, они не сами по себе. Каждое желание вызывает следующее. Да? Вот есть желание, оно исполнилось, что дальше? Мы тянули за эти ниточки и приходили к трем основным желаниям. Желание служения, желание освобождения и желание наслаждения. И точно так же желания связаны. Поэтому можно просто раскрутить в обратную сторону. Например, когда мы сразу этот вопрос прояснили, зачем мы молимся. Кто-то сказал, я хочу очистить свое сердце. Да? Это нормально? Я хочу очистить свое сердце, чтобы что? Надо просто увидеть, каким образом то актуальное желание, которое я испытываю, я молюсь, чтобы очистить сердце, связано с той высшей ценностью, которая дается философии. Я хочу научиться служить чисто, бескорыстно Богу. И тогда это желание становится тем, что повышает наше сознание. Потому что без желания не обойти. А желание вот просто так не получится искусственно хотеть. Вот смотрите, вот найдите то, чего вы не хотите. И начните этого хотеть. Прям со всей силы. А теперь найдите то, что вы действительно хотите, и начните этого хотеть. Вот то желание, которое сильное, да, самое поверхностное, всплывает, вы берете и начинаете хотеть. В чем разница, опишите. О, интересные эмоции появляются, да? Смотрите, когда вы первый раз хотели, где вот это было, вот это желание, как оно ощущалось? Первый раз. В голове. Чувствуете, что оно как-то как где-то вовне, больше как в голове воспринимается. А когда второй раз, вот сюда переместилось, да? То есть как только мы связываемся с тем, что нам действительно важно, мы действительно хотим, это опускается в сердце. Поэтому православные святые отцы, они говорят, молитва из уст входит в ум, из ума опускается в сердце. А священные писания, веды, да, они говорят, каким образом это опускание происходит. То есть что нам нужно сделать, чтобы эта молитва в сердце вошла? Нам нужно просто найти правильное актуальное желание и связать с молитвенной практикой. Ведь желание – это то, что запускает все процессы в материальном мире. И когда мы летим на самолете и хотим, чтобы нам стакан воды принесли, кому быстрее принесут воду? Кто один раз нажал и ждет стюардессу, и кто на эту кнопку давит постоянно? Это как стук в дверь. Вы как постучали, как бы один раз искренне, а потом так, как бы, чтобы до 15 довести. Потому что по 15 раз надо стучать с утра. Чувствуете эту разницу? Поэтому, когда спрашивают, какие стандарты в молитве, а сколько надо, первый вопрос, который возникает, это вопрос качества. Важно понять вот эту вот глубину и начать с пониманием этой перспективы сразу действовать. То есть понимать, что в процессе моей молитвенной практики что подключается? Эмоции, да, как проживание. Мы это пробовали. Когда мы медитацию проводили, мы делали то же самое. Мы проживали эту реальность. Представим, что Бог в сердце, да, возникают определенные чувства. И вплоть до уровня ичха-шакти, до энергии желаний, до нашего намерения. И есть еще один уровень, четвертый. Это звук пара. Пара означает сверх, выходящий за пределы, трансцендентный его еще называют. Духовный звук. И вот здесь вот проходит как раз раздел между духовной реальностью и материальной реальностью. И звук изначально – это тончайшая энергия звука пара, который входит, говорится, в наше основание позвоночника, начинает подниматься по часовой стрелке, обвивается вокруг сушумны, и когда он проходит через разные энергетические центры, он уплотняется до вот этих уровней. То есть на уровне второй, третьей чакры, да, которая связана с нашими желаниями, с нашей волей, приобретаются. Это не означает, что вот прямо есть такие четкие градации, это как разные степени плотности. Здесь мы это воспринимаем, единый феномен, мы здесь воспринимаем как желание, как нашу волю, да, когда мы поднимаемся до четвертой чакры, до анахаты, мы это проживаем как мысли. Это как вот есть булочка, и она пахнет. Точно так же от того, что находится в глубине, на самом дне нашей психики, поднимаются ароматы. Это эмоции, это мысли, да. И проявляются на уровне анахаты чакры, на уровне горловой чакры, как конкретный звук. Но в своей основе это определенное послание, которое идет из глубины. И вот эта связь, в чем она проявлена? Вот эта связь. Это очень простая вещь. Когда вот здесь есть определенные желания, и я чего-то хочу, насколько то, чего я хочу, связано с Богом. Душу, индивидуальную душу сравнивают с искрой. Да? Это искра, говорится, что она отделенная, неотделимая частица. Есть костер, который горит, а есть искорка, которая рядом. И пока эта искорка рядом, она сияет. Как только эта искорка отдаляется от костра, она тухнет. И тухнет означает очень простую вещь. Это чувство отчуждения, апатии, бессмысленности. Я думаю, у вас есть опыт. А? Иллюзорности. Потому что Иллюзорная энергия, если определение, она в нашем сознании не связана с Богом. То есть все настоящее, оно должно быть связано. А все, что не связано, иллюзорно. Есть такое интересное сравнение, описывают, что вот приводятся определенные типы деятельности, чем человек может заниматься вот здесь в материальном мире у нас. И говорят, вот это может делать, вот это может делать, вот это может делать. Большой перечень. И в конце говорится, если то, что вы делаете, не связано с Богом, эта деятельность сравнима с украшением тела мертвеца. Вот как бы красиво мертвое тело не украсили, одели в костюм от Гуччи, навешали драгоценностей, да, ценности не появляется, оно такое же непривлекательное. И как только связывается с Богом,
1: все можно.
0: Так в этом же и идея находится, в духовной практике. В какой-то момент человек осознает, что все происходящее, все, что исходит, это энергия Бога. Все, что мы воспринимаем, казалось бы, отделенным, внешним, да? То есть шабда, смысл изначально заключается в том, что это энергия Бога. Все, что, представьте, почувствуйте, вот это все, что я вижу, это энергия Бога. Она изошла из Него. Более того, мое физическое тело, Его энергия. Оно не мое, оно взято на прокат. Мое тонкое тело, это энергия Бога. Оно взято на прокат попользоваться. И я нахожусь, действую в сфере божественных энергий. Вопрос, насколько я это принимаю вначале как убеждение, да, как философия, а потом, проживая свою жизнь, реализую это на практике. И вот этот уровень, мы говорим о молитве, но по факту вот этот уровень, он называется йога, связь. Йога это переводится как связь. Слово религия, кстати говоря, один из его переводов тоже связь. Ре – это возобновление, да, приставка означает. А лигио означает тоже связь, объединение. То есть и тот перевод слова означает соединение с Высшим. И эта йога, она определяется чем? Насколько мы способны в своей деятельности понимать, что это связано с Богом. Ведь в конечном счете, если рассмотреть, мы начали эту схему рассматривать с точки зрения того, что такое звук, да, вот как явление. Но мы же с самого начала сказали, что все есть звук. И это означает, что вот эта схема, она универсальна в отношении того, что бы мы ни делали. Есть некоторые внешние действия, форма, которую мы совершаем. Да? В случае звука это просто говорение. Можно мешки таскать. Есть некоторый смысл, который мы наполняем. Это внешнюю деятельность. В связи с этим есть притча интересная про мудрецы, которые пришли в город и увидели людей, которые таскают камни в гору. Слышали эту притчу? Да? Они таскают камни, у всех разное настроение. Один прямо злющий. Потный, грязный, злющий. Я спрашиваю, что ты делаешь? Он говорит, я камни таскаю в гору. Подходит ко второму. У него тоже вид уставший, изнеможденный. Он говорит, что ты делаешь? Он говорит, я зарабатываю на хлеб своей семье. Подходит к третьему, а он сияет счастьем. Камни такие же тяжелые. Ему так же трудно, но он сияет счастьем. Он говорит, что ты делаешь? Он говорит, я строю храм Бога. На уровне внешней идентичная деятельность. Но в чем разница? Разное наполнение смыслом, и отсюда, да, разное проживание, разные эмоции. И это деятельность на уровне внешняя форма, понимание смысла и уровень намерения. Любое наше действие здесь, оно вот в эту схему раскладывается. И в конечном счете понимание того, насколько это связано с Богом. Есть стих, который говорит в Бхагавадгите, да, что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, какое бы ты жертвоприношение ни совершал, какое бы пожертвование, какую бы тапасию ни совершал, делай все как подношение мне. И в тот момент, когда мы, то есть на уровне желания, помните уровень желания, мы просто захотели и все. Это принимается как команда, безусловная, материальной природы к исполнению. Благочестие есть, все, полубоги все оформят, все сделают. И мы просто своим миром мы говорим, это для тебя, я делаю это для тебя. Все, эта связь возникает, если даже мы этого еще пока не проживаем, потому что этому нужно время, чтобы всплыть. И время молитвы – это время утреннее, когда мы культивируем вот понимание вот этого принципа до того, как он распространится на всю нашу деятельность. Это утреннее время, когда мы садимся, да, заранее отведенное время, заранее отведенное место, и начинаем эту йогу практиковать. Йогу – значит соединение. И эти уровни, четыре уровня звука, проблема в том, трудность, точнее, в том, это не проблема, это просто недостаток знания, что в современной культуре, в современном обществе эти все уровни, они разъехались. Кто в лес, то по дрова. Кали-югу называют век лицемерия и лжи. Что такое ложь? Я говорю одно, а думаю другое. Да? Что такое самообман? Я думаю одно, а хочу третьего. Если посмотреть психику современного человека, делаю одно, думаю другое, хочу третьего. Вот эти все связи разрушены. Ведь как только вот эта связь останавливается, вот даже вот здесь, вот, мы даже про божественное сейчас не говорим, вот этот уровень. Как только вот эта связь останавливается, человек уже получает возможность, ну, реализоваться полностью, свои желания исполнять, если он понимает эти механизмы. Мы идем еще дальше. Поэтому идея в том, что настроить, как на одну нить, нанизать эти бусинки, эти разные точки приложения наших усилий, начиная от внешней, от грубой. Мы берем каноническую форму молитвы, да? Мы ее читаем, мы проживаем ее смысл, мы пытаемся понять. Потому что такое каноническая форма? Это форма, созданная святым. И основная идея заключается в том, чтобы через проживание, через углубление в эти уровни, в конце концов прийти к желаниям, которые испытывает цветок, его умонастроению. А есть еще обратная форма, когда другую сторону действует. Что это такое? Это вы спонтанно чувствуете какой-то порыв, да, Господу. Искренняя спонтанная молитва, она вот отсюда идет. Раз, и пошло. И вот здесь уже как-то во что-то реализовалось. Поэтому и то возможно. Нужно практиковать как от той традиции, да, в которой вы находитесь. Вы получили определенный ритуал, и этот ритуал теперь нужно оживить вот этими уровнями, проживанием этих уровней. То же самое я желаю всем счастья. Если от молитвы отвлечься, аналогичным образом. Когда я желаю всем счастья, что мы делаем? Мы повторяем определенную последовательность, да, слов. Насколько мы проживаем этот смысл? Что означает вообще «я желаю всем счастья»? Вот давайте разберем. Вы понимаете вообще, что значит «я желаю всем счастья»? Давайте по порядку. Кто такой «я», который желает? То есть уже по-разному можно действовать, да? Я как тело желаю, или я как ум, или я как сознание. Что такое желаю? Желание – это не просто слово, это конкретное действие на уровне тонкого тела и ума. Вот пожелать – это как нажать кнопку, вызов стюардессы в самолет. Конкретное действие. Я хочу сказать, что это конкретное атомарное действие, которое совершается на уровне тонкого тела. Захотел – нажал кнопку. Механизм ГУН запустился, желание встало в очередь, ждет своего исполнения. Другой вопрос, что этих желаний там миллион, и это очередь очень длинная, да? Но сама идея именно в этом. Изначально мы задействуем свою волю. Пожелать, значит, задействовать свою волю. Я действительно так хочу. И что такое счастье в конечном счете? Счастье, что такое? Как вы ощущаете счастье? То есть, видите, на уровне, даже на втором уровне возникают разночтения в зависимости от... Если посмотреть по самым высоким стандартам, Священное Писание говорит, что счастье – это энергия Бога, радость – это энергия Бога. Другими словами, если перефразировать, я желаю всем Бога. А если теперь понять, что на самом деле мы же не господа Богу, чтобы Его желать кому-то, то слово «желаю» надо заметить, я прошу Бога о том, чтобы Он вошел в жизни всех живых существ, проявился в них, дал им свою милость. Я прошу Бога о милости для всех живых существ. Совсем другое восприятие. Да? Другой вкус у этой формы, вкус получается другой. И мы повторяем и проживая этот смысл. И на третьем уровне мы действуем, мы хотим, это конкретное действие, надо ощутить, как действует наша воля. Вот когда вы хотели в уме и в сердце, вы это почувствовали. И эти все три вещи нужно синхронизовать и направить на цель. В данном случае, если мы говорим о молитве, это четвертый уровень, но Бога. Четвертый уровень означает, насколько мои желания соотносятся с желаниями, которые испытывает Господь. То есть есть желания мои индивидуальные, а есть желания Бога. И насколько вообще мои желания согласуются. Потому что если мои желания не согласуются, противоречат. Помните ту схему про клеточки, раковую опухоль? У нее есть свои независимые желания. Она действует так, как она хочет. В итоге она отторгается организмом как целым. Точно так же, как мы были плавно помещены в сферу действия материальной энергии. А откуда мы можем узнать, чего хочет Бог? Позавчера спектакль был. Священные Писания об этом говорят, конечно. Но есть некоторые универсальные принципы. Они интуитивны, эта природа, она ощущается. Это связано с любовью, с благодарностью, со служением. Поэтому вот этот четвертый уровень, сфера действия духовного аспекта, она включается в тот момент, когда наши желания согласуются с волей Господа. Пусть будет воля Твоя, а не моя. Очень простая схема в своей сути. Вопросы?
2: Есть. В общем-то, вы сказали, что чем больше благочестия, тем желание быстрее реализуется. А можно ли как-то накопить благочестие или что-то, в общем-то, подробнее об этом сказать?
0: Конечно. Чтобы накопить благочестие, надо быть хорошим человеком. Что такое пожертвование, да? Причем пожертвование, совершенное, ну, правильным людям, в правильное время, в правильном настроении, аскезы. Надо понять, в конечном счете, благочестие – это что за энергия, на что оно расходуется. Большинство людей расходуют энергию на эту энергию на наслаждение своих чувств. Поэтому становится очевидным, почему аскезы являются источником благочестия. То, что этот дискомфорт, на который мы себя сознательно облекаем, да, трансформируется в пуни, в благочестие. И эта пуни уже тратится либо на наслаждение опять, либо на какие-то другие вещи. Ведь если говорить об аспекте духовном, то вот эта вот благочестивая и неблагочестивая карма, да, греховная карма и благочестивая карма, это же просто две нитки, которые мы привязаны к материальному миру. Если у нас есть только благочестие, то есть только хорошее, последствия хороших поступков, но отделенных от Бога, это означает, что нам придется прийти и прожить хорошую, счастливую жизнь, чтобы его растратить. Поэтому говорится, что когда мы практикуем молитвенную практику, в огне духовной практики сначала сгорает неблагоприятная карма. Это что такое? Да? Это, по сути дела, семена тех желаний, желания, которые стоят и ждут своего исполнения. Они начинают гореть. Гаруда Пурана говорит, 10 миллионов греховных реакций сгорает, когда мы повторяем одно имя Бога. Один раз. Масштабы трудно себе сопоставить. Да? А когда неблагоприятное сгорело, начинает гореть благоприятное. Потому что если оно останется, нам опять придется родиться, чтобы наслаждаться. И идея заключается в том, чтобы с одной стороны эту карму жечь, духовной практикой, а с другой стороны не создавать новую в течение дня. И это не создание новой осуществляется, по-моему, было, нет, у Олега Сунцова, он не говорил про это? Говорил, да? Ну вот вы знаете ответ.
3: Евгений, скажите, пожалуйста, а вот если, когда мы молимся, мы тоже и в молитве просим чего-то, мы тоже тратим свое благочестие?
0: Нет. Есть три вида действия, да? Карма, акарма и викарма. Викарма – неблагоприятная деятельность, греховная карма – деятельность в соответствии с законами этого мира, а акарма – это то, что деятельность, связанная с Богом, когда мы в своих поступках, в своих желаниях, да, учитываем Создателя. И поэтому, когда мы молимся, если у нас есть... То есть вопрос, как мы еще молимся, же от уровня сознания зависит. Если мы молимся, чтобы просто исполнить свои желания, это самый первый уровень. Бог как личность нас вообще не интересует. Мы сразу задали стандарты, мы сразу всю перспективу рассмотрели. Но по факту молитва же, она прогрессирует. Четыре типа людей, которые ищут Бога. Те, которые хотят, чтобы их желания исполнились, те, которые хотят от страданий избавиться, да? И две самых маленьких категории – любопытные и ищущие абсолютную истину. Мы же все начинаем с того, что мы страждущие. Нам плохо, помоги, избавь. Дай, дай, дай. Это первый уровень. Но лучше так, чем никак. Начать с этого и постепенно... Начинается очищение, и мы начинаем приходить к пониманию, что благодарность – это более глубокая, более сильная молитва, покаяние. И в конце концов мы приходим к пониманию того, что высшей формой молитвы является прославление Бога. То есть чистые души, очистившиеся живые существа, они славят Бога. У них уже те низшие вкусы, они уже не привлекают. Никаких своих желаний уже речи нет. Поэтому надо увидеть, как мы двигаемся по этой лестнице сознания. Которая... Но не надо слишком сильно сразу изображать из себя садху святого. Да? Нужно актуально определить, хочу, чтобы Бог желание исполнил, хочу, просите. Но при этом имейте в виду, да, всю схему, что за этим последует, насколько это желание связано с Богом и тому подобное. Руководство сознанием.
4: Евгений, здравствуйте. Я правильно понимаю, что когда мы желаем всем счастья, вот это пожелание, оно в этой очереди наших, ну, и желание, соответственно, всех людей, оно продвигается в очереди быстрее, оно не встает в последнюю очередь.
0: Оно продвигается тем быстрее, чем оно чище искренне, от эгоизма.
4: Более искренне.
0: А вот те желания, которые направлены на Бога, у них вообще есть приоритет.
4: Вот что? Я про это
0: почему?
4: Хотел уточнить.
0: Почему?
4: Потому что они
0: да,
4: ходят вперед.
0: Потому что эти желания, они согласуются тем, чего Господь хочет. Он же хочет, чтобы мы... Он же смотрит на нас, и ну, он страдает. Это, может быть, странно звучит, но есть определенный как бы, аспект настроения Господа, который смотрит и испытывает страдания от того, что мы пришли сюда и здесь мучимся. И он хочет, чтобы мы вернулись, но так как это мир свободы и воли, он не может нас взять за шкирку и вытащить.
4: Это как страдание за любимого человека.
0: Просто который... эти страдания подводят нас к тому, что мы начинаем просить его, и он мы создаем возможности, в которые Господь входит и действует.
4: Спасибо.
0: Но эти возможности – это результат нашей свободы и воли, нашего выбора. Простите, сейчас вот потом вам.
5: Евгений, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вы говорили о песнях, когда поешь песни, как бы они глубиной своей проникают в сердца других людей. Вот если значение слов этой песни влияет ли как-то на карму? Это первый вопрос, да? Что ты поешь, то есть слова, вот эти смыслы слов. Второй вопрос. Я как бы проповедую, ну, верующий человек, ну, религия ислам. У нас мы значит, молитвы совершаем на арабском языке. Сейчас как бы есть кривотолки, но некоторые мнения о том, что нужно как бы молиться на родном языке. То есть вот как вы считаете, вот ваше мнение, все-таки как молиться, так как, допустим, пришло это истина на языке как бы Мухаммеда или все-таки на родном? Спасибо.
0: Первый ответ – да, очевидно совершенно, что эта связь есть. Потому что, когда мы говорим, совершаем поступки, мы же их совершаем не только на внешнем плане, но и на тонком. Единственное, что в Кали-Югу есть одно благословение, что мы не несем ответственность за свои неблагоприятные мысли. Потому что если бы еще и за мысли несли ответственность, все было бы вообще туши свет, непроглядная тьма. За мысли не несем неблагоприятные, но за благоприятные мысли пунью получаем. Это подсказка. Да, но песни – это же, по сути, проживание определенных смыслов. А что касается вашего вопроса, то надо понимать, что если вы… То есть это то же самое, что, вот, например, в православии. Есть церковно-славянский язык, который вообще непонятный. Да? И вот некоторые читают молитвы и смысл не понимают. Это означает, что вот этот второй уровень выпадает. Как подключить психоэмоциональную сферу, если мы не понимаем, как можно что-то делать осознанно, если мы не понимаем, что мы делаем? Поэтому с точки зрения традиции, я думаю, что благоприятнее молиться на арабском. Но чтобы это делать, нужно понимать пословный перевод. Нужно понимать, что вы сейчас проговариваете, какие смыслы вы сейчас проживаете.
6: У меня еще, я хотела спросить.
0: А, потом вот передайте, пожалуйста, да, ждет уже в очереди.
6: Евгений, я хотела спросить, вот вы в ходе лекции сказали, как действует мат, да?
0: Кто действует?
6: Ну, вот слова вот всякие нехорошие, да, так
0: сказать. А, мат?
6: Да, но вот бывают случаи, когда или в транспорте ты едешь, или где-то, то есть ты вынужден находиться в этой атмосфере и слышать это. Что нужно делать в этом случае?
0: Это определяется тем, чем занят ваш ум в данный момент. Да? Если он находится в праздности, то это все входит глубже. Если вы заняты внутри, это означает, что вы просто ставите ну, некоторые препятствия. И какая может быть занятость? Начиная от «я желаю всем счастья» до внутренней молитвы.
6: А, даже про себя можно.
0: То есть можно грубым звуком закрыться, да?
6: Да?
0: Можно грубым звуком закрыться, можно тонким звуком закрыться.
6: Да. Еще небольшой тоже вопрос. Как себя оградить от нежелательного общения? Не будет ли это выглядеть так, что ты от человека отворачиваешься? Ведь любой человек, даже если ты считаешь, что он, может быть, не на твоем уровне находится, да, сознание, это все равно дитя Бога. И вот как повести себя в этом случае?
0: Здесь речь скорее идет не оградить, потому что в конечном счете это Господь определяет, кто, с кем мы будем находиться рядом. Да? А в данном случае наш выбор касается, что у нас есть в отношении Него, какая движущая сила, какой мотив, когда мы общаемся. Понимаете? То есть, когда вы видите человека, то вы можете по-разному к нему относиться. Начиная от просто его использовать, что делают в большинстве случаев, да?
6: Несмотря на...
0: И заканчивая тем, понять, а каким образом я могу ему служить, как дитя Господа.
6: Понятно. Спасибо.
0: Поэтому, то есть внешне может выглядеть одинаково, но как с теми камнями, которые таскают в гору, результат будет прямо противоположный. В одном случае может греховная карма зарабатываться, в другом благочестивая, а в третьем вообще не зарабатываться, а очищаться наоборот, когда вы хотите ему послужить из правильных мотивов. Давайте еще один вопросик и два. Вот еще молодому человеку и все, потому что у нас уже время.
7: Пожалуйста. Вот в православии действительно очень тяжело понять начинающему человеку. То есть я вначале прочитываю все по-русски, то есть нашла толкование этой молитвы, но потом все равно возвращаться надо к первоисточнику. И вот второй вопрос. В оптинских старцах молитва «Руководи моей волею». Что это означает?
0: На второй проще ответить. Надо понять, спасибо, что все, что мы здесь обладаем, это энергия Бога. Да? Наши желания, наши эмоции. И руководи моей волей означает предоставь возможность действовать в согласии с твоей волей. То есть свобода выбора есть, но какие выборы нам предоставляются. Поэтому мы просим о том, чтобы эти выборы были, и делаем выбор в пользу Бога. А что касается первого вопроса, то вот это продолжение вот той темы. То есть в самой традиции, внутри традиции, конечно, рекомендую читать молитву на оригинальном языке, да, арабский, церковнославянский. Но здесь важно понять вот какую вещь. Если смотреть, почему вот это вот воспроизведение звуков, оно важно. Изначально идет от санскрита, да? Когда творится космос, да? Говорится, что вот эти все мантры во время вторичного творения проговорены, они обретают плоть, то есть проявляются в виде конкретных объектов. Это зависит от конкретных звуков, которые мы воспроизводим. Постепенно происходит расхождение, да? Начинает появляться многообразие языков, и вот эта связь прямого действия звук-энергия, она отрывается. Поэтому по самому большому счету, разницы нет, если вы культивируете правильный смысл и правильное намерение, правильное желание. И одновременно с этим в каждой традиции все равно рекомендуют молиться на том языке. То есть вам важно понимать саму природу изначально, почему это важно, да, но действовать в согласии с...
8: Евгений, приветствую. Меня тоже зовут Евгений. Правильно ли я понимаю, что когда мы желаем всем счастья, это наше желание, это потом благочестие, это наша карма благоприятная. Молитвой мы карму сжигаем. Сначала сжигаем неблагоприятную, потом благоприятную. И вот вопрос. Если мы не дождем карму, мы вынуждены будем заново родиться и уже благости в какой-то прожить нашу жизнь. Может быть, лучше дожечь карму и впасть в медитацию, чтобы вообще никаких мыслей не было, чтобы мы больше не родились здесь, чтобы у нас не было вот положительной кармы?
0: Это определяется как раз тем пониманием того, как устроено вообще творение. Потому что вот тот результат, который вы даете, он не учитывает понимание того, что за сферой действия материального мира, который исполнен страдания, юдаль страдания называют, да, есть пространство, свободное от страданий. То, что вы называете впасть в медитацию, вообще избавиться от мыслей. Там страданий нет, там есть счастье. Но самое сокровенное знание, оно говорит, что за этим пространством есть еще более сокровенное, в котором находится мир подобный, может быть, с точки зрения восприятия, да, чувств нашему, но там действуют другие принципы, другие законы. Там действует закон любви, Царствие Божье, изначальная природа. Там есть формы, там есть личности, да, там есть отношения, там есть декорации, но они имеют другую природу. Поэтому зависит от того, какую цель вы ставите. Если вы хотите просто избавиться от страданий и не быть, это один вариант. Это уйти и раствориться. Если вы хотите пойти еще дальше, это означает, нужно узнать, что это за место, узнать о нем и узнать, как туда попасть. Давайте закончим следующее.
9: Вы прослушали фрагмент лекции Евгения Койнова.

просто назвать не знаете ее как. Например, животные какой философией пользуются? У них же нет философии, но они же живут по какой-то философии. Как называется эта философия? Удовлетворение чувств, верно же? Да? По образу жизни можно определить их умонастроение и философию. Хотя они не философы, можно сказать, что они знают какую-то философию жизни, ей следуют. Так вот, какой философии сейчас люди следуют? Вот эти наши современные свободные люди. Так сказать, западной самой передовой культуры. Какой философии следуют? Они следуют философии майявады все. Это образ жизни майявады, где в центре я и мое. И в конце концов, я Бог. Это зависть к Богу. Если мы практикуем этой зависти к Богу и хотим занять место Бога, это трагедия нашей жизни просто. Мы никогда не разумеем любви. Майявада — это удивительная вещь. Мы выбираем гуру и используем ее как веревочную лестницу. Вы забираете веревочную лестницу, а потом сбрасываете, но больше не нужна. Однажды наш духовный учитель, основатель Ачари, не мой непосредственно гуру, а гуру его гуру. У нас преемственность есть. Он был в какой-то стране, он уже давно ушел из этого мира. 77-й год был его год ухода. Он оставил много литературы, много учеников. Он оставил нам это учение. Учение любви к Богу. Он открыл миру. Что Бог — это личность, имеет чувства, форму и так далее. Он все это открыл. И в какой-то стране, когда он приехал, его поместили в какую-то комнату для отдыха его. И напротив его дивана, ложа, на стене было изображение распятия Иисуса. Ученик вышел куда-то, затем вошел в комнату и заметил, что учитель плачет. Ему было уже около 80 лет в то время. Он путешествовал по миру, 12 кругосветных путешествий сделал. 14, простите, 12 лет. Начал 70 лет свою миссию. Это невероятно, что он сделал. Есть книга о нем. И он плакал. Слезы просто текли из глаз. Очень был в шоке, что могло так расстроить духовного учителя. Что для ученика это серьезно. И он просто опешил, смотрел. И учитель сам объяснил ему. Говорит, подумай только. Они убили собственного гуру. Он просто сидел и плакал. Эта философия называется майявада. А потом мы плачем. Убиваем, а потом плачем. Убиваем, а потом плачем. Обманываем, а потом плачем. Это называется религией. Ни один пророк такую религию не давал.

Чандогья Упанишад утверждает, что пища, которую мы употребляем, делится на три части. И одна третья часть выходит из нас, просто пройдя через нас, и превращается в испражнения, в фекалии, в какие-то продукты распада. Ну, в общем-то, одна третья часть, в лучшем случае, просто не используется организмом. Одна третья часть пищи превращается в нашу плоть. Одна третья часть становится физическим телом и питает нас, как наше физическое тело. Но одна третья часть пищи непосредственно питает ум. И это очень важное утверждение, которое, в принципе, каждый из нас может легко понять. Кто-то из вас когда-нибудь пытался поститься или голодать как следует? По брегу или еще по кому-то? Все знают, что постишься и при этом чувствуешь сразу же слабость. Но стоит съесть первый кусок пищи после поста, который кажется особенно вкусным, или выпить первый стакан сока, сразу же чувствуешь что? Прилив сил. Может этот прилив сил приходить к нам из нашего физического тела? Любой человек, который немного знает физиологию, ответит на этот вопрос отрицательно. Потому что для того, чтобы пища могла превратиться в физическую энергию, должны пройти достаточно долгие физиологические процессы. Сахара должны расщепиться, они должны превратиться в аденозин-трифосфорную кислоту. Аденозин-трифосфорная кислота должна так или иначе дать нам энергию при расщеплении. Это долгий физиологический процесс. Тем не менее, силу любой голодающий человек чувствует сразу. Откуда приходит эта сила? От ума. Потому что и в этом, кстати говоря, главная трудность любого человека, который голодал, может подтвердить это. Главная трудность голодания. Ослабевает во время поста ум. Тело тоже ослабевает, естественно, но прежде всего человек чувствует очень большую слабость в уме и все остальное. Поэтому Чандогья Упанишад утверждает, что любая пища, которую мы едим, как минимум треть ее непосредственно формирует наш ум. Поэтому есть знаменитый афоризм, что «ты есть то, что ты ешь». Или, если перефразировать его немного, «скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты». Потому что наша пища очень сильно формирует наши качества. В зависимости от качества нашей пищи формируется качество нашего ума. Недавно я в интернете, в новостях прочитал, что какая-то популярная газета, не помню уж какая, развенчивает диетические мифы 20 века. О том, что белый хлеб – это плохо, о том, что бифштекс – это плохо, о том, что это все вредно. Они говорят, нет, ничего не вредно. Чисто с точки зрения белков все очень полезно. С точки зрения белков – может быть. С точки зрения влияния пищи на нашу составляющую нашего ума, мы есть ум, все далеко не так просто. Одними белками тут не обойдешься. Потому что беда пищи, связанной с убийством животных, заключается в том, что она очень быстро, мясной пищи, очень быстро претерпевает процессы распада. В отличие, скажем, от овощей. Так овощи можно год хранить, потом посадить у себя в огороде, и что они сделают? Прорастут. Овощи год будут живыми. Так, если вы возьмете мясо, сколько мяса будет живым? Можете вы оживить кусок мяса? Даже если вы Иисус Христос. Вам не удастся это. Ящерица, которая оставляет свой хвост, убегая от какого-то противника, этот хвост в течение какого-то времени шевелится. Сколько он шевелится? 20 минут максимум. После этого начинаются необратимые процессы распада. Иначе говоря, в мясной пище поселяется смерть.

0: Вашему вниманию лекция Виталия Карядина.
1: Пятый пункт называется «полное заблуждение» или «иллюзия». То есть человек, он полностью все понимает в искаженном свете. Знаете, как вы заходите в аттракцион, и там кривые зеркала, и вы смотрите, вы там толстый, или наоборот, там супервысокий какой-то. И вот оно все такое искаженное. И человек думает, а нормально? И он, например, знаете, он думает, что это сейчас единственный способ решить эту проблему. Как правило, иллюзия выглядит так. Надо развестись просто. Или наоборот, вот надо жениться. Он говорит, надо жениться. Надо выйти замуж, и это решит все мои проблемы. Вот так вот действует полная иллюзия вообще. Человек думает, вот именно это сейчас решит все мои проблемы. Классно. Да, конечно, а где жить? Надо брать ипотеку. Ипотеку надо брать. Вот так вот выглядит безумие вообще. То есть человек приходит, берет ипотеку, вот, потом 25 лет он платит там, по 35 тысяч рублей, не может уехать, квартира его ничего не стоит, потому что как только он поставил бумажку, она стала стоить, знаете во сколько? В 2,5 раза дороже. Знаете, да? То есть, например, квартира стоит 2 миллиона. Когда вы подписываете бумажку, то есть плюс 2,5 раза, это сколько получается? 4, 5. Это получается 7 миллионов за картонную коробку. Я просто вот построил дом, я знаю, сколько построить дом стоит. 7 тысяч рублей за квадратный метр готового жилья полностью под ключ. Вот сколько стоит дом, в котором можно жить и воспитывать детей. Но человек, он находится в иллюзии. Он думает, знаете как? Ипотека, точно. Угу. Сейчас возьмем. Угу. Какая-нибудь военная, там, не знаю, ипотека, там, какая-то гражданская. Какая-то еще ипотека. И он приходит, и вот эта вот коробка, вы знаете, вот такая коробка сколько может стоить?
2: Миллион.
1: Миллион. Ну, давайте миллион, например. Миллион. Вы подставите бумажку, и она уже стоит вам 3,5 миллиона. А если здесь посчитать количество квадратных метров, и сколько на нее нужно времени, чтобы построить вот такую коробку самому, с друзьями. Вот такую вот построить коробку, ну, 3 дня надо. Да? Каркасную какую-нибудь штуку из фанеры там или из пеноблоков там собрать, на газели их привезти, 3 машины. И все это будет стоить там 50 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Но человек, он на 40 лет, там, не на 40, на 25 лет, он залезает и платит эти 3,5 миллиона рублей. В полном безумии вообще. Вот. Почему? Потому что он думает, что это сделает его счастливым. То есть предыдущие вот эти вот враги его, созерцание объектов, приносящих наслаждение чувствам, привязанность к ним, вожделение, гнев, они его лишили вообще разума. То есть он не видит связи уже. И когда вы такому человеку будете что-то объяснять, характерный признак, вы ему никогда ничего не объясните. Он вообще не понимает ничего. Он понимает все только наоборот. Знаете, такой человек, такой вверх ногами его поставили, он стоит на руках и не понимает. И еще какую-то, знаете, такую, очки ему одели такие специальные, какие-то электронные, знаете, такие, 3D. И там такая программа, она все сделала наоборот. Знаете, бывает, телевизор там или монитор включаешь неправильно, не до конца, и там наоборот все получается. Красное становится зеленым, черное там белым, такое все искаженное. Вот, и человек, вот он вот так вот смотрит на этот мир. Иллюзия называется. Он и на отношения так смотрит, и на воспитание детей, и на свою роль в семье, на все. Он, женщина думает, надо зарабатывать деньги, главное. А как же? Да? Как же не зарабатывать-то? А кто, где гарантии, говорит? Какие гарантии в семье? Надо зарабатывать деньги. Это иллюзия называется. Потому что не надо женщине зарабатывать деньги, муж и так приносит деньги. Все, и ее, и свои, и вообще все. Но если женщина зарабатывает, то муж перестает приносить. Все правильно. Зачем? Женщина же работает. Но он и превращается в жирное пятно на диване в этот момент. Потому что он же не мужчина в этот момент. Это какая-то партнерша. Ну, с телом мужского пола. Но есть дальше еще. Дальше интереснее. 6. Потеря памяти. Потеря памяти, это означает, что человек перестает помнить вообще все хорошее. Как правило, хорошее. Он помнит все плохое, но все хорошее, что ему кто-то сделал или что было в его жизни, он все забывает. То есть, когда есть гнев, иллюзия, и вы смотрите, этот человек, он в безумии находится. Ну ладно, если это человек, а если это я нахожусь в безумии? Знаете, иногда вот бывает у вас такое, вот сейчас давайте вспомните. Вот кто-то вам делает что-то не очень хорошее, как вам кажется. И вы видите, это же реально негодяй просто. Полный отморозок вообще. И вы даже ходите это и рассказываете всем. Как вы не видите? Это же полный негодяй. Вот вчера мне какой-то человек, абсолютно незнакомый, прислал ВКонтакте письмо. А вы знаете вот этого? Ну, какого-то там. Кого я знаю? Ну, так, шапочно, ну, знаю. Полный негодяй вообще. Он и вот это, и вот то. То есть человек сидит, представляете, он просто берет там всех друзей и друзей, друзей этого человека. И не может удержаться, и он пишет всем. Вы знаете, полный негодяй вообще. Вот так, это вообще ужасный человек. Он и то, и это. Я говорю, зачем вы мне пишете все это? Ну, зачем? Чтобы я знал, да, чтобы я знал, я не хочу.

0: Доброго начала недели. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Сегодня не понедельник, но вторник. Но это не мешает нам начать его с радостной, позитивной ноты, которую привносит в нашу жизнь прекрасная Елена Волкова, ее эфиры, в которых мы находим сокровища мирного дома, а точнее сокровища внутри нашего собственного сердца. Итак, сегодня мы продолжаем искать ответы на вопросы, кто я, зачем я живу и в чем смысл моей жизни, а также разбираться с внутренними особенностями и нашим предназначением. И все это, конечно же, необходимо, во всем этом, конечно же, необходимо разобраться, и поэтому мы ждем ваши вопросы, ваши комментарии, ваши ощущения, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Так интересно, что мы по понедельникам с вами привыкли встречаться уже здесь, да, на площадке Веда Радио. Я вчера размышляла, что мы уже настолько привыкли к тому, что мы нажимаем кнопочку и выходим в эфир. А когда нет интернета, сразу и жизнь, и ситуация как-то вносит свои коррективы, да. И так интересно, насколько мы вообще умеем жить без интернета, насколько мы умеем как-то менять свои планы, когда мы вот находимся в режиме какого-то экстренного, да, такого непредвиденного момента. И сегодня я размышляла об этом, насколько много в нашей жизни сейчас занимает интернет. И как только его, да, мы лишаемся, что с нами происходит, как мы себя чувствуем. Кто-то очень сильно начинает беспокоиться о том, что не может посмотреть какие-то, да, важные для него сайты или связаться с каким-то человеком. А еще вроде бы недавно у нас не было такой возможности, да, быстро, мгновенно соединиться с одним человеком или с миллионной аудиторией, да, по всей планете. И вот сейчас интересно, нас слушает очень много людей, и, возможно, людей послушает в записи. И вот интересно ваше ощущение. Как вы себя чувствуете, когда у вас экстренно пропадает интернет? Что с вами происходит? Может быть, у вас есть тревога? Может быть, у вас есть, наоборот, радость? Наконец-то я переделаю много дел, чтобы не отвлекаться. У каждого какие-то свои есть наверняка впечатления. Вот, Анна, у вас, когда не было интернета, я знаю, что вчера у вас не было интернета, у вас, да, глушили связь, поэтому мы не смогли выйти. Как вы себя чувствовали? Какое у вас было ощущение? Если хотите, поделитесь с нами. Анна, у вас нет звука сейчас, я вас не слышу.
0: Отлично, вот теперь он должен появиться. Спасибо, что подсказали. Вот я живу в святом месте, наверное, интернет в моей жизни занимает только, может быть, 10% того, что ценно для меня и того, что происходит. Поэтому внутренне я, наверное, не сильно расстроилась, но все равно есть обязанности, есть вещи, которые сейчас без интернета очень сложно решить. Поэтому поначалу было некое напряжение, как будто я кого-то подвожу, как будто бы вот я выпала из жизни, да, и со мной не смогу связаться, но внутренняя моя жизнь при этом, она как бы порадовалась, что теперь у меня есть официальная причина, да, заняться какими-то, может быть, более глубокими процессами, вещами, на которые не было времени, потому что была больше занятость вот с онлайном и с интернетом. Вот какое-то такое чувство было. Наверное, без интернета даже я бы смогла прожить, но есть обязанности, прекрасный проект Веда Радио, который от него зависит, поэтому такое смешанное чувство, сложно сказать.
1: Спасибо, Анна. Вы всегда идете в такие мои вопросы с открытым сердцем и глубоко так отвечаете искренне. Дорогие радиослушатели, напишите вы, пожалуйста, если у вас откликается мой вопрос в сердце. А как вы реагируете, когда исчезает интернет? И если мы сейчас на минуту вообще просто представим, что у нас бы вообще не было интернета, что бы вы привнесли в свою жизнь из того момента, когда нет интернета? Вот представьте, нет интернета, и вы в свою жизнь что-то вносите очень важное, так как Анна внесла то важное, что она, может быть, откладывала. И почему я об этом спрашиваю? Потому что иногда мы настолько привыкаем к тому, что у нас что-то есть, что мы уже даже не замечаем того, что у нас есть, допустим, что-то важное, а когда оно теряется, мы сразу как будто бы просыпаемся и замечаем, а куда это пропало? И также это можно распространить не только на интернет, а вообще, в принципе, на нашу жизнь. Замечаем ли мы в нашей жизни людей, которые находятся рядом с нами? Замечаем ли мы то, как к нам относятся, то, как мы относимся? Замечаем ли мы какие-то очень важные, ценные моменты, которые у нас есть, к которым мы уже относимся как к данности? Ну, как будто бы это ничего для нас такого выдающегося. Ничего такого вроде бы значимого. А представьте, если вдруг неожиданно сейчас тот человек, к которому вы привыкли, или тот человек, который к вам относится уже много лет вот таким образом, где вам с этим человеком очень хорошо, комфортно, вдруг исчезает. Когда мы что-то теряем, мы сразу это замечаем. И если сейчас вы посмотрите вокруг, вот те люди, которые вас окружают. Если вдруг раз, и это исчезнет, тогда что? Что с вами будет происходить? И когда мы вот эти моменты можем сейчас осознать, отследить, может быть, у нас есть шанс сказать этим людям что-то очень важное, что-то очень ценное, пока у нас есть такая возможность. И даже поблагодарить за какие-то вещи, которые для нас, может быть, кажутся обыденными. Вот знаете, во многих городах на лето отключают горячую воду. И сразу люди раз и отслеживают. О, у нас, оказывается, может не быть горячей воды. А какая польза есть от этой горячей воды? Как это ценно, да? То есть мы, когда это теряем, сразу хочется вернуть это. И, может быть, сегодня, когда вы будете стоять под теплым душем, вы поблагодарите вообще, что у вас есть такая возможность. Поблагодарить Бога за то, какие Он дает нам возможности. Может быть, какие-то, как нам кажется, мелочи, которые для нас пустяковые. Но как только отключают интернет, отключают горячую воду, или как только человек уходит из нашей жизни, кажется, что мы как будто бы не замечали что-то очень важного. И вот если сегодня посмотреть на вот эти вот как раз какие-то мелочи, что вам может позвонить какой-то очень близкий человек, а вы не снимете трубку, и, может быть, этот человек больше вам не позвонит. И тогда посмотрите на эту ситуацию, как можно было бы этот момент прожить по-другому, когда относишься к этому процессу жизни и к этим моментам жизни с благодарностью и как к чуду, как к сокровищу, как к чему-то такому, что для вас имеет действительно очень много значения. И тогда в нашей жизни появляется вот это вот ощущение, что мы настолько богатые, мы настолько можем быть в этом богатстве благодарны, что в этих маленьких таких моментах мы можем видеть, сколько Господь нам уже дал. И не пропуская вот такие важные моменты, не пропуская такие важные акценты, мы можем почувствовать, насколько мы любимы. Любимы Богом, любимы теми людьми, которые находятся рядом. И вот внутри сразу происходит такое ощущение расширения, наполненности. И тогда мы можем, опираясь на это чувство, видеть вот эти вот как будто бы маленькие мелочи, маленькие ценности и видеть, насколько мы можем быть неблагодарными. И пока есть такая возможность исправить эту ситуацию, мы можем позвонить, если у нас есть такая возможность, позвонить маме, позвонить папе, позвонить мужу или жене, обнять ребенка, сказать, насколько вам эти люди дороги. Но вот из таких моментов, очень маленьких, очень таких крошечных, может складываться наша жизнь. И почувствуйте сейчас, когда вот вы себе вот такую возможность даете видеть, замечать, даже присваивать вот эти вот вкусные моменты, насколько ваша жизнь может преображаться. Анна, как вы сейчас себя чувствуете, когда слышите, о чем я говорю? Может быть, у вас возник в памяти какой-то человек, которому вы захотели позвонить? Или, может быть, что-то интересное внутри случилось? Если хотите, поделитесь, пожалуйста.
0: Мне в целом нравится этот настрой на благодарность даже за каждую мелочь, которая есть в нашей жизни, за ту же горячую воду, да, о которой вы говорили, за то, что сегодня такая погода, никакая другая, и в этом есть особый подарок и план Господа на нас. Вот нам прислали наши слушатели свои ощущения от интернета и его непостоянного присутствия в нашей жизни. Вот, например, такое чувство они нам описали. Так, интернет – моя жизнь, там работа, хобби, отношения. Сразу такая бессильность, будто все пропало, а что дальше – непонятно.
1: Угу. То есть, когда у нас жизнь связана с интернетом, и мы от этого зависим, сразу такое ощущение, как будто бы на нас могут повлиять внешние обстоятельства, да? И наша жизнь может настолько измениться, что мы как будто бы живем в этой зависимости, и как будто бы мы своей жизнью не управляем, а ею управляет кто-то. И вот если у вас есть, дорогие слушатели, такое ощущение, что я не управляю своей жизнью, а управляют мной, скорее всего, может быть вот такая вот фоновая тревога. Фоновое такое, знаете, может быть, даже раздражение или какие-то такие чувства, которые не дают человеку вот эту вот внутреннюю опору, потому что если я завишу от чего-то внешнего, то я как будто бы не проживаю свою жизнь, я как будто бы не могу почувствовать вот эту опору для того, чтобы чувствовать умиротворение, спокойствие, радость. Вот если бы я очень сильно зависела от интернета, то я бы могла вчера очень сильно переживать, расстраиваться, да, потому что мы хотели провести для вас эфир. Но если у меня есть цель в жизни, и в каких-то таких ситуациях непредвиденных я возвращаюсь к цели своей жизни и опираюсь именно на цель своей жизни, то я каждый шаг могу свой в своей жизни соизмерять с моей целью жизни, и тогда я могу вернуться вот этой сути, что для меня важно, что для меня ценно. И вот это вот дает мне как раз вот эту внутреннюю опору, да, что никакое отсутствие интернета не может на меня повлиять таким образом, где я буду считать или чувствовать, что мной кто-то управляет. Но в данном случае вот эта ситуация, отсутствие интернета. Мне очень много друзей, очень много близких людей, очень много клиентов, которые связаны со мной через интернет. И одновременно с этим я понимаю, что если интернета не будет, то я не расстроюсь, я не буду печалиться, я не буду злиться. Я просто приму это как данность, и время, которое для меня выделил Господь, да, я потрачу на то, чтобы быть в единении с тем пространством, где я сейчас нахожусь. И вот этот момент очень важный, как, насколько я завишу от этих внешних обстоятельств. И он действительно очень важен, потому что я либо отдаю свою жизнь во власть, да, как можно сказать, в рабство тому, кто мной может управлять, или нет. И только в нашей силе быть либо в осознанности для того, чтобы присвоить себе вот это вот чувство, что я управляю своей жизнью, либо отдать это кому-то и быть в ощущении, что мной кто-то управляет. И это только каждый из нас может для себя сделать выбор и сделать для себя такой подарок или не делать такой подарок, отдавая свою жизнь во власть чему-то другому или кому-то другому. А вот то, что ну, такие были у меня размышления. Я сегодня размышляла, о чем нам с вами поговорить, о каких сокровищах мирного дома. Мне кажется, очень важное такое сокровище — это умение ощущать внутри, что я реально управляю своей жизнью. Потому что если я чувствую, что я не управляю тем, что со мной происходит, это я неосознанно отдаю ответственность да, либо событиям, либо людям, которые якобы влияют на меня. Вот. И это такая детская позиция, где я как будто бы ничего не могу решить, где я как будто бы ничего не могу изменить. Но так как вот Анна про себя рассказала, так как Анна взрослая личность, она может выбрать, да, я могу сидеть, печалиться, расстраиваться, или я могу осознанно заняться тем, что для меня ценно и важно. Вот это умение брать ответственность за свою жизнь, не сваливая на кого-то или на что-то, это как раз про взрослую позицию. И когда мы находимся с вами во взрослой позиции, мы можем найти из любой ситуации 5 вариантов решения этой ситуации. Вот вы можете сейчас вместе со мной, вместе с Анной сделать такую маленькую практику. Можете найти в своем уме сейчас любую ситуацию, которую, как вам кажется, вы не можете решить. Еще лучше, если вы найдете такую ситуацию, от которой у вас есть такое ощущение, что вы в тупике. Вот как только ко мне приходит на консультацию человек и говорит, что я в тупике, для меня, как для психолога, это значит следующее. Что ситуация, которая сейчас с человеком сложилась, эта ситуация помогает человеку пройти определенный урок. И если человек находится в осознанности, во взрослой позиции, он с этой трудностью может справиться, выбирая из 5 разных вариантов. Из 5, может быть, даже из 10. Та же самая ситуация с тем же самым человеком может ввести этого же самого человека в тупиковую, как ему кажется, ситуацию, когда он на это смотрит из сознания, из позиции какого-то прошлого раненого опыта, как раненый внутренний ребенок, который не знает, как поступить. И вот если у вас есть какой-то такой вариант, где вы смотрите на любую ситуацию, любая, и вы не знаете, что из этой ситуации для вас есть выход, это значит, вы сейчас просто смотрите на эту ситуацию из вашего вот этого прошлого раненого опыта и смотрите на эту ситуацию как раненый ребенок. И что можно для себя любимого сделать в таком случае? Во-первых, произнести, что я сейчас взрослая или взрослый человек. Попытаюсь найти из этой ситуации выход, а еще лучше 5 выходов с большим интересом, отнесясь к этому моменту моей жизни. И находясь в состоянии ученика, я сейчас позволю себе учиться выходить из этой ситуации, ну, давайте 3 или 5 разными способами. И таким способом вы даете себе возможность какой-то альтернативы проживания вот этого момента вашей жизни, да, где вы не отказываетесь от этой ситуации, а вы с интересом растете в этом пространстве и находите выход из этой ситуации. Анна так красиво улыбается. Наверное, у Анны тоже есть какая-то ситуация. Или, может быть, если нет, Анна, может быть, сейчас создаст какую-то ситуацию, если захочет. И мы на примере с вами, может быть, поэкспериментируем. Анна, знаете, как вы себя чувствуете?
0: Иногда, мне кажется, я настолько счастливый человек, что, вот, по-моему, ни разу в своей жизни не попадала в безвыходные ситуации, чтобы я не знала, что же делать дальше, и стояла в страхе на месте. Но давайте возьмем, может быть, то, что сейчас для многих актуально, и для меня в том числе, потому что финансовые вопросы, они всегда в нашей жизни витают. Вот, и так получилось, что сейчас мои расходы, они всегда превышают мои доходы. Вот хотелось бы, чтобы все-таки было наоборот, чтобы я могла больше служить, больше посвящать времени любимым делам и меньше думать о том, как же пополнить свой банковский счет. Вот какой-то такой запрос, может быть, можно с ним поработать?
1: Да, конечно, можно. Я думаю, что для многих радиослушателей финансовый вопрос – это вопрос очень интересный. Вот. И всегда этот вопрос, знаете, он вызывает такое оживление в аудитории, потому что, я думаю, ни одного человека нет, который, ну, допустим, слушает Веда Радио, которому предложили бы, да, сейчас улучшить свое финансовое положение, человек бы сказал: «Нет, я не хочу этого делать», да? Потому что вряд ли есть такой человек. Если вы есть этот человек, и вы нас слушаете, напишите нам, что вы не хотите улучшать свое финансовое положение. Будет интересно с вами повзаимодействовать. Моя любимая тема про деньги. Я очень люблю тему денег. Я вообще очень люблю деньги. И раньше я очень стеснялась говорить о том, что я люблю деньги, потому что в детстве о чем нам говорили? Что нужно быть скромнее, что нужно быть, ну, как-то, да, менее активно проявленным в том, что ты любишь деньги. То есть это как будто бы даже было не принято, да. И сейчас, когда я слышу, как взрослые люди говорят детям, что хватит у меня клянчить деньги, хватит, ну, как бы, в эту сторону смотреть, я объясняю родителям о том, что вы радуетесь о том, что ребенок познает тему денег, ребенок может ощущать вот эту энергию, да? Если говорить о деньгах, то что такое деньги? Деньги, что такое? Подскажите мне, что такое деньги?
0: Мне кажется, это ресурс или энергия Господа.
1: Да, правильно, это энергия Господа. И смотрите, если все деньги принадлежат Господу, то можете ли вы, Анна, сказать, что вы, как любимая доченька Бога, чувствуете, что Господь жадничает и не дает вам деньги?
0: Мне кажется, нет, он не может так поступить, он же самый любящий и самый дорогой.
1: То есть вы, как любимая доченька Бога, можете подойти к папе и сказать: «Папочка, дай, пожалуйста, денег», так?
0: Да, но как будто бы я стесняюсь, как будто просто так попросить не получится, только нужно что-то сделать взамен, и, может быть, даже какой-то упорный труд просто он не даст. Вот такое есть чувство.
1: Угу. И очень у многих людей такое чувство, потому что если мы рассматриваем деньги как любовь Бога, как энергию Бога, то если мы научились в детстве заслуживать любовь, то у нас как раз такое ощущение, что я должен, обязан очень тяжело, долго трудиться для того, чтобы получить деньги. Да? У нас был уже один эфир на другом радио, где я показывала эксперимент прямо в прямом эфире. Человек попросил у Господа деньги и поверил в то, что это возможно. Сначала он не верил, потом я предложила просто допустить сам факт, что это возможно. И он говорит: тут же приходят деньги от одного из радиослушателей, кто был в эфире, кто услышал, что этому человеку нужны деньги. Ему взяли и перевели то ли 13 тысяч, то ли 15 тысяч, я сейчас не помню. То есть Господь нашел способ, через кого эти деньги передать. Да, этот человек, который просто перевел деньги, он был просто почтальоном. И вот это было подтверждение тому, что когда мы находимся в доверии, когда мы озвучиваем то, что нам нужно на что-то конкретное, деньги, то Господь, как любящий папа, Он нам эту возможность дает. У меня была такая ситуация, она практически фантастическая. Я ее во всеуслышание не рассказывала, а сегодня с вами поделюсь. У меня есть знакомый батюшка. Мы очень дружим уже очень много лет, больше 10 лет. И мы какое-то время не общались. Я в тот момент жила во Франции, и он жил в России. И я хожу дома, и у меня такое ощущение, как будто что-то внутри, на что-то я должна обратить внимание. Вот я помню, что я сижу и смотрю на изображение Господа. И у меня в сердце такое четкое осознание. Прям сижу и понимаю, что мне нужно позвонить батюшке и спросить, что вы кушаете сегодня. И я так этому удивляюсь и думаю, у нас вроде очень хорошие отношения, но чтобы я позвонила батюшке и спросила, что вы сегодня кушаете, это как-то, как-то не очень, да, странно, мягко скажем. Я отмахиваюсь от этого, посыла внутри и смотрю, продолжаю смотреть на изображение Господа. И у меня опять это внутри. Позвони батюшке Павлу и спроси, что вы сейчас кушаете. И тут я уже в каком-то, нахожусь в состоянии, где я уже просто в потоке наблюдаю за тем, что я уже звоню батюшке Павлу и спрашиваю, что вы сейчас кушаете. Перед этим я, конечно, поздоровалась, сказала, у меня тут какая-то странная ситуация, мы с вами какое-то время не общались, а я тут сижу и все ему, как вам, сейчас рассказываю. И слышу, что он плачет. Он говорит, вы знаете, а была зима. Вы знаете, говорит, он жил в деревне, и там очень мало прихожан, а если прихожане были, то это были дедушки, такие бабушки, такие очень люди, да, пожилые. И была пандемия, и в храм никто не приходил. А батюшка этот жил на пожертвования, которые оставляют в храме. И он говорит, вы знаете, у меня на столе осталось несколько виноградин. И кушать больше нечего. Я сижу и молюсь Богу в полном доверии, что я очень прошу тебя, сотвори чудо. Я не знаю, откуда придут деньги, я не знаю, откуда придут пожертвования. Люди не приходят в храм, вариантов нет никаких. И вы мне звоните и спрашиваете, что я сейчас кушаю. Что это как не чудо? Для меня это чудо. Я во Франции, батюшка Павел в России, и Господь мне в сердце кладет это осознание того, что мне нужно позвонить этому человеку и спросить, что он сейчас кушает. Мы тут же быстро организовали. Ему отвезли продукты, ему перевели деньги, все, что нужно было, все было дано на всю зиму вперед. Это насколько можно быть в сознании такого доверия Господу, что все, что было в сердце, он все так поднес Богу и сказал: вариантов других нет. Я просто тебе предаюсь и говорю тебе: нет вариантов. Нигде он не работает, нигде он не служит, чтобы пойти и получить где-то как зарплату, да, в виде денег. И после этого чуда для меня нет вопросов, да, а как может быть такое, что Господь нас оставит без еды, без денег? Просто если мы реально предаемся, реально просим и говорим, на что нам нужны деньги, я еще такого ни разу не помню, чтобы в моей жизни была такая ситуация, где я бы попросила, и мне не дано было. Даже в Библии написано: просите, и дано будет. Мы очень часто не умеем строить отношения с Богом в плане денег. Мы иногда говорим, нам просто нужны деньги. а на что нам нужны деньги, а какая сумма нам нужна. И мы это даже и не озвучиваем. Вот представьте, Анна, у вас есть дочка или сын. Они к вам приходят и говорят: мама, мне нужны деньги. Вы вот что ответите ребенку?
0: Сначала уточню, наверное, что, а потом, если это действительно хорошая вещь, то с радостью дам.
1: Так, и вот представьте, у вашего папы все деньги мира, то есть у Бога все деньги, это же его энергия. Он очень богатый, ваш папа очень богатый. Вы к нему приходите и говорите: мне нужны деньги. Вы ему рассказываете, на что вам нужны деньги, сколько вам нужно денег, как вы их потратите,

0: Анна задумалась. Дорогие радиослушатели, когда вам нужны деньги, вы озвучиваете Господу, что эти деньги вам нужны для того-то и для того-то. Как вы ими распорядитесь? Я работаю с людьми разного уровня достатка, и я провожу и бизнес-консультации, и люди приходят разные. Приходят и миллионеры, и без пяти минут миллиардеры. И когда мы говорим о том, что нужно повысить уровень сейчас, да, денежный в жизни этого человека, то я спрашиваю, какую сумму вы хотите четко получить и за какой период времени, и что вы для этого готовы сделать. Не всегда люди готовы ответить на этот вопрос. Поэтому, Анна, я вас спрашиваю, какая вам нужна сумма? Вы хотите, можете озвучивать или можете про себя это проговорить. И могу сказать радиослушателям то же самое. Задайте себе вопрос. Какая мне нужна сумма? Да? Для чего она мне нужна? И что я готов или готова сделать? Потому что иногда человек просто говорит, что я хочу иметь миллион. И я спрашиваю, вот сейчас, пожалуйста, распишите мне прямо сейчас, для чего вам нужен миллион? Человек говорит, я хочу путешествовать. Я спрашиваю, куда вы хотите поехать? Например, я хочу поехать, я не знаю, да, в Англию, допустим. Сколько стоит билет в Англию? Сколько стоит отель в Англии, где вы будете жить? Сколько стоит ваша поездка? И человек говорит, я не знаю. И вот это как раз не предметный разговор, когда мы не говорим четко, как мы эти деньги потратим. Да? Или, допустим, я хочу сделать ремонт в квартире. Я спрашиваю, сколько стоит ваш ремонт? Ну, пусть будет стоить миллион. Хорошо, а что в это входит? Сколько стоит, допустим, там краска? Сколько стоит, допустим, новый паркет? Я ничего этого не знаю. То есть мы вроде бы как бы что-то хотим, но на самом деле мы даже не знаем, какая стоимость, да, того, что мы хотим. Анна, вот вы можете сейчас представить, какая вам нужна сумма денег? И вы, дорогие радиослушатели, с нами можете вместе представлять.
1: Тут разные есть моменты. С одной стороны, есть как бы сумма, которую сейчас хорошо было бы получить, а другое дело, хотелось бы выйти на определенный уровень дохода, не то, что как просить у Господа, как иногда, да, знаете, мы приходим к родителям в минуты трудности и просим у них как будто бы взаймы. А хотелось вот чувствовать и отдавать этому миру такую ценность, чтобы получать в обмен в денежном эквиваленте большую сумму, чем я получаю сейчас. Вот можно ли поработать с этим моментом?
0: Да, можно, хорошо. Называйте, какую сумму вам нужно и для чего вы хотите эти деньги получить. Как вы ими распорядитесь? Ведь если бы пришла к вам дочь и сказала, мама, я хочу миллион, вы бы у нее спросили, для чего тебе миллион, правильно? Да? Вот вы представьте, вы приходите к Господу и говорите, хочу миллион. И Господь тоже хочет узнать, а зачем вам миллион, для чего он вам нужен, как вы им распорядитесь. Правильно?
1: Да, все верно. Я бы хотела, знаете, ну, положа руку на сердце, зарабатывать по 150 тысяч в месяц, чтобы откладывать определенную сумму на случай непредвиденных расходов и чувствовать себя, ну, защищенно с подушкой безопасности. Ну, а остальные деньги без какого-то чувства, что я отнимаю у самой себя, тратить здесь вот на служение, кормить больше святых людей, покупать одежду в храмы для божеств. И вот не чувствовать, что что вот я сейчас немножко закручу свои пояса, да, куплю, подарю, а потом буду нервничать из-за того, что не хватает мне на то, что мне самой необходимо. Вот хотелось бы жить в таком ощущении, что вот у меня все хорошо, и ощущение изобилия, и что мне не жалко служить, и я не буду потом себя корить за то, что я снова все потратила на какие-то служения, приятные для меня вещи, приятные для моего сердца.
0: Угу, здорово. Хорошо, тогда можете ли вы сказать о том, что вы умеете планировать те деньги, которые у вас есть? Ну, допустим, у вас есть 150 тысяч, и как вы ими распорядитесь? Вот у вас 150 тысяч в месяц. А можете ли вы сказать, сколько вам нужно денег на продукты, сколько вам нужно денег на оплату жилья, сколько вам нужно денег на здоровье, сколько вам нужно денег на какие-то ваши хобби, сколько вам нужно денег на то, что вы готовы потратить на благотворительность. Есть ли у вас вот эта смета для самой себя, где вы ее расписали и четко увидели, что вам нужно именно 150 тысяч, а не 180, не 250, не 400, не 800. Есть у вас эта смета для самой себя?
1: В целом есть, она всегда в моем уме, но по факту получается, что вечно все сферы перемешиваются, и все выходит за рамки друг друга, и поэтому получается каша. И, наверное, из-за этого энергия только утекает и не накапливается.
0: Супер. И тогда что мы можем в этой ситуации улучшить? Мы можем взять и просто расписать, взять тетрадь, и написать или в компьютере, как вам удобно, или в телефоне, создать какое-то пространство, где вы будете по-новому строить взаимоотношения с деньгами. Вот вы туда вписываете все пункты, которые вам нужно удовлетворить для самой себя в течение месяца. И вы пишете конкретные суммы, продукты, какая-то сумма, и туда включаете все, что вам действительно нужно. Не зажимаясь, как вы говорите, я хочу не ужиматься. Я хочу и помню о том, что я любимая доченька Бога, и у Бога все деньги. То есть я показываю реально, что мне нужно. Потому что если я буду хорошо кушать, если я буду покупать себе хорошие продукты, я буду себя чувствовать хорошо. А у вас цель еще больше, еще лучше служить. И тогда вы приходите и говорите Господу, мне нужно вот на питание такая-то сумма, да? Мне нужно, допустим, сделать медицинский чекап, допустим, мне нужно на сумму такую-то. И все туда вписываете. Вот все, что по максимуму вам нужно, вы вписываете. И потом смотрите, где вы какие суммы точно не знаете. Я рекомендую писать точные суммы, да? Чтобы это было реально предметный разговор. Мне вот это надо туда-то, это туда-то, это туда-то. Следующий вопрос. Вы подвели сумму. В месяц мне нужна вот такая-то сумма. Да? И, допустим, это 250 тысяч. И теперь вопрос. Что я готова делать для того, чтобы эта сумма приходила ко мне? То есть какой энергетический обмен я готова совершить с миром для того, чтобы через кого-то мне эти деньги пришли. Почему тут очень важный момент вот этого взаимообмена? Что я готова сделать для этого? Я могу сказать вам на своем личном примере, что в какой-то момент своей жизни я стала наблюдать за тем, как я произвожу этот обмен. Да? Бывает такое, так как у меня уже большой жизненный и профессиональный опыт, бывает такое, что мне предлагают на таких условиях строить отношения, где у меня будет очень большая сумма денег за очень короткий период жизни. И тогда я у себя спрашиваю, а я готова свое время, своей жизни на это потратить? То есть я соизмеряю то, что я отдам за эту сумму, и готова ли я своей жизнью вот так вот распорядиться для того, чтобы у меня эта сумма была? И тогда очень логичный вопрос. А сколько я готова в день отдавать своего времени для того, чтобы у меня была вот такая сумма? Понимаете, да, сейчас о чем я говорю? Например, обращается ко мне женщина. очень обеспеченная женщина и говорит: я хочу с вами проводить консультации каждый день в течение года. Каждый день в течение года. Я сразу считаю, сколько это будет денег. Я понимаю, что я, ну, просто могу купить виллу в Испании очень быстро. И когда я обсуждаю это с этим человеком, те ценности, которые я для себя определила, для этого человека эти ценности не имеют ценностей, да? То есть она предлагает мне нарушить мои жизненные ценности, отказаться от них и принять ее ценности. То есть работать не по моей схеме, а по ее схеме, потому как она это видит. И у меня есть выбор. Либо я сейчас получаю вот эту сумму, но я отказываюсь от своих жизненных ценностей, то, что мне дорого. Либо я остаюсь без этих денег, но остаюсь при том, что мне важно, то, что мне дорого. И когда я все соизмеряю, я понимаю, что я не готова за эти деньги жить так, как мне предлагают. Да? И вот тут тоже вопрос. Вот за эту сумму, 150 тысяч, которую вы назвали, что я готова делать, а что я не готова делать? Может быть, кто-то сразу сейчас вам напишет сообщение и скажет: я вам даю 300 тысяч, вы просто делаете вот это, вот это, вот это. Но это претит вашим ценностям. Вы согласитесь, Анна?
1: Нет, нет, это не такая большая ценность — получить определенную сумму. Это лишит меня внутреннего покоя, того не стоит.
0: Супер. И тогда очень важно добавить, что я бы хотела реализовывать свое предназначение. Как я могу с помощью своего предназначения, с помощью тех талантов и даров, которые у меня есть, и опираясь на свои истинные ценности, совершить какой-то взаимный обмен с миром? Да? Что такое талант? Это то, что я умею делать хорошо, что приносит радость, пользу мне и людям. Что я такое могу сделать, чтобы Господь очень легко мне эти деньги передал? Что это может быть такое, Анна?
1: Ну, у меня был опыт разного применения моих талантов, поэтому, может быть, я могла бы оформить какую-то свадьбу цветами. Вот мне нравится это делать, и, в принципе, за это тоже можно получить определенную сумму. Придумываю сейчас, что еще. Могла бы кому-то помочь с документами. Если так поворошить мои таланты, в целом есть возможности, которые я могла бы применить. Просто, наверное, я не обращала на это свой взор и не сильно искала возможности заработать. И просто надеялась, что как-то все само собой разрешится. Вот, может быть, надо как-то более осознанно к этому подойти. Единственное, как тогда привнести в это Господа, потому что в моем понимании пока есть как будто бы две линии. Есть линия, когда ты молишься Господу и принимаешь Его волю, а есть, где ты надеешься на свои собственные усилия, совершаешь какие-то действия, чтобы это привнести в свою жизнь. А как это совместить, два эти чувства, что я получаю это от Господа, но при этом прикладываю свои собственные усилия, пока я не понимаю.
0: Угу. Вот смотрите, у вас есть разные варианты, как получить деньги. Да, я услышала, что у нас с вами очень схожие хобби. Я тоже очень люблю флористику, очень люблю пространство украшать цветами, да. И это тоже вариант. То есть этот талант нам дал Господь. И кому-то очень важно, чтобы свадьба была очень красиво украшена. И вы приходите и это делаете, а люди с большой радостью дают вам деньги. И когда вы представляете, что это Господь вам передал деньги, потому что вы реализовали талант, которыми вас вознаградил Господь, то что тогда меняется внутри? Вы прославляете Господа, когда вы талант реализовываете в мире, служите людям. И тогда вы свою миссию выполняете жизненную, да, реализовывая таланты. и вам Господь дает эти деньги для того, чтобы вы продолжали еще больше процветали, еще больше людям делали какое-то добро. И когда вы пишете свои таланты, что вы умеете делать, вы можете увидеть, что Господь вам дал столько инструментов для того, чтобы вы могли эти деньги просто получить и еще и получить удовольствие. Потому что лично я, когда делаю букеты, я делаю это вот с таким удовольствием. Представляете, вот занимаетесь любимым делом, а вам еще за это деньги платят. Да, когда мне говорят, что ты

0: Посмотрите, как вы богаты, что вам дал Господь, как инструменты для того, чтобы вы могли делать что-то во благо себе и людям. И этого очень много, что вы умеете делать. И когда вы это начинаете делать для людей, делать действительно по-настоящему, да, с любовью, делать это искренне, делать это настолько хорошо, насколько вы можете, у людей в сердце возникает желание вас отблагодарить. Да? И что это за желание такое? Это вот как раз этот энергообмен, когда человек хочет вам отдать эти деньги. Что такое деньги? Деньги Господа. Это значит, что деньги Бога перетекли из одного кармана в другой. Они не принадлежат ни мне, ни Анне, ни кому-то из наших радиослушателей. Да? Просто Господь в сердце дает возможность мне что-то сделать для вас, а вы в ответ тоже хотите что-то сделать для меня. Вот если такое восприятие и отношение к деньгам, что тогда? Она меняется что-то внутри?
1: Да, появляется эта легкость от того, что когда они придут, ты рад, но даже если приходит не то, как ты ожидал, ты все равно задействовал свои таланты, ты пошел по пути собственного предназначения, что никогда не бывает тебе в убыток.
0: Никогда не бывает в убыток. Мы же тут просто все друг с другом делимся. Да, вот у меня такой талант, я им поделилась. А вы поделились со мной. Радиослушатели тоже чем-то друг с другом делятся. И вот эта легкость, которая появляется, да, в отношениях с деньгами, она как раз и дает возможность в легкости деньгам приходить. И тут еще очень важный момент, насколько я умею принимать в свою жизнь вот эти подарки. Я еще поделюсь своим тоже жизненным опытом. Как Господь, он же хороший шутник, у него очень хорошее чувство юмора. И был такой момент в моей жизни, ко мне обратился человек как раз вот с таким вопросом про финансы, и я этому человеку на консультации говорю, а как вы умеете вообще принимать дары Бога, которые вот льются каждый день вам? И человек говорит, вы знаете, я больше люблю отдавать, чем принимать. И мы говорили о том, что есть гордыня, когда мы, проявление гордыни, когда мы не готовы делиться с людьми, да, когда мы жадничаем. А вот вторая сторона гордыни — это когда мы не умеем принимать то, что нам дают. Да? И вот я об этом, значит, поговорила на консультации, рассказала об этом человеку. Человек очень удивился, что, оказывается, может быть и так, что вторая сторона медали про гордыню — это как раз вот неумение принимать. Буквально через полчаса мне звонит подруга и говорит, «Я знаю, сколько у тебя консультаций, поэтому я не могу сделать подарок просто так, спонтанно, без твоего согласия». Но хочу тебя спросить, можешь ли ты высвободить месяц на то, чтобы поехать в паломническую поездку? И я сижу и думаю, интересно, что вообще происходит? Говорит, я хочу подарок тебе сделать. Подарок, понимаешь? Хочу сделать тебе подарок. И я понимаю, сколько этот подарок стоит. Да? Подарок стоит там что-то больше $2000. И я сижу и улыбаюсь, и понимаю, что Господь мне показывает, а насколько ты сама-то умеешь принимать вот такие подарки, где тебе подруга говорит, я хочу тебе купить поездку, оплатить ее полностью, все билеты, все, я хочу тебе подарить. И я понимаю, что это такая проверка, да, такая проверка, где я просто понимаю, что я не готова принимать такой подарок. И она мне говорит, ты делаешь для меня в жизни столько, что это не оценивается деньгами. Ты же не берешь даже за это деньги, да? И я хочу просто, я знаю, что ты хочешь поехать в поездку, и я хочу тебе ее подарить. И я отслеживала, насколько мне сложно принимать. И я себе говорю, вот, пожалуйста, вторая сторона медали, твоя гордыня.

0: так легко отдаешь, и как ты сложно принимаешь. И я училась принимать. Поэтому, Анна, вот скажите мне, а вы умеете принимать, когда вам вот так дают, и вам не стыдно, вам не, ну, не неуютно, а вы принимаете просто с благодарностью и говорите Господу и человеку тому, кто это сделал, спасибо.
1: У меня пока, наверное, не было испытаний крупными какими-то подарками, но вот последние годы я научилась это принимать и даже вдохновлять людей, говоря, что я задействую их подарок в служении Господу, и поэтому и мне от этого легче, что как будто бы не я сама приняла, я просто передаю его дальше. И людям тоже радостно от того, что они вот так как-то поучаствовали в хорошем деле.
0: Дорогие радиослушатели, соприкоснитесь тоже, пожалуйста, с собой. Напишите нам, насколько вы умеете принимать дары Бога. На самом деле, каждую секунду Господь очень щедр к нам. Вот пока мы с вами в течение часа здесь разговариваем, нам столько пришло подарков. И первый подарок — это то, что мы можем с вами дышать. Вот кто может оценить вообще по достоинству вот эту возможность, что мы можем с вами дышать. Сколько мы за час с вами сделали вдохов и выдохов. Знаете, когда ко мне пришел человек, который не может дышать из-за панических атак, этот человек был готов на все что угодно, только чтобы можно было свободно дышать. И я поняла, насколько я не ценю вот эту самую... одно из самых дорогих, да, благ, одно из самых дорогих подарков, которые у меня есть ежесекундно. И когда мы благодарны, все начинается с благодарности. Когда мы замечаем, что у нас уже есть, когда мы умеем за это благодарить, оно и начинает пребывать. И вот я вам сегодня хочу предложить и вам, и себе вместе заметить вообще, что у нас уже с вами есть. Мы с вами дышим свободно, вдыхаем и выдыхаем. А помните, когда была пандемия? Вот я очень тяжело переносила пандемию, я задыхалась, кашляла. Думала, Господи, я не ценила того, что я просто свободно дышу. И сейчас, когда мы с вами дышим, когда мы с вами видим, когда мы с вами улыбаемся, мы можем тут в течение часа спокойно сидеть и общаться. Это богатство, оно у нас уже есть. Когда мы это не обесцениваем, когда мы это замечаем и опираемся уже на это изобилие внутри, приходит еще больше изобилия. Понимаете? Анна, есть у нас какие-то отклики? Может быть, что-то нам кто-то писал? Может быть, что-то вы хотите прочитать?
1: Да, безусловно, эта тема, как вы и сказали, вызывает много волнения, интересов и желания в ней разобраться побольше, поглубже. И есть вопрос от наших слушателей, например, вот такой: что делать с чувством невозможности реализации моих идей?
0: Чувство невозможности реализации ваших идей. Ну, я бы тогда проверила на адекватность. Да, вот я как коуч, я проверяю цели на адекватность. Что это значит? Цель на адекватность. Допустим, я хочу сейчас, через 5 минут, оказаться рядом с Анной, чтобы ее обнять. Адекватна эта цель? Я в России, Анна в Индии. Но только телепортироваться. Могу ли я туда телепортироваться? Нет. Тогда что такое адекватная цель? Я хочу, если Анна позволит, ее обнять через месяц. Тогда я планирую свой график, я покупаю билеты, я прилетаю туда, где находится Анна, и если Анна мне позволяет, я ее обнимаю. Вот это адекватная цель. Если я ставлю цели, допустим, я хочу полететь в космос. Я не хочу на самом деле, мне это не интересно, мне это не надо. Но если я хочу полететь в космос и ничего для этого не делаю, это адекватная цель? Нет, неадекватная цель. Вопрос: зачем я ставлю себе неадекватные цели? чтобы почувствовать себя не окейной? Нет, мне это не интересно. Тогда вопрос, в чем моя адекватная цель? Это где я прописываю цель, которую я реально готова себе поставить за тот промежуток времени, который я готова на это потратить.
1: Мне кажется, это очень отрезвляет и возвращает нам какую-то взрослую ответственную позицию, что мы не просто как маленькие скандальные дети, да, хочу и все, а уже соизмеряем это с возможностями, с реальностью, и с каким-то разумом подходим к этому, тогда все обязательно получится. Вот еще интересный вопрос к нам пришел. Каждый раз сложно отказывать людям в скидках. Я консультант по здоровью, внутренне всегда стремлюсь помочь людям, и это в итоге зачастую получается мне в убыток. Как с этим работать?
0: Здесь я бы поговорила о своих профессиональных границах. Как я работаю и как я не работаю. Очень часто ко мне приходят люди из помогающих профессий, которые нарушают свои личные границы и уходят в состояние из специалиста в спасателя. И если я не могу говорить «нет», то в первую очередь кому я не могу сказать «нет»? Самой себе. И очень важно здесь обратить внимание на то, я специалист или я спасатель. Если я специалист, то у меня есть кодекс чести, который я прописываю для самой себя, как я работаю и как я не работаю. И если в этом кодексе написано, что я не даю скидки, значит, я не нарушаю данные себе обещания. Или нарушаю. И если я нарушаю данные себе обещания, значит, у меня к себе вопросики. И стоит сходить на консультацию к психологу для того, чтобы разобраться, зачем я даю скидки, по какой причине я не могу сказать «нет». Но очень часто так бывает, что вопрос можно решить именно вот этим моментом, где я прописываю для себя правила, как я работаю и как я не работаю, и соблюдать эти правила, данные самой себе обещания и ожидания не нарушать, которые вы, собственно, нарушаете по отношению к самой себе. Никто не может у вас насильно забрать скидку. Только вы можете ее добровольно дать или не дать. Вот я бы посмотрела сюда, в эти два момента. Я специалист или я спасатель? И если я спасатель, значит, я работаю из треугольника Карпмана. Если есть интересы, можно прочитать, что такое треугольник Карпмана, где я работаю не из изобилия, а где я работаю из дефицита. И здесь очень много интересного можно дать себе, как специалисту, вырастив в себе вот это осознание, что я как специалист должна и вести себя как специалист, и уважать свое время, уважать свою ценность, самоценность подтянуть свою. Ну вот это то, что я бы вам предложила. А так, конечно, там есть много разных нюансов, которые важно рассматривать уже в личной консультации.
1: Да, благодарю вас. Что-то еще может быть? Да, есть еще парочка вопросов, которые тоже хочется озвучить. Вот мне нравится такой вопрос. Сейчас популярна аффирмация «не знаю кто, не знаю как» дает мне деньги просто так. Насколько она гармонична с точки зрения Вселенной и Господа?
0: Ну, я могу сказать про свою аффирмацию. Я знаю кто, и я знаю как дает мне деньги. Потому что я знаю, что все деньги принадлежат Господу. И я знаю, что Господь найдет способ передать мне эти деньги. Иногда таким способом, что я даже и придумать не могу, как это может быть интересно. И даже могу не ожидать это, потому что Господь очень многогранен, Господь очень щедрый. Тут вопрос ко мне, готова ли я это принять. Поэтому я к аффирмациям отношусь хорошо, У меня вот даже пока мы с вами разговариваем, периодически звенит будильник, потому что там написаны аффирмации. И у меня аффирмации все направлены на то, чтобы я помнила, кто здесь главный в этом мире. А главный — это Господь. И что Господь меня любит такой, какая я есть. Мне только важно просто помнить об этом. И такие чудеса происходят, что, знаете, не в сказке сказать, не пером описать. Поэтому я к аффирмациям очень хорошо отношусь, но я очень внимательна к тому, что написано в этих аффирмациях. Наверное, так я отвечу.
1: Да, благодарю вас, дорогая Елена. Еще последнюю хочется озвучить вопрос. На сегодня тоже разбирали тему чувства долга и гармоничного принятия подарков. И так нам пишут, скорее всего, девушка, судя по всему. Периодически мужчины хотят позаботиться обо мне без обязательств дальнейших отношений. Просто я вызываю такое чувство в ответ на мое небольшое общение, мою дружбу. Каждый раз я не знаю, как принимать их подарки, как не становиться в долгу от этих подарков. Что мне делать?
0: Угу. Знаете, тут такой очень тонкий вопрос. Как вы дружите и какие у вас отношения с мужчинами? Очень-очень много лет назад, наверное, лет 20, я очень любила дружить с мужчинами. Очень любила дружить. У меня было очень много мужчин знакомых, друзей, которые выполняли какие-то мои мечты, желания. И у меня не было с ними никаких отношений, кроме дружеских. Но потом я узнала, что когда женщина неосознанно строит отношения с мужчинами как с друзьями, то мужчины могут как раз-таки не относиться ко мне как к другу. А они все-таки как-то рассчитывают на какое-то продолжение отношений со мной. И вот тут к вам только вопрос. Не даете ли вы каких-то, знаете, таких посылов мужчине, что с вами можно построить какие-то другие отношения, кроме как дружеские? Потому что если женщина дает повод, что за мной можно ухаживать, это классно. И это не значит, что женщина должна потом стать женой этого мужчины. Но если мужчина на это нацелен, и если мужчина потом разочаровывается, то у этого есть какие-то определенные свои тоже последствия, своя какая-то ответственность. Когда я не имела этих знаний, да, где я все-таки должна правильно распоряжаться своей вот этой энергией, которую мне Господь дает на создание семьи, на создание крепких отношений, я этой энергией просто поливала направо и налево. Да, очень много было у меня поклонников, которые очень радовались, что я могу принять эти дорогие подарки. А потом, когда видели, что я не могу строить с ними серьезные отношения, очень сильно огорчались. И всегда в этом таком процессе только вы можете сказать, насколько вы действительно даете человеку понять, что ему с вами ничего не светит. А если вы держите его в каком-то неведении и даете возможность ему размышлять на тему, а вдруг все-таки вы можете быть его, допустим, суженой ряженой, а вы ему потом покажете дулю, поверьте, мужчина этот расстроится. Вот. Если вы честно сразу предупреждаете, что никаких отношений, кроме вот дружеских, у вас быть не может, тогда, поверьте, пыл у мужчин очень сильно поубавится. Поэтому тут очень нужно быть честной и с собой в первую очередь. Вот. Если вы не замужем, если вы даете возможность мужчинам за вами ухаживать, и честно их предупреждаете о том, что это не значит, что они могут на что-то рассчитывать, тогда это честная история, и сфера вашего влияния заканчивается только там, где вы берете эти подарки, понимая, что вы ничего не должны за них, или не берете. Я бы вот посмотрела в честность самой собой. Если я очаровываю всех вокруг мужчин, и они дарят мне подарки, то вопрос, зачем я это делаю, для чего мне это и как я это делаю. Потому что в любом случае только вы можете себе честно ответить, как вы строите эти отношения с мужчиной. Когда я честно себе сказала, призналась, я подумала, ну это нечестно, обманывать мужчин, что я не собираюсь с ними строить со всеми эти серьезные отношения. И когда я стала честно говорить, что у меня нет настроения и намерения выходить за тебя замуж, ну как-то мужчина переставал щедро одаривать меня подарками. Поэтому тут, мне кажется, нужно быть честной. По-настоящему искренне честной с собой. Ну и как следствие с мужчиной, если вы посчитаете это нужным.
1: Да, очень важный момент. Честность с самим собой – это вообще, наверное, самое важное качество, которое нужно для гармоничного существования. Последний вопрос тоже, мне кажется, просто он связан с тем, о чем мы говорили сейчас, но более расширенный, он не связан с мужчинами и женщинами, а просто нас спрашивают, как принимать легким сердцем. Просто иногда люди потом ждут такую же щедрость в ответ. Видимо, вопрос тоже о подарках, каких-то неожиданных суммах в том числе.
0: Вы знаете, как принимать с легким сердцем? Если вы осознаете, что это дает вам Господь, а человек сейчас в данном случае проводник, ну вот как почтальон, который вам передает, да, то вы принимаете с легким сердцем. Я хочу вам сказать, что у меня есть в моем пространстве человек, который женщина, который сначала дает. Ну, вроде как человек дает и очень щедро дает, да, какие-то знаки внимания там как-то заботится. А когда в ответ не даешь что-то, человек начинает очень агрессировать. И так как я очень долго строила с этим человеком отношения и поняла, что по-другому человек не может, я просто для себя решила, что мне дешевле вообще ничего не брать. Ну, то есть человек дал, допустим, коробок спичек, а требует 100 коробков спичек. И если ты не даешь, человек очень агрессирует. То вопрос, зачем мне устраивать себе эти сложности жизни для того, чтобы ну, вот потом не с легким сердцем жить? И тут, мне кажется, нужно спросить себя, у кого что я беру и что от меня потом ожидают. Если от меня что-то хотят взамен, то о каком-то бескорыстии идет речь. Вообще о бескорыстии речи тут нет. И если человек мне дает и что-то ожидает взамен, то вопрос, наверное, к самой себе, а готова ли я это дать? И когда я себе говорю, что я это давать не готова, я лучше дам просто так бескорыстно этому человеку, да, когда я буду готова, чем я буду чего-то постоянно должна. Потому что много лет с этим человеком я прям разбиралась в этом вопросе. У меня было ощущение такое, что я этому человеку всю жизнь, вот сколько мы общаемся, чего-то должна, потому что я была в таком настроении, что меня все время этот человек, как это сказать, обвинял, что я не додаю. Я в какой-то момент подумала, зачем мне нужна такая дружба? И в чем эта дружба проявляется? Что я все время какая-то плохая, которая не додает. А этот человек очень щедрый, который все время якобы мне дает бесплатно и безвозмездно, как говорила сова Винни-Пухи, то есть даром. На самом деле просто нужно рассмотреть эти отношения, какие они у вас по-настоящему. И я отказалась от этих отношений. Когда я могу этому человеку уделить внимание, дать что-то, я даю, ничего не ожидаю. Ну и вот для себя я решила, с кем какие отношения я строю. Наверное, вот так. А как вы это сделаете, только вы можете решить. Это же ваша жизнь. И в каждом случае, мне кажется, вы выбираете. И я тут не говорю об истине, которую вы должны вменить в свою жизнь и принять это как данность, какую-то правду мою. Я просто делюсь своим каким-то опытом. Все, что вам нравится, подходит, вы можете взять. Все, что вам не подходит, просто выбросите за борт. Это значит не ваше. Наверное, как-то так.
1: Благодарю вас, очень оптимистичный, вдохновляющий ответ. И в целом сегодняшний эфир, я думаю, он поможет во многом продвинуться, во-первых, и в наших отношениях с Господом, установить это доверие, в том числе и в финансовой сфере. Ему можно просто попробовать обратиться действительно к Нему с нашими желаниями, как вы сказали, сделать это по-взрослому и разумно. Я думаю, я, как и наши слушатели, будем держать вас в курсе, насколько у нас это все получилось. Хочется, чтобы у нас сегодня создалась такая большая, можно сказать, магия. И давайте, дорогие слушатели, потом поделимся, все ли получилось у нас, получилось ли так поговорить с Господом, чтобы Он нам ответил. А вам, дорогая Елена, большое спасибо за то, что делитесь своими и жизненными реализациями, и знаниями, вдохновляете нас на пути гармоничного развития. Мы это очень ценим и всегда ждем встречи с вами.
0: Спасибо, дорогая Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, что вы пришли, потратили целый час и 20 минут своей жизни на то, чтобы мы здесь вместе с вами создавали это интересное пространство. Спасибо за ваши вопросы, благодаря которым я тоже себе напоминаю какие-то важные смыслы. И если у вас есть желание поговорить на следующей нашей встрече о какой-то теме, которая вам может быть очень интересна, напишите нам, пожалуйста, мы обязательно на это посмотрим и вместе с вами будем в этой теме исследователями и учениками, потому что я тоже вместе с вами учусь и наблюдаю и разглядываю эту жизнь с большим интересом. Я желаю вам всего самого светлого, самого лучезарного. Проживите, пожалуйста, эту неделю по-настоящему. Вот вы же какой-то есть внутри, человек настоящий. Позвольте себе эту неделю прожить по-настоящему. Такой вот человек, какой вы есть. Потому что никто Богу так, как вы, не улыбнется. Вы такой единственный человек на этой планете. И почувствуйте вот эту ценность, что вы очень ценны и очень дороги Господу. Если вам нужны деньги, то помните, что вы любимый ребенок Бога. И то, что мы сегодня обсуждали про деньги, вы можете попробовать, да, привнести в свою жизнь, если вам это откликается. А если нет, возьмите только то, что вам во благо. Всего вам доброго, желаю счастья вам и вашим семьям.
1: До новых встреч, до свидания.
0: До свидания.

0: Вопрос следующий. Как ты пришла к пониманию того, что есть личность, которую люди называют Богом? Вообще, это был какой-то случай в твоей жизни? Или это с детства, или с юности? Вот более конкретно, как ты пришла к Богу?
1: Ну, мне вообще все время казалось, что это знание, которым я обладаю изначально.
0: С детства.
1: То есть, да, я помню свои переживания в детстве, когда меня спрашивали там, а какая мама самая лучшая? Я отвечала, что все мамы хорошие. Что у меня было такое впечатление, что все люди едины, они все в каком-то состоят родстве, связи, и все это, ну, объединено чем-то.
0: Чем-то одним
1: общим. Да, ну, с течением жизни, поскольку я взрослела, получала информацию, сталкивалась с различными людьми, персонажами в жизни, так сложилось... Наверное, говорится, это карма, да? Что постепенно я узнавала одни, ну, приходила к одним знаниям, потом к другим. Какой был такой самый мощный момент, когда я вдруг поняла? Ну, может быть, когда я пожила одна в горах. Вот это дало.
0: Вот это, об этом поподробнее, пожалуйста.
1: Да, у меня такой даже период стихов есть, называется «Божественный». Как раз он относится к тому времени, когда я жила там, это на берегу Черного моря, под Геленджиком есть прекрасный, чудесный заповедник, где можно жить дикарем и так погружаться, скажем так, в себя, размышлять о том, кто ты, что ты и для чего. Ну и, естественно, это помогает, потому что природа, она открывает сердце, все проявления, они настолько естественно проистекают там, и переживания очень мощные, они помогают что-то постичь.
0: То есть сердце, как бы, там такая природа, что сердце просто само открывается, само
1: да,
0: по себе,
1: да.
0: И начинаешь многое понимать.
1: Да, такие простые вещи, когда колышется вода, шум ветра в соснах, течет родник, это все настолько самосущно, что, ну, не постичь, мне кажется, довольно сложно. Там у меня однажды было такое переживание интересное на рассвете. Там бывают явления радуг, но, как правило, днем или на закате, да. И на рассвете, однажды проснувшись, я увидела двойную радугу. И в облаках был такой символ, как будто ангел. Ну, я не стала это называть потом, впоследствии. Но сначала у меня было полное впечатление, что это ангел, который протягивает руки в мою сторону, и там какой-то светящийся объект у него в руках. Это все между двух радуг, конечно. Как можно еще расценить? Да, можно, наверное, по-разному интерпретировать, но это вот настолько явно и четко проявлено было.
0: То есть божественный знак, знак свыше, это точно можно было.
1: Да. И тогда у меня, ну, начала жизнь совершенно по-другому течь. Это позволило начать работать в тех сферах, которые помогают, ну, общаться с людьми,
0: себя.
1: Да. Не только реализовать себя, реализовать стремление помогать другим людям. То есть передавать что-то не просто в себе накапливая, да, а именно делиться тем, что есть.

грубо говоря, примерно каждые 7 лет нам нужно создавать новую семью. Но не с новым человеком. Вот это очень важно. Потому что именно эту ошибку и совершают современные люди. За 7 лет мы становимся полностью другими. Вспомните себя 7 лет назад. Мне почему-то кажется, что вы были другими. Или я просто догадываюсь. Нет? Я был другой 7 лет назад. Можете послушать мои лекции, которые я читал 7 лет назад. Они были другие. А сейчас я эти лекции читаю. Мы меняемся, это нормально, это хорошо. Так иногда тоже человек встает на лекции и спрашивает. Вот я слушал вашу лекцию, которую вы читали 7 лет назад. Там вот вы другое говорили. Я говорю, слава Богу, что я говорил другое, значит, я изменился. Большое спасибо. Хоть это действительно хоть какой-то процесс есть, хоть он работает, слава Богу. Все должны меняться, поэтому муж меняется, жена меняется. За 7 лет они меняются полностью. Что-то надо с этим делать, надо заново знакомиться. Ты кто? А ты кто? Не надо разводиться. Надо просто заново познакомиться, заново создать семью. И если мы действительно растем, то на протяжении нашей семейной жизни можно создать 7 новых семей. Столько радости, столько развлечений, столько удовольствия, столько всего интересного. Причем не разводясь, создать 7 новых семей и прожить 7 разных семейных жизней с разным миропониманием. Фактически мы уже разные люди. Даже наше тело за эти 7 лет уже полностью поменялось. Оно меняется, трансформируется, оно уже другое. Поэтому вот как интересно, вроде бы с одним и тем же человеком находимся, душа одна и та же, но это все равно трансформирующееся сознание. Поэтому ни в коем случае не нужно никогда идти на поводу у этой мысли о разводе. Нужно всегда понимать, что просто перед нами уже новый человек. Нужно опять с ним познакомиться, пойти погулять у реки. Опять пройти этот период узнавания друг друга. И вот эти обе категории семьи, которые мы с вами обсуждаем, семья миролюбивая и семья воинственная, вот между ними разница именно в этом понимании. Осознают они, что личность – это постоянно трансформирующаяся система, или они пытаются ее сделать статичной? Пытаются превратить человека в робота. Поэтому сейчас мир гаджетов. Ну и гаджеты. И человек думает, что с ним просто жить невозможно, поэтому мне нужен гаджет, он хотя бы слушается. Включил, выключил, все, включил, выключил. Все, вот он хороший семьянин. Хороший семьянин – это холодильник. С ним все просто, удобно. Включил, выключил, положил, взял. Он не ругается, если у него что-то взял. У мужа, если денег взял, он ругается. Он не согласен. У холодильника вытащил сыр, он не ругается. Ему вообще все равно. То есть нам сейчас становятся вот именно удобные роботы, удобные вот эти некоторые приспособления, заменяющие нам живых людей, поэтому семьи становятся маленькие. В семьях очень много техники. В каждой комнате по телевизору, по холодильнику, по микроволновке, 8 телефонов, 5 компьютеров, чего только нету. А людей там как-то маловато в этой квартире. Один человек пройдет как тень раз в день, сразу же уснет где-нибудь, сядет со своим приборчиком, чтобы никому не...

человек, он имеет определенную свободу выбора. Но в то же время эта свобода, она не безгранична. То есть мы как бы обладаем ограниченной свободой выбора и, следовательно, зависим также от определенных существ, которые находятся над нами. То есть это можно понять даже, если взглянуть на нашу обычную жизнь. То есть у каждого из нас были родители и есть, у каждого из нас есть начальство. В конце концов, каждое государство управляется определенными чиновниками и президентом или королем. Вот это значит, что мы находимся всегда под определенным влиянием. Вот, и согласно древнеиндийской астрологии, все мироздание управляется с помощью определенных уполномоченных существ. Они ведают фактически всеми сферами жизни, включая даже отдельные действия нашего организма и функционирование его систем. Когда в нашей жизни происходят те или иные отклонения от законов Вселенной, то живое существо, оно вынуждено принять определенные последствия нарушения этих законов. Подобно тому, как человек, который преступил государственный закон, он становится объектом наказания. И нужно понять такую вещь, что если человек сталкивается с определенными трудностями и проблемами в жизни, то это значит, что он перешел некую грань дозволенного, то есть действует неправильно. И в этом случае самый простой вывод, который следует сделать, нужно узнать, каковы законы Вселенной, то есть получить вот это духовное образование и потом следовать этим законам. К сожалению, наша современная система образования, она не дает такого рода знания. То есть в основном современные люди получают знания, касающиеся грубо материального мира. В основном это касается навыков и знаний о том, каким образом заработать себе на жизнь, может быть, решить какие-то отдельные психологические проблемы. Но знание более тонкого характера, оно описывает тонкие причины мироздания и описывает саму концепцию материального мира. То есть, другими словами, если человек получает знание или видение на большую перспективу, то, соответственно, он может избежать многих ошибок, которые допускает невежественный человек. Ну, вот таким образом. И если взять подходы, которые использует древняя восточная духовная практика, она, по сути дела, учит человека развитию правильного понимания и правильным навыкам поведения, а также установлению взаимоотношений с могущественными управляющими этой вселенной. Допустим, если вы выйдете на оживленную трассу, на которой установлены определенные правила дорожного движения, да, то есть вы будете жестко наказаны. Точно так же и в жизни происходит, если человек под влиянием какой-то своей гордости или элементарного невежества не следует этим правилам и законам, то, естественно, он становится объектом наказания.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Хочу вам сказать хорошую новость, добрую новость. Рекламная акция сейчас будет большая. Но вы не воспринимаете это как призыв какой-то, потому что это кому как, опять же. Но вот сейчас у нас, кстати, у нас нет нехватки пациентов, у нас сейчас серьезная очередь в клинику. Но хочу сказать, что мы где-то полгода назад начали лечить корнями, и это лечение показало блестящие результаты по бесплодию. Рассасываются кисты, мастопатии, миомы. И у мужчин мужское бесплодие даже запущенное лечится. И даже когда у мужчин варикоцели, и у мужчин, когда сильная нехватка семени или нулевой вариант семени, говорят, что вообще никаких вариантов, можно все равно попробовать полечиться корнями. Для того, чтобы лечиться корнями, не обязательно к нам ехать. Мы сейчас все подбираем по фотографии. Я тестирую их без ошибок по фотографии. Мы высылаем корни, высылаем травы, там специи, все, что нужно для лечения, на дом. Вся информация, есть бесплатная консультация, проконсультируйтесь, узнаете. Но это не заменяет ваши усилия. Могу вам сказать точно, что если у вас есть, допустим, уже кисты, миомы,

0: там всякие уже какие-то такие вещи, то лучше полечиться. А если у вас все нормально, обследование показало, что все в норме, зачатие не получается, никакого лечения вам не нужно, вам нужно просто сделать следующее. Начать питаться, как я вам сейчас рассказываю, начать делать каждый день зарядки женщинам ближе к земле. Я буквально даже, может быть, вам смешно будет, но если вы возьмете тазик с землей просто, тазик с землей, и будете ножки ставить на землю на эту, хотя бы там по 2 часа в день, ну там книжку читаете дома, или просто домой приехали, отдыхаете, и ножку вот в тазик с землей, то на энергетическом плане пойдет контакт с землей уже. Понимаете, это как на организм настраивается, ну, как резонанс, метод резонанса. То есть вы энергию земли ловите. И получается, что у вас, ну, женская энергетика начинает работать правильно. Это очень важная рекомендация. Пытайтесь ей следовать. Также больше сырых корнеплодов и для мужчин, и для женщин. Больше салатиков с корнями есть. И еще дополнение одно. Мужчинам семя проросшее, а женщинам молоко, молочная пища. Запомнили систему питания? Вот это то, что помогает при зачатии. И женщинам также хорошо есть еще зелень. Можно ее растить, если вы сомневаетесь в том, что в магазине, вы выращивать сами. Это очень легко, она растет просто сама. Посадили у кого на подоконнике растет, поднимите руку. Нормально растет? Вообще делать ничего не надо. Шурует и шурует, только режь, правильно? Вот и все. Все же просто на самом деле. Поливайте, да, и срезайте, и все. Более экономия сейчас же. Экономить надо. Время такое. И хорошая зелень будет, качественная. На солнечной стороне, где солнце восходит, если окна есть, у нас вообще супер выращивание. Итак, давайте будем двигаться вперед. Значит, очень важно знать, что есть какие-то моменты, которые в целом помогают половую систему, как бы, возможность зачать, сохранить надолго. Первое, что надо знать точно, никаких абортов, дорогие друзья, никаких абортов. Второе, что надо знать точно, никаких вот этих вот препаратов, которые, ну, женщины пьют таблетки для того, чтобы не было зачатия. Вот это безумие, просто безумие современной культуры. Пожалуйста, этого не делайте. То есть вы спросите, а как предохраняться, там все прочее, да? Вот. Но если вы хотите зачать ребенка, зачем вам предохраняться? Не предохраняйтесь, просто пускай зачнется, когда сможет. Это будет лучше, чем испортить себе гормональные функции. Если женщина пьет гормоны, то ничего хорошего с ее здоровьем уже не будет. Понимаете, гормоны все разрушают здоровье, все до одного. Пожалуйста, не пейте противозачаточные гормональные средства, я вас умоляю. Не делайте этого. А если начали делать, заканчивайте. А если без них уже не может жить организм, тогда приезжайте на лечение, мы вас снимем с этих гормонов. Или просто начните питаться корнями и делать зарядки, и еще кое-что, что я вам сейчас скажу. Есть как бы несколько упражнений, которые реально как бы дают возможность и мужчинам, и женщинам. Значит, смотрите, есть, если у мужчины очень перегревается семя, еще раз повторяю, горячий сон, кошмары ночью снятся, душно спать. Вторая причина – это преждевременное семяизвержение. Третья причина – это вы перегреваетесь от жареной острой пищи, гастриты начинают сразу, плохо становится. Жареную пищу поели – плохо становится. Значит, семя, скорее всего, перегревается. Острую пищу поели – плохо становится. На солнце вышли, походили, на солнце погуляли – плохо становится мужчинам, значит, семя перегревается. Вы не можете зачать ребенка, значит, у вас горячее семя. Если семя горячее, слушайте меня, значит, надо сделать следующее. Кушать корнеплоды вот эти вот, там морковь, допустим, можно морковный сок пить. Дальше корень сельдерея, корень пастернаков, салаты добавлять, хорошие зерна есть. И в целом кушать больше сырой пищи. Сырая пища остужает организм. Это сырую пищу это не означает, как кролик там морковку грызть, понимаете? То есть можно салаты делать с маслом. Надо сделать так, чтобы это было вкусно. Подумайте, как это сделать. Но если вы будете сырую пищу есть, то у вас будет увеличиваться, охлаждаться семя, и вы сможете зачать. Есть другой вариант мужчин, которые мерзнут постоянно. У них напряженная психика очень. Вот. У них снижена потенция в целом, как бы им неинтересны половые отношения. Вот. У них может импотенция проявляться в том, что просто как бы нет желания, ничего не возникает. Это означает, что не хватает огня в организме. Огненной энергии не хватает. В этом случае тоже надо есть корни. Но вот в этом случае имбирек, кстати, хорошо показан. Корень имбиря, корень куркумы, горячие уже корни, то есть имеющие активность такую. Ну и всем без исключения мужчинам, если не хватает возможности зачать, надо покупать женьшень не в спиртовой раствор, а просто корень женьшеня. Можно в порошке, можно так, заваривать и пить. Вот, корень хрена также. И еще я вам один метод сейчас расскажу, который никто не знает. Будете первыми. Или корень женьшеня, или корень хрена можно взять в пакетик. Количество корня где-то, ну, может быть, 5 грамм. Просто взять пакетик и перед зачатием за 3 часа и на время зачатия прилепить себе на поясницу самая нижняя часть, где еще спина. Самая нижняя часть, где еще спина, туда прилепите. Вот. Просто скотчем. Медицинским. Есть пластырь медицинский. Я делаю так, чтобы вы хоть немножко смеялись, а то я скучно. Есть медицинский пластырь в рулончике. Возьмите им вот так, прилепите пакетик целлофановый, корень внутри пакетика находится. Прям вот этот пакетик прилепите. Вы не представляете, какая это сила. Просто не представляете. Это мощнейшее воздействие будет на семя. Оно просто взорвется. Не волнуйтесь, оно взорвется где надо.
1: А как вертикально или горизонтально?
0: Ну, подойдите ко мне, я вам расскажу. Корень вертикально должен стоять. Вертикально. Но даже если он будет горизонтальный, ничего страшного. Но это метод просто потрясающий. Вы даже не представляете, вот этот выпитый женьшень внутрь, он действует намного-намного слабее, чем вот этот женьшень, который будет стоять у вас на пояснице. Вот и вообще, как бы, если у мужчины реально бесплодие развивается, то каждый день носить по 2 часа такой корень. Корень можно носить максимум 16 часов, а потом он теряет силу полностью. Если он сухой, да, 16 часов, а если он сырой, он сразу прокиснет там у вас в пакете. Поэтому надо сначала высушить, и потом уже носить. Это мощнейшая методика, вы не представляете, какой силы она обладает. Вы просто не представляете, это мощнейшая вещь. То есть активизация идет колоссальная. То есть вот этот метод очень мощный, я вам советую им пользоваться. А женщине какой? Я не пробовал, как бы, не знаю. Я этот метод только начал изучать, несколько пациентов попробовал, посмотрел с женщинами. Я могу попробовать вам сказать какие-то варианты. Но вы попробуйте, поставьте, если почувствуете что-то не то, не делайте. Корень петрушки попробуйте, он сильный, он может так делать, помогать. Куда ставить? Туда же. где спина заканчивается. А знаете женщинам... О, точно, вот женщинам точно. Белая редька. Кусочек белой редьки, редьки можно ставить. Супер. Для женщин. Супер. А? Сухой корень, да, белой редьки. Где женьшень взять? Женьшень взять у бабок. Где? Бабок. Бабки знаете? Это особая форма жизни, у них есть женьшень. А? По центру, да, прямо вот вдоль позвоночника пакетик целлофановый, такой закрывающийся крышечкой, такой чик, закрывающийся, и пластырь, этот медицинский, на спину. Где, ну, где когтик, да. Лучше всего, вот, женщина должна лежать на спине, это самый лучший вариант. Для зачатия самый лучший. Итак, движемся вперед. Вот и если мужчина семя горячее, то ему подходит следующее упражнение. Вот так, смотрите, ножки. Вот так, ну, вот это ноги, вот ноги. Это стопы, вот это вот стопы, да? Их вот так соединяете и старайтесь приблизить стопы ближе к себе. Получается, колени разведены по бокам. Но они сначала, конечно, не по бокам, они вот так вверх идут. Но постепенно можно их, как бы, тренируясь, опустить чуть-чуть пониже. И получится поза бабочки. Человек сидит, у него такая полусогнутая чуть-чуть спина. Стопы друг к другу и колени разведены в боки. Когда человек так сидит, и можно молиться в этом положении, очень сильно концентрация повышается, внимание, то остывает половые органы, как бы меньше грез по поводу женщин, семя становится сильнее, и половые расстройства у мужчин лечатся. И вот тем мужчинам, у которых семя горячее, это упражнение крайне необходимо. И также это упражнение крайне необходимо для всех до одной женщины. Если женщина хочет зачать ребенка и выносить, то вот эта поза бабочки, когда стопки вместе, ноги разведены, сидеть 40 минут хотя бы в день, читать молитву какую-то. Ну, невозможно ровно, она будет чуть-чуть вот так согнута, чуть-чуть согнута. Руки, они в молитве могут быть просто. В это время, понимаете, просто так сидеть неправильно, потому что в этом, вы понимаете, всегда эти упражнения работают очень сильно, если у человека очень вдохновленная психика в это время. Потому что когда человек сидит в какое-то положение, допустим, в йогической позе какой-то сидит он, то в это время есть два варианта мышления. Один вариант – мне больно, тяжело, это разрушает здоровье. И второй вариант – когда человек не думает о том, что ему тяжело, он в это время молится, и вот эта молитва вдохновенная, она дает энергии для здоровья. И тело наполняется здоровьем от этого. Поняли систему, да? То есть, если вы просто будете мучиться сидеть, это не поможет. А если вы вдохновенно будете концентрироваться на молитве, тогда это поможет. Поэтому Бог помогает по-любому. Вот знаете, если вот эти упражнения статические, неподвижные, это вообще мощнейшая сила, которая дает человеку вылечиться от всех болезней. Система такая. Можете взять любое упражнение и не двигаться. Можно просто встать и не двигаться, вот так стоять. Как, допустим, в православных церквях делают, в храмах ночное бдение. Люди стоят, не двигаются вот так, думают о Боге все время. В молитве, в песнопении не двигаются, стоят. Сначала тело затекает, потом тело все немеет, потом раз пробивается, появляется легкость во всем теле. Кто испытал хоть раз это состояние? В этот момент у вас хронические болезни пролечились, то есть вы очистили свои тонкие каналы. Когда человек вот замирает, стоит, не двигается, и он вдохновенное состояние имеет, в это время у него прочищаются тонкие каналы психические, и он вылечивается от заболеваний тяжелых. И в тот момент, когда все тело напрягается и плохо становится, в этот момент нельзя прекращать. В этот момент надо наоборот продолжать, и тогда легкость постепенно возникает, и победа над болезнью происходит. А если вы используете эти положения которые связаны еще с зачатием, тогда вы можете вылечиться от бесплодия. Итак, поза бабочки для всех женщин. И для мужчин, у которых горячее семя. Дальше. Есть такое положение, когда человек сидит на ягодицах. Это называется поза алмаза. Вот так вот. То есть подгибается под себя ноги, садится на ягодицы человек. На ягодицы. Ну, то есть стойка на коленях. Человек стоит на коленях, а потом садится со стойки на коленях. Получается поза алмаза. Поза алмаза предназначена для усиления семени у мужчин, у которых холодное семя. У них как бы в целом трудно, как бы половой акт трудно происходит. И им очень, ну, они сами по себе такие мерзляки, у них плохо переваривается пища, они любят на солнышке греться и не любят холода. Также не любят есть холодную пищу и сырую пищу не любят есть. Вот таким людям хорошо сидеть в позе алмаза. В этом случае у них возможность появляется зачать. У них увеличивается сила семени. Тоже, как надо сидеть в молитве долго. Обычно у нормального человека где-то от получаса до часа пробиваются каналы тонкие психические. То есть сидеть от получаса до часа. Кому-то, может быть, через 20 минут легкость появляется. Когда появляется легкость, потом через минут 10 появляется уже усталость. Поэтому в тот момент, когда начинает усталость появляться, лучше закончить. И выходить из этого положения надо постепенно, аккуратно, как бы потом еще посидеть, дать организму отдохнуть. Если вы делаете упражнение, которое сгибает человека вперед, то после выхода из упражнений надо немножко поделать упражнение, которое, ну, сгибает человека назад. Это важно, ну, как ключ называется. То есть важно, чтобы динамика в организме, она не зацикливалась в одну сторону, а был баланс. Ну, то есть вот позу бабочки, если вы делаете, у вас тело сгибается вперед. Когда вы выходите из нее, можно встать на колени и чуть прогнуться назад. По минутке 2-3 так посидеть, и чтобы баланс, тело в баланс пошло. Вот. Женщинам, у которых недоразвита матка и у которых, которые чувствуют как бы холод во время половых отношений, также хорошо сидеть в позе алмаза. Но именно принимать не по 5 минут в день, а это работает, когда вы сидите от получаса до часа, когда вы чувствуете все эти процессы. Сначала тело затекает, потом немеет, потом появляется легкость и расслабленность. И вы должны психически стремиться к этому, вы должны молиться Богу и хотеть вот этой легкости в теле, не хотеть вставать с этого положения, а хотеть ждать. И постепенно она начинается у кого-то сверху с головы и опускается вниз, а у кого-то с ног и вверх поднимается. Но если вы дождетесь этого, значит, у вас все пролечивается. Вы побеждаете свои болезни таким образом. Потому что тонкие каналы пролечиваются через аскезу психически. И также психика восстанавливается с помощью этих вещей. И продлевается продолжительность жизни. Если человек пролечивает себя так каждый день, то он будет жить очень долго, без всякого сомнения. Хотя бы пару таких упражнений в день делать, и будет очень мощное здоровье. Значит, очень важно знать, что у мужчины семя сгорает также от очень, когда он очень тепло кутается, когда спит. То есть, когда ему жарко во сне, то в это время сгорает семя. Нельзя перегреваться. Также нельзя есть очень-очень острую пищу. Допустим, вы жарите, там остро едите. Это сжигает семя. Семя сжигает также спирт. Если вы проспиртованы, то зачать сложно. Семя теряет силу. Теперь смотрите. Вот вы обследовались, попробовали несколько раз зачать. И в течение года, допустим, вы пробовали зачать раз 10, у вас не получилось. Это значит, что у вас бесплодие. 100%. Есть бесплодие, как бы такое запущенное, а есть бесплодие просто от неправильной жизни. Если у вас бесплодие какое-то, неважно какое, следующий шаг – это обследование. Надо идти к врачам и смотреть все. Женщине проверяться надо серьезно, потому что женщина, женское бесплодие лечится тяжелее, чем мужское. Вот. То есть надо обследоваться, все обследовали. Дальше вам скажут, у вас киста, надо резать. Не советую. Попытайтесь понять, что часто, ну, медицина не все знает о том, что возможно сделать. Кисты рассасываются в придатках за 3-4 месяца. Причем очень часто. Это не то, что там у кого-то рассосалось, это повезло. Нет, практически у всех. Если огненную энергию с помощью корней направить в это русло, то организм сам рассасывает эту кисту без проблем. Также рассасываются миомы. Скоро мы выставим на сайте наши результаты. Мы ведем работу сейчас с онкологами. Серьезно, не хотим рассекречиваться пока, чтобы нас не критиковали. Потому что критика уже была серьезная одно время. Вот. И мы покажем эти результаты в скором времени. Но вы сейчас уже должны знать об этом, что это существует. Это возможно. Не надо ничего резать. Это не помогает. Не думать, что вырезали, у вас лучше будет. Надо, чтобы организм сам это убрал. Тогда все восстановится и будет хорошо. Если нет никаких образований по-женски, то и у вас гормональные функции нормальные. Если гормоны ненормальные, не надо пить гормоны. Пожалуйста, женщины, пожалуйста, я вас умоляю. Просто начните делать то, что я вам сказал. Начните есть корнеплоды, начните делать зарядки, начните делать упражнения йоги, начните вставать под душ каждый день, начните правильное питание, не переедайте на ночь. Кушайте в основном, большую часть пищи надо есть днем, в обед. Женщинам хорошо, если гормоны нарушены, хорошо с утра есть сладкую пищу. Надо больше молочной пищи в диете однозначно, если женщина нарушение гормональной функции. Вот. И полазите в интернет по растениям. Допустим, прогестерона не хватает, там есть много советов. Допустим, золотой корень попить. Или там, ну, есть как бы такие советы, которые помогают поднять гормоны просто травками. Не нужно никаких гормонов пить, пожалуйста. Я вас умоляю, не делайте это, потому что гормоны, они делают организм ленивыми. Если человек пьет гормональные препараты, то его сам организм уже это не вырабатывает. Понимаете, если за вас кто-то будет руку поднимать, у вас рука атрофируется. Человек должен сам ее поднимать. Так и организм тоже, он должен сам гормоны вырабатывать. Нужно просто ему создать условия для этого нормальные. Нормальные условия это для женщин, для женских гормонов, это земля и вода. Для мужских гормонов это солнце и воздух. Понятно, да, система? Мужчина должен солнечной энергии больше получать. Не значит, что он на солнце должен лежать. Двигаться, активно жить. Вот. Солнце также получается через такую пищу, корнеплоды, о которых я уже говорил. Также вот для того, чтобы активизировать половые органы, хорошо есть также редьки. Вот. Ну, лучше не черная. Черная редька такая, совсем ядреная, и она опасная, она перегружает. А вот, допустим, красноватые редьки все, они хорошие, ну, такие не сильно острые. Вот китайские всякие, красноватые, они хорошо для мужчин, а белого цвета для женщин. Надо увеличить такую пищу тоже в рационе. Это помогает увеличить возможность зачать. Вам не скучно? Вот теперь смотрите, то есть вы год пообследовались, ну год попробовали, то есть не получилось, обследовались, ничего плохого нет. Гормональное расстройство. Гормональное расстройство лечится просто травами. И нормальной жизни, правильно. Организм сам знает, какие гормоны ему нужны. Не парьтесь, не думайте, что вы его можете откорректировать. Гормонов не хватает каких-то, значит, в организме не хватает каких-то психических энергий. Допустим, если эстрогена не хватает, значит, женщине не хватает счастья. Надо больше радости в жизни, счастья. А если прогестерона не хватает, значит, женщина, ну, ей не хватает покоя, спокойствия в жизни не хватает. Она напряжена. Беспокойно живет. Понимаете, это все зависит от вашего душевного состояния. Приведите себя в норму, и все гормоны придут в норму. Не надо думать, что гормоны лечатся с помощью гормонального лечения. Это неправильное мышление, в принципе.

0: Дальше. У вас все нормально, гормоны показывают в норме, зачатие не получается. Какие причины? Бывает несовместимость между мужчиной и женщиной. Астрологическая несовместимость. Она преодолевается с помощью заботы. Если мужчина и женщина стараются любить друг друга, обычно эта астрологическая несовместимость, она сопровождается холодностью отношений. У них нет теплоты в отношениях, не чувствуют друг друга тепло, нежно, ласково. Нужно стараться заботиться друг о друге, очень нежно относиться. Особенно мужчине надо стараться, а женщине заботиться, очень ласково себя вести с ней. И женщине то же самое. Постепенно вот эта ласка, она побеждает плохую карму, и у людей получается зачать ребенка, даже если у них астрологическая несовместимость. Какие еще бывают варианты, когда все хорошо, и у мужчины и женщины не получается зачатие? Слабость – это астения, то есть не хватает здоровья в организме. Это означает прогулки на свежем воздухе. Часто люди уезжают куда-то отдохнуть, на какой-нибудь остров, там ходят по природе, гуляют. Не обязательно уезжать туда, где неестественная природа для нас. У нас есть много замечательных курортов в средней полосе России, летом особенно. Это супер для зачатия. То есть едете не куда-нибудь там в Турцию, где жара там и яйцеклетка сгорает сразу, и зачать невозможно, понимаете? Надо ехать в среднюю полосу России, есть замечательные курорты в России, куча всяких. Даже в Подмосковье есть куча хороших мест, где озера, дома отдыха красивые. Вот там просто поживите недельки-две, погуляйте, поделайте зарядку, погуляйте по свежему воздуху, запланируйте зачатие на это время. Вероятность повышается процентов на 100. Ну, то есть больше вероятности, намного больше возможности зачать. Поднимите руку, вот так и получилось зачать. Поехали отдыхать, получилось. Ну, вот видите, есть уже такие люди. Конечно, это 100% работает. Вот. Потому что женщина расслабляется, успокаивается. Особенно, если женщина много работает, выбирайте или ребенок, или работа. Если у вас гормональные функции нарушены, кисты пошли расти, и вы упахиваетесь на работе, то семье надо решить. То ли жена работает, и мы без детей, то ли жена успокаивается, и мы зачинаем. Опыт моих друзей показывает, что жена перестает работать, дома сидит где-то около года, и потом получается зачать. Ну, женщина расслабляется, как-то успокаивается, у нее начинает все работать нормально. Если она напряжена, бегает, прыгает постоянно по Москве с овраской, бежит все время, то зачатие не так, возможность уже ниже. Ну, все зависит опять же от возраста. Допустим, если женщина, девушка молодая, она может и работать, и зачать без проблем. А если уже в возрасте женщина, и она хочет и работать, и зачать одновременно, энергия не может в разные стороны идти одновременно. Она или вверх идет, или вниз. Если вы хотите, чтобы вниз шла, то есть чтобы было зачатие, для этого нужно как-то решить с мужем вопрос о том, работаете вы или, может быть, работать меньше. Вот так вот. В общем, выбирайте или деньги, или ребенок. Одно из двух. Это важно. Важно понять. Некоторые думают, что и то, то одновременно можно. Нет. У женщины или она расслаблена и спокойна. Если у вас жена дерганная, напряженная, нервная, у ней нарушен цикл, у ней болезненные месячные, она постоянно вас пилит, это значит, что ей надо, наверное, бросить работу. Ну, надо как бы меньше работать ей, значит, надо. Она успокоится дома, будет пирожки вам печь, блинчики, чирикать с подружками по телефону и рожать детей. Так работает женская энергия. Она любит печь пирожки, чирикать по телефону и рожать детей. Работать не любит женская энергия. Если женщина работает, она перенапрягается, и ей тяжело уже зачать детей. Тяжело зачатие уже может не получиться. Но если вы, мои дорогие, курите, то тогда я вам ничем помочь не могу. Это дело надо бы бросать. И мужчинам, и женщинам это бред полный. Думать, что мы зачнем хорошего ребенка и будем курить при этом. Это бред полный вообще. Это однозначно в
1: вы разрушаете здоровье своих детей. Особенно женщины курят, они вообще бесплодными становятся чаще всего. Есть еще одна вещь очень опасная, это аборты. Есть статистика медицинская такая жесткая, которую не все знают, что если женщина, которая не рожала детей,
0: делает аборт, вероятность
1: развития бесплодия очень высока. Я даже не хочу вам называть процент, чтобы вас уши не повяли. Понимаете? То есть риск колоссальный. Вот детей нет, забеременела, все. Тю-тю, надо рожать. Никаких абортов, понимаете? И вообще, как бы аборт — это не самый лучший вариант. Это также развитие злокачественных опухолей, вероятность возникновения рака матки или груди у женщины возрастает многократно. Ну, Бог дал ребенка, и слава Богу. У меня был один случай. Одна женщина, она пришла к астрологу, и он ей сказал: у вас 5 детей должно быть. Она говорит: у меня только 2. Она уже в возрасте. Он ей говорит: нет, у вас 5. Она говорит: нет, у меня 2. Я говорю: подумайте хорошо. Он ей говорит: подумайте хорошо, куда делись 3. И она заплакала. Вы поняли меня, да, о чем я говорю? А 3 она выкинула из матки просто. Вот куда делись 3. Некоторые женщины, как бы им положено, допустим, ну там 5-6 детей по судьбе иметь, по их судьбе, они уже сделали 5 абортов. Дальше что будет? Ничего не будет. Сколько положено, столько положено. То есть надо просто как бы думать головой немножко, изучать, как жить правильно, чтобы не терять свои возможности в жизни. Что-то вы грустите. Наверное, мало пою, да? Я сейчас все скажу, что я хотел сказать, потом будет петь. Значит, важная тема такая, нужная, потому что важная. Важно еще знать, что женщине лучше всего рожать детей до 30 лет. Ну вот легче будет, а еще легче до 25. Понимаете, вот до 25 рожают вообще без проблем. Легко. Без всяких напряжений, без всяких там последствий плохих. Дальше, чем дальше, тем тяжелее уже. Какие-то могут быть проблемы и так далее. Следующий момент, который я хотел бы сказать, очень важный, это то, что женщине очень важно зачинать детей тогда, когда сильно хочется. Бывают периоды у женщины, когда она не хочет детей сейчас. Если женщина вообще никогда не хочет детей, мужчина видит, что прожили 5 лет, она говорит: у меня период не наступил. Значит, тогда не надо ее слушать, она просто, у нее плохая судьба в этом. Но если женщина, вот у нее, допустим, 2 года она не хочет детей зачинать, потом бац, захотела, вот это значит благоприятное время, ей легко будет вынашивать, легко зачинать в это время. Это надо очень важно учитывать. Вот у кого женщина сейчас хочется ребенка, вот прямо сейчас? Идет благоприятный период. Надо иметь в виду. Некоторые женщины говорят: Олег Геннадьевич, нет условий, нет квартиры, там живем на квартире. Это ерунда все. Не мыслите таким образом, понимаете? Я сейчас объясню. Ребенок появляется у вас в утробе, он живет своей судьбой. Если ему положены хорошие условия, у вас появится квартира. А если не положены, значит, это его судьба — жить в таких условиях. Это хорошо, потому что это развивает его как личность. Вот у меня мама, когда я родился, она перебивалась. То есть она жила в тяжелых условиях там и голодала там и все прочее. Это дало мне силы. То есть это дало возможность крепким человеком быть, развиваться как личность, побеждать судьбу. Все имеет свой смысл. Не надо думать, что вот если нет условий. Понимаете, проблема в том, что женщины не знают, что сейчас хочется ребенка, это не значит, что всегда будет хотеться. Проходит время, и уже как-то чувствуется женщине, что ей тяжело сейчас будет зачинать. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Молодых девушек. Молодых девушек тяжело. Значит, неблагоприятный период идет. Надо подождать чуть-чуть. И это факт. Вот вы подняли, я вижу, что это факт. Вижу, это факт. Сейчас не надо. Через годик можно зачинать.
0: О, сразу вот женщины сразу пользуются цитацией тут же. Ну, спрашивают. Вас слышно, можно микрофон еще поднести? Будет еще лучше слышно. Не первый раз у меня на лекции. Спасибо вам большое. Вам надо сначала полечиться, а потом зачинать, если такое произошло. Если такие вещи происходят, всегда на это есть причина. Чаще всего основные причины я вам сейчас перечислю. Первая причина. Женщина очень ослаблена, у ней очень слабый тонус, она быстро устает. И ребенок просто не может развиваться нормально, не хватает силы женского организма. В таких случаях свежий воздух, земля, вода, зарядка, хорошая пища. И все, вынашивание происходит нормально. Надо стремиться к этому, пытаться так жить. Вот. Второй вариант. Женщина горячий организм, ребенок перегревается, не развивается, тоже выкидыш происходит. В этом случае женщина должна больше в воде сидеть. Ну, то есть, если ей жарко постоянно, она чувствует жарко ей. Вот. Надо в воде постоянно, больше душ, там, лучше даже в ванне каждый день сидеть там по полчасика хотя бы. Вот. Молочной пищи больше есть, тоже она охлаждает. Вот. Бывает так, что ребенок страдает из-за того, что вирусное заболевание, вирусы мучают еще. Тоже может так произойти. Но вам я советую просто полечиться и все. Решить эти вопросы. Хорошо?
2: Хорошо, спасибо.
0: Не бойтесь, не думайте, что обязательно у вас в следующий раз такой же будет. Вот эти вещи происходят так же, если женщина зачинает, когда она не хочет, когда она чувствует, ей плохо, ей тяжело. Этого не надо делать, понимаете? Надо чувствовать, вот я могу, у меня есть силы. Тогда, но есть, бывают женщины, которым вообще никогда не хочется детей. Тогда мужчина должен заставить ее зачать ребенка. Я вам сейчас еще кое-что насчет вирусов скажу, раз у нас такая медицинская тема пошла. В интернете вот критикуют меня, ой, с этой методикой, и пишут и смеются: «Доктор Тарзанов, вирусная инфекция за мной». Ну, смешные люди вообще. Ну попробуйте, вы смеетесь, вы глупцы. Просто не понимаете, что это действительно так и есть. Это действительно так и есть, что это работает именно так. Сейчас является огромным бичом вот это вот, понимаете, вот этот вирусный инфекция убивает людей просто. Реально косят народ. И я вам точно говорю, на 100%, как минимум 60-70% этих вирусных инфекций лечится простыми ветками хвойных деревьев. Особенно эффективно это делает сосна, ветки сосны. Вот теперь слушайте два варианта, что делать. Один вариант, что делать для всех приемлем всегда. Это держать у себя в комнате, где вы спите, свежие ветки сосны в вазе с водой. Особенно у тех людей, которые болеют с вирусными заболеваниями часто. Это очень высокий процент, что вы просто не будете болеть сильно. Потому что вот вы, допустим, на лекции собрались, в это время очень дыхание просто очень сильно увеличивает возможность заболеть вирусным заболеванием. Ну а если вы будете контактировать с иголками сосны, это все вылечивается железно, просто железно. Я видел тысячи примеров, как это работает, понимаете? И не, по крайней мере, точно не будет никаких осложнений. Вы почувствуете себя очень комфортно. И вот если у вас есть в комнатах, особенно кто постоянно вирусными инфекциями заболеет, поставьте во всех комнатах свежие ветки сосны, до свидания, вирусная инфекция. Это первый вариант. Теперь второй вариант. Когда вы уже заболели, то есть у вас появилось, глаза начали чесаться, насморк и слабость. Вот три признака того, что вирус уже там внутри. Все, не надо чего-то еще ждать. Следующее, что нужно сделать. Если у вас повышенное давление, если вы перегреваетесь постоянно, если вам жарко, у вас повышенное пищеварение, вы очень гневливый, поставьте две ветки сосны с иголками. Вот берете такую веточку сосны, вот небольшую, вот такую вот, с иголками свежими. Берете ее, просто заворачиваете в кусок ткани или в платок в обычный носовой. Заворачиваете. Вот так заворачиваете, чтобы два конца завернули, два конца осталось. И вот эти два конца завязали узелком вот здесь вот. Там, где ладонная поверхность запястья. А вот здесь, где часы носят, там должна быть сосна. Завернутая в куске ткани. 12 часов максимального действия. Сосну надо ставить на запястье левой руки и на лодыжку левой ноги. Для тех людей, у кого повышенное давление, повышенное пищеварение, кому жарко и кто гневливый. А если у человека сниженное давление, ему слон слабость, холодно себя чувствует, холод в теле, плохое пищеварение, давление снижено, головокружение постоянное, характер суетливый, то правая рука, правая нога. То есть два варианта постановки. Или левая рука, левая нога, или правая нога, правая рука. Как определить? Час носите, лучше не становится, попробуйте другой вариант. В течение часа, если вы почувствуете, вот смотрите, у вас уже температура там 39, допустим, да? Вы чувствуете себя очень плохо. Поставите ветки сосны, через час у вас полностью меняется самочувствие. Вы чувствуете себя прекрасно, понимаете? Через час уже лучше, лучше, лучше, лучше. А 12 часов поносили, вообще классно становится. И носить надо непрерывно. Надо веток иметь достаточно, чтобы каждые 12 часов менять на новые. Но если у вас нет возможности, 24 часа одни ветки можно носить, потом уже нельзя. А детям даже нужно. Вот ребенок, поставили левая рука, левая нога, начинаем с левой стороны. Если ребенок чувствует, ничего не меняется через час, поставьте на правую. Как ребенок успокоился, расслабился, значит пошло лечение. Чаще всего сразу же слезиться глаза перестают, насморк улучшается, то есть сразу же идет эффект, то есть идет восстановление и внешние признаки тоже болезни начинают пропадать. На втором месте, поняли, что делать или нет? Кто не понял, поднимите руку. На втором месте после веток сосны с иголками свежих, или сушеных. Главное, чтобы вы их не носили. То есть 24 часа поносили, 12 часов, все, их надо выкидывать, они уже не работают. Человек забирает энергию. А если они просто высохли, энергия остается. Главное, чтобы они высохли и остались зелеными. Если они просто желтыми стали, то они, значит, уже все, не работают. На втором месте стоит белый перец. Есть такая специя, белый перец. Это специя горошком, как черный, только белого цвета. Этот белый перец лечит вирусные инфекции. Просто зверски. Если просто по 4 горошинки в день, допустим, есть такой рецепт. Берете несколько ложек меда. Берете порошок куркумы и белый перец. Размалываете вместе все это, смешиваете. Куркумы немножко, белого перца, допустим, берите на один прием, чтобы 4 горошинки было, и там 1/6 ложки куркумы и 1 большая ложка меда. Это вот такой рецепт. И каждое утро кушайте это. Это профилактика от вирусных заболеваний. Почему я об этом говорю? Потому что если у вас вирусная инфекция, и вы зачинаете, то вы не сможете зачать ребенка. Она поражает также плод. В этом проблема. А? Герпес вот лечится точно так же, да. Белый перец, сосна. Можно вылечить герпес. И беременность, да. То есть беременным женщинам надо сосну везде поставить, во всех комнатах, и она будет предохранять от развития вот возможности вирусных заболеваний, именно которые передаются воздушно-капельным путем. 1/6 чайной ложки куркумы, 4 горошинки белого перца и 1 большая столовая ложка меда. Все смешивайте, это можно на один раз. Столовая ложка меда, может меда столовой много, возьмите чайную на это про количество, будет немножко островато. Вот. Вот эта доза для взрослого человека. Можно, допустим, для ребенка сделать 3 раза меньше. Там 1 перец. Сколько раз, если сильная склонность к заболеванию, можете 2 раза в день. Но лучше с утра 1 раз в день делать. Теперь дальше. Белый перец привязывается. Берите 10 горошин белого перца. Делайте в скотч просто его вставляйте, скотч заклеивайте и привязывайте. Правая рука, правая нога, так же, как я сказал, со сну. И левая рука, левая нога. Два варианта пробуйте. Белый перец можно носить также 12 часов максимального действия. Это лечит вирусную инфекцию. Точно так же, как со сна, просто чуть-чуть послабее. Но сила все равно хорошая, большая.
3: На ногу куда?
0: На ногу, там, где вы носки надеваете, вот лодыжка, вот эта зона, где верхняя часть носок, вот туда и одеваете. Передняя часть ноги, там должны стоять перец и сосна. Третий вариант – это желтая горчица. Еще слабее, чем белый перец, но тоже вариант. Она может подействовать. То же самое делайте, тоже правая рука, правая нога или левая рука, левая нога. Лучше горошком желтая горчица. Нет горошка, пускай это будет порошок. Но если вы будете горчицу мазать, эту с уксусом, то не поможет. Нужен сухое вещество. А вот горчицу можете кушать. Это, кстати, хорошая профилактика вирусных инфекций. Кушать горчицу зимой. Вот эту вот горчицу, ядреную горчицу, вот эту там с уксусом, который готовят в России. Это хорошая профилактика вирусных инфекций. Горчица препятствует развитию вируса в организме.
3: Сколько сосна может стоять в комнате?
0: Кто? Сосна 2 недели максимум, если вы будете воду менять. А потом она высыхает просто. Но она, кстати, не портится. Если она высла, вы можете ей полечиться еще потом. Сушеной на тело поставить. Она уже не действует на воздух, когда высохла, но на тело будет действовать. Какие темы мы зачатия не затронули с вами? Какие вопросы? Я хочу еще затронуть, знаете, какой вопрос? Вопрос рождения гениальных детей. Благостных детей, да. Это для этого нужно 2 фактора. Первый фактор – очень добрые отношения между родителями, что немаловажно. Некоторые люди… И второй фактор – это молитва перед зачатием. Хотя бы 1.5 года интенсивной молитвы. Смотреть на изображение святого человека или на что-то святое, кланяться, говорить о своем служении, желании, я хочу тебе служить, как бы думать об этом, молитву читать и просить, пожалуйста, дай мне хорошего ребенка, я хочу воспитать хорошего человека для тебя. Для тебя, не для себя, а для тебя, для Бога. Это работает. То есть реально благостные люди или хорошие дети, возвышенные, талантливые дети приходят в жизнь. Конечно же, для того, чтобы благостный человек был, родился, для этого нужно бросать все вредные привычки. В пьяном угаре зачинаем, получаем деграданта. Понимаете, это то, что есть, это не уберешь из жизни. Надо понимать эти вещи. С молитвой, как бы молитва, во время зачатия не надо молиться. Молиться надо перед. Во время зачатия надо любить близкого человека. Молитвенное настроение должно быть. Во время зачатия не надо включать эстрадную музыку. Пускай какая-то музыка, что-то должно быть. Настроение какое-то возвышенное должно быть. Но не скорбное, понимаете? Если молитва скорбная, и вы зачинаете, то скорбный ребенок родится. Какое бы настроение вы не имели во время зачатия, такого ребенка вы и получите. Бывает так, что люди только молятся, но не любят друг друга. И у них холодные дети рождаются, которые не интересуются родителями. Не надо думать, что только молитва помогает. Нужны также отношения. Надо понять, что отношения тоже важны. Благостные дети рождаются, когда люди перед зачатием совершают аскезу какую-то для Бога. Обходят святые места, жертвуют в храмы. Что-то делают вот по своей природе, что они склонны делать для Бога, они делают, и Бога просят о хорошем ребенке для служения же Богу. Не для себя, не для того, чтобы не Богу, ребенком наслаждаться, а для Бога. Потому что Богу нужны хорошие дети на земле, хорошие люди должны на земле рождаться, вырастать и жить. Это очень важно для нашей планеты. Еще какие темы, связанные с зачатием, мы не раскрыли совсем? Кто? А? Про эко, да. Вот смотрите, сейчас я вам про эко скажу. Бывает так, что у женщины нет труб. Удалили трубы. Но придатки есть, и там вырабатываются яйцеклетки. Это значит, что у них нет никаких вариантов. Им надо делать следующее. Берется яйцеклетка из трубы хирургическим способом. Достается яйцеклетка. Вводится в лоно. А прежде чем она вводится, она сначала соединяется со сперматозоидом. Получается как бы зигота, то есть получается объединяются они вместе, а потом уже подсаживается в матку это все. Является ли это чем-то плохим? Знаете, если у вас нет вариантов, просто иметь ребенка, то это нормально. Но если у вас есть варианты, тогда лучше зачинать естественным способом. Любые неестественные вещи, они как-то отражаются на ребенке. Вот, например, если женщина делает кесарево сечение, ребенок не проходит сквозь родовые пути, то ребенок, рождаясь, ему очень трудно заставить себя что-то делать. Он как бы такой вот, ну, ему трудно волевые усилия над собой содержать. Это не значит, что он всегда таким будет. Он может себя победить. Он может все-таки победить себя и заставить иметь вот силу воли. Поднимите руку, у кого вот ребенок с кесаревым сечением, вот такие трудности, волевые усилия. Ну, чувствуете, да, что такое? Ну, тяжело себя заставить. Такое может быть. А у кого вот с кесаревым сечением нет трудностей волевых с ребенком, у ребенка? Есть такие? Тоже есть. Такое тоже может быть. Поэтому не факт, что это обязательно будет. Это предрасположенность. Кесарево сечение означает, ребенок, волевые функции ребенка могут пострадать. Но если у него гороскоп хороший, это может все-таки нормально все. Допустим, Марс сильный в гороскопе, он все равно победит себя, будет волевым человеком. Эко может нарушить родственные отношения. Ребенок может быть немножко диковатым. Он не слишком будет чувствовать, что он как бы это его родители. Если может не чувствовать это так, как ребенок, допустим, рождается естественным путем. Но если нет вариантов, значит, надо делать то, что есть. Но если вы хотите с помощью эко зачинать, пожалуйста, полечитесь сначала. Сделайте так, чтобы все функции работали нормально. Лечение означает лечение природными факторами. Можете к нам приехать, мы вам корни назначим, там травы попьете, диету правильно выберем, упражнения выберем. Полечитесь, а потом делайте эко. Это тогда сработает на 100%. Потому что если вы не будете лечиться, что происходит? Тонкие каналы работают плохо, вам яйцеклетку взяли, все соединили, поставили, или не прикрепляется, или не растет, или чуть-чуть выросла и замерла. Понимаете, нет сил в организме. Вот это вот самая большая проблема, потому что второй раз вытаскивать, это уже травмировать придаток, понимаете? То есть туда шприцем лазить сколько раз можно, чтобы он жил. Понимаете, это же ну, серьезное отторжение в организме. Поэтому лучше всего, если его делать, то сначала сделать организм крепким и сильным. И у мужчины, и у женщины. Потому что часто женщина думает, у мужчины все нормально, у меня проблемы. Мужчина часто сдает семя. Семя активное, все, зачатия нет. Это значит, что нет силы. Семя может быть активным, но слабым. Допустим, мужик выходит на ринг, такой активный, крепкий такой. Ему дали в морду, и он упал. И все, крепость у нас закончилась на этом. Семя должно быть очень сильным, понимаете? Оно не просто должно быть активным, оно должно быть очень выносливым, понимаете? Каким семя должно быть? Семя должно быть такой силы, что оно, когда идет, оно идет как бы с целью зачатия. И, допустим, бац, препятствие резиновое такое возникает. Оно должно сквозь это препятствие и дальше идти. Я шучу, но это серьезно. Ну, то есть, серьезно, то есть семя, потому что, понимаете, как бы В организме женщины есть препятствия для семени, понимаете? Их надо все преодолеть, чтобы зачатие произошло. Семя должно быть активно, активность, сильная жизненная позиция должна быть у семени. И это зависит от жизненной позиции также и мужчины, понимаете? Если мужчина такой, как

0: правильными методами лечиться сначала. ЭКО – это крайний случай, он возможен. И так иногда начинают. Но мой опыт показывает, что женщины, которые делают ЭКО, чаще всего травмируют организм и ничего не получается. Кто у кого так произошло? Поднимите руку. Поднимите, чтобы все знали. Это важно. У кого получилось через ЭКО зачатие? Тишина в студии. Боятся просто. Боятся. Но с этим женщина имеет дело. Это факт. Это распространенная вещь. У кого-то получается. У кого-то не получается. Причина не получается заключается в больном организме. Понимаете? Организм не способен зачать просто. И все. Ведь дело все не в том, что сперматозоид с яйцеклеткой не соединились. Там же есть много еще причин. В матке прикрепление невозможно, допустим, у женщины по какой-то причине. Или она, у нее нет сил, чтобы яйцеклетка развивалась. Это тоже бывает такое, вот такая проблема. Чаще всего ЭКО возможно, когда женщина здорова. То есть она пролечилась хорошо, тогда ЭКО сработает. Но ЭКО надо делать в крайнем случае, когда нет других способов зачать. Нет других способов зачать. Не думайте, что искусственная жизнь сильнее естественной. Не думайте, что организм не знает, как зачать ребенка, что надо за него это сделать. Он знает, просто не хватает сил. Вот и все. Просто не хватает сил. Увеличьте количество сил в организме с помощью здорового образа жизни и правильных методов, и тогда у вас появится возможность. Вот и все. Вот так надо действовать. Я ответил на ваш вопрос, сзади женщины. У вас появилось понимание, что делать или нет?
1: Я против
0: этого. А?
1: Я против этого. Я хотела как бы с вами согласиться.
0: Со мной не согласиться вы хотите? Согласиться? Я тоже не за. Но если женщины нет выхода, она должна это делать. Вы же не против того, что она должна иметь детей?
1: Если она на том этапе, когда у нее не будет,
0: знаете, Бог не может не дать детей. Вообще, в принципе, такого невозможно. Это невозможно, чтобы Бог не дал детей. Потому что если даже ЭКО не помогает, то есть еще один способ сделать так, чтобы дети были. Это взять ребенка на воспитание. Это идея, что когда я беру ребенка на воспитание, это чужой ребенок, это бред полный. Веда объясняет, что есть 7 матерей. Если женщина кормит ребенка, это тоже его мать. Если она его рожает, это мать. Если она его воспитывает, это мать. Земля наша, это тоже мать. Да? Надо микрофон. Поэтому, если женщина воспитывает ребенка, это она родная мать этому ребенку, 100% родная мать. И вот наше это бредовое понимание, что она не родная, это бредовое понимание калечит судьбы и матери, и ребенка. Само понимание калечит судьбы. Часто бывает так, что женщина рожает ребенка, но родной матерью не является, потому что она не вкладывает в него любовь.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Что делать гомосексуалистам в вашем понимании? Ничего не нужно делать? А что им делать? Чем их занять особенно? Как раз им ничего делать и не нужно. Неважно, какой вы сексуалист. Развивайте дух. Например, ну если о себе сказать, я извиняюсь. Ну, а что мне остается делать? У меня целибат с женой. Вот и все. Какая разница? У всех есть сексуальные желания. Принимайте чистый образ жизни. Сразу или постепенно, вот к этому стремиться нужно. В сексе вообще никакой необходимости нет. Но если вы с этим не согласны и чувствуете, что это невозможно, ну, регулируйте. В эти тонкости вообще можно не вдаваться. Кто-то гомосексуалист, такова его судьба. Но таких законов не существует, чтобы заканчивать такие отношения. Таких законов нет. Посмотрите все ведические книги, таких законов не существует. Это придумали люди. Вот в законах проблема. Не в самом гомосексуализме проблема, а в законах, которые это узаканивают. Так случается с кем-то. Что с этим делать? Ну. Как меня пригласили на радио в Алмате когда-то. Позвонил по телефону радиоведущий, говорит, приходите срочно, этот прямой эфир. Успеете за 20 минут? Я говорю, ну постараюсь. Вот какая тема? Он говорит, потом скажу. Ну вот и попал туда. Уже сел, наушники, уже эфир включался. Тема какая? Аборт. Ну, если бы я знал, я бы не приехал. Я знаю еще, что будет. Я уже понимал, что будет. Я попал туда как кур, почти. 90-е годы, перестройка, кругом кошмар. Женщины брошенные. Выжить сложно очень. А я говорю, грех и все по радио. Убийство собственного ребенка вообще. И карма придет, и все, я начинаю говорить. Честно все отговорил, честно, по написанному. Прямой эфир, звонки. Меня хотели размазать просто все. Все женщины, которые звонили, просто были в гневе. А что, кто, кого пригласили вообще туда? А он вообще понимает, вообще, с каких мы условиях живем, вообще он так безжалостно вообще так все характеризует нас, вот так вот, приговаривает. К карме. А какая экономика? А вот одинокие женщины, а вот мужчины такие, а вот жизнь такая, вот что нам остается делать вообще? А им наплевать на нас вообще, на всех. А мы должны вот так вот, вот порабощаться всем этим, да? Света белого не видеть потом. И все, никто меня не защищал вот так. Ну я там как-то отбивался, там говорю, все равно плохо там, и в таком духе тоже руками взмахивал. Сам чувствую, ну не хватает у меня силы справиться с городом. И еще один звонок, это такая женщина, эти умные, говорит, а давайте сейчас его спросим самого, а? Вот этого человека, вашего гостя. У него семья есть?
1: Есть.
0: Дети? Ну вот одна дочь. Ну, одна дочь. Ну и как вот вы решаете в своей семье такие вопросы? Я говорю, у нас целибат с женой. Мы дали обед безбрачия. Да кто его сюда пригласил на радио? Да он ненормальный какой-то. Чего вы слушаете вообще? Давайте нормального человека пригласим, который нас понимает, ну, живет как человек. А это что такое вообще? Еще хуже, то есть. И тут, ну, я тут заметил, что ведущая как-то странно меня смотрит. Она просто была поражена и с глубоким сочувствием, знаете, она там смотрит на меня с таким состраданием. И как бы начинает принимать мою сторону уже даже. И тут, значит, звонок. А я просто сижу уже молюсь, все, я проиграл. И тут интересный звонок последний. И женщина говорит, вот у меня вот дочь, ей уже 20 лет, и вот она родилась, муж меня оставил еще до рождения. И нужно было бы сделать аборт, потому что, говорит, такая была трудная жизнь у меня. И говорит, очень сложно, трудно было мне воспитывать, зарабатывать одновременно. Но я, говорит, не сделал этот аборт. И ведущая спрашивает, а вы любите свою дочь? Ну, конечно. Очень. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Нет. Ведущая, я снимаю перед вами шляпу. И звонки все как обрубило сразу же. Все. Все стало ясно. В одно мгновение. когда люди увидели вот эту жертву матери. И все кончилось. Все замолчали. И мне даже само так хорошо стало. Вот какой хороший пример. Один пример, знаете, покорил все вообще. И ведущая сказала мне спасибо, под руку взяла, я говорю, в машине. Он целебат же все-таки. Человеку нужно сострадание какое-то. Потому что люди так понимают, что это несчастный какой-то.

свете замечательный американский ученый, профессор, офтальмолог Уильям Бейтс. Бейтс был очень честным человеком. После окончания мединститута он 5 лет проработал глазным врачом и пришел в ужас и отчаяние от результатов своей работы. Все до единого пациенты, которым

Им зрением вынуждены были месяц-два обходиться вообще без очков. Когда они возвращались с этого отдыха, приходили к нему за очками, он у них по таблице проверял зрение и с изумлением отмечал, что у многих из-за того, что они ходили без очков, зрение глаз начинало улучшаться. Бейтс 30 лет изучал работу человеческого глаза. Он разработал и изготовил уникальный для своего времени прибор, который назвал ретиноскоп. С помощью ретиноскопа с расстояния до 2 метров бесконтактно он мог определять параметры глазного яблока. И он смотрел, как меняется зрение у близоруких людей, у дальнозорких, у детей во время игры, у спортсменов, у некоторых животных. И вот 30 лет изучая работу человеческого глаза, Бейтс пришел к выводу, что теория зрения Германа Гельмгольца не верна вообще. И изображение в человеческом глазу строится не так, как это предположил Гельмгольц, за счет работы цилиарной мышцы и изменения кривизны хрусталика. А изображение в человеческом глазу строится точно так же, как оно строится в обыкновенном простейшем фотоаппарате, за счет изменения длины самого глаза. И здесь основную работу в процессе аккомодации, то есть наведения глаза на резкость, играют 6 глазодвигательных мышц. У каждого человека в каждом глазу находится по 6 глазодвигательных мышц. Это верхняя продольная, которая глаз поднимает вверх. Это нижняя продольная, которая глаз опускает вниз. Внутренняя боковая продольная, которая глаз сводит к носу. Наружная боковая продольная, которая глаз уводит в сторону. И 2 очень важные, так называемые, поперечные мышцы глаза. Верхняя поперечная, которая глаз вот так полукругом облегает сверху. И нижняя поперечная, которая глаз полукругом облегает снизу. Так как же человек видит на самом деле? Когда все 6 глазодвигательных мышц полностью расслаблены, глаз за счет избыточного внутреннего давления принимает форму шара, фокус оказывается хрусталика на сетчатке, и такой расслабленный глаз прекрасно видит вдаль. Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газету. Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы. И оказывается, для того, чтобы увидеть вблизи, человек на самом деле делает следующее. Он еще больше расслабляет продольные мышцы и напрягает одновременно верхнюю и нижнюю поперечные. Сверху и снизу встречно сжимает свой глаз. А глаз-то у человека жидкий. За счет этого сжатия он вытягивается огурчиком вперед, как объектив у фотоаппарата. Фокус уходит внутрь глаза, и такой вытянутый вперед глаз прекрасно видит вблизи. Надо человеку опять увидеть даль, он моргает, расслабляет поперечные мышцы, продольными глаз подтягивает, глаз принимает форму шара, и он снова прекрасно видит вдаль. Что такое близорукость по Бейтсу? У некоторых людей и Бейтс нашел причину. Это, как правило, физические, психические, зрительные напряжения, перенапряжения, некоторые травмы. У некоторых людей напрягаются поперечные мышцы, сжимают глаз, глаз вытягивается вперед, а назад эти мышцы не расслабляются. Таких людей с вытянутыми вперед глазами он назвал близорукими.

0: Оказывается, сознание в переводе с санскрита имеет две функции. Сознание означает знание себя. Это первое. И знание окружающего мира. Второе. Два аспекта у сознания. Разбираем первый. Опять-таки через чувства, сейчас вы это все почувствуете. Очень просто. Скажите, кто помнит себя в молодости? Ну, кто-то помнит в возрасте 3-4 лет, какие-то отрывки. Да, ну что-то там. Нет, ну с какого возраста ты себя помнишь?
1: Наверное, с 7-6.
0: Ну, с 7, да, хорошо. Пусть с 7. Ты была?
1: Да.
0: Я есть. Было в тебе? Я есть личность. Вот я есть. Скажите, вот это понятие «я есть» и «я личность». Ну, пусть мы называли себя Аней, Петей, да? Но на самом деле внутри у нас нет понятия. Вот. Но я помню себя, когда еще не знал, что я Миша. Как я стою, вот качаюсь в этой люльке. «Я есть», понимаете? Вот это и есть понимание себя. Вот это «я есть», оно не меняется от нашего тела, согласитесь. Если бы не было зеркалов, если бы у нас были вот такие шоры, да? И мы никогда бы не видели свое отражение, свое «я есть» с 5 лет до 25 не поменяется, и до 50. Я есть. Я существую, и я личность. Все ощущают себя личностью. Но личность, что я индивидуальность, что я вижу все через призму своей индивидуальности. Понимаете? Это очень важный момент. Мы все видим через призму своей индивидуальности. И как мы все видим? Вокруг себя. Обращайте внимание. Весь мир нам кажется вокруг нас, но это же неправда. Мы внутри мира, а не он вокруг нас. Но мы его так ощущаем, правильно? Мы его так воспринимаем. Теперь представьте себе такую простую вещь. У нас есть руки и ноги. Это моя рука. Кого меня? Кого моя? Если моя рука, например, отрублена, моя личность качественно меняется? Качественно. Я есть, как личность, сразу уменьшится. Когда у нас было тело 5-летнего ребенка, я есть. И когда у нас тело, мы выросли до 2 метров. Разве я есть больше стало? Я есть личность, осталось то, что отождествление поменялось. Я там шофер, я там то, но я личность та же. Я Петя стал шофером, я Петя стал врачом, но Петя тот же. В 2 года, в 20, в 30, в 50, правильно? Если нам сейчас тестостерона добавить, я смотрю на тех, кто примерно в моем возрасте, да, то мы себя ощутим, как и на 5, правильно? Но я есть, не меняется, даже если мне 50, даже если мне 2 руки или не 1. Следовательно, понятие личности не связано с телом. Оно не связано. Я есть относится к нечто другому и не меняется во времени. Вот эти две вещи. Очень важный момент. Видите, немножко трансцендентного, запредельного, но ведь очень просто.

Однажды я ехал в поезде с Новороссийска, и мы познакомились с одной женщиной, которая была целителем. Проводила семинары под Геленджиком каждый год. Она ездит с небольшой группой людей и обучает их, дает им разные оздоровительные практики. Мы с ней разговорились, когда мы затронули эту тему, она очень оживленно стала рассказывать свой опыт. Сказал, несколько недель назад, когда я приехал в Геленджик, я встретилась и познакомилась с одним человеком, слепым, который играет на гармонии, на рынке зарабатывает таким образом деньги, средства к существованию. Он интересовался тем, что она рассказывала, потому что ему было много что сказать, и они подружились, познакомились. И буквально за 4-5 дней до ее отбытия он пришел весь заплаканный и печально рассказал свою ситуацию. Все деньги, которые он заработал за несколько лет, на эти деньги он решил купить себе квартиру однокомнатную, прописаться в Геленджике. И одна женщина, которая обещала ему это сделать, прописать его, также продать ему квартиру, она взяла с него деньги. По своей неопытности он не запомнил никаких бумаг, и там не было свидетелей. Он пожил какое-то время в этой квартире. Она обещала, что она оформит все эти документы сама. Через несколько месяцев она сказала, все, убирайся отсюда, мне приезжают родственники, и выгнала его. И все, что он как-то все ее воззвания к ее совести и ко всему остальному были напрасны. И никаких шансов, потому что свидетелей нет, ничего не докажешь. И он попросил ее о помощи. И она сначала подумала, как я могу помочь, ситуация безвыходная. К тому же он попросил ее о помощи, потому что не было никаких родственников. Был сын, который жил только в соседнем городе. Он сказал, хорошо, я попытаюсь что-то сделать. И она позвонила этой женщине и сказала, вы понимаете, что вы неправильно поступаете, и вы должны вернуть эти деньги. Эта женщина стал кричать в трубку, ты вообще кто такая? Ты куда лезешь вообще? Ты вообще кто? Какое ты вообще к нему имеешь отношение, к этому делу? Убирайся отсюда, не вставай на моем пути, иначе я не знаю, что с тобой сделаю. Она сказала, нет, вы не правы, вас Бог накажет, и так далее. Казалось бы, очень странные аргументы. Но вся эта ситуация разворачивалась. И она рассказывала, что я думала, как же мне поступать, какое должно быть у меня умонастроение, чтобы я сама не попала под влияние всех этих ситуаций, которые мне придется как-то разбирать. Она внутри пребывала в такой медитации, как-то высывала к Господу, чтобы он дал понимание. И изнутри пришло очень четкое понимание, что она должна быть такой же спокойной, как море в тиле. Не гневаться. Быть просто спокойной и просто исполнять свой долг. Никак не реагировать на проявление грубости со стороны этой женщины. И она стала так действовать. На следующий день она шла по улице, и они встретились лицом к лицу, завернув за угол с этой женщиной. И когда та увидела и сказала, ах, ты так, ты еще за мной следишь? И она стала кричать матом на всю улицу, грозясь ее уничтожить, разорвать. И она спокойно смотрела на нее, сказала, нет, так или иначе, вы неправильно поступаете. Это инвалид, вы не должны так поступать, вы должны вернуть ему или деньги, и передать ему квартиру. Это еще больше ее бесило, эта женщина. В конце концов, она, зажав кулаки, она развернулась, сказала, если ты еще раз встретишься на моем пути, я тебя убью, не знаю, что с тобой сделал. И представляете, такую ситуацию, что на следующий день они снова встречаются. Уже в другом месте. Это была явно просто судьба. Эта женщина сорвала просто. Она набрала рот, плюнула в лицо этой целительницы. Сказала, убирайся, я тебя ненавижу. Вообще, кто ты такая? Она еще больше стала кричать, размахивать руками. Но та спокойно. Сказала, нет, я знаю, что я делаю. Я здесь ни при чем. Это вы поступаете неправильно. Вам просто нужно дать этому человеку то, что вы должны. В конце концов, они просто разошлись в разные стороны. Но произошла очень удивительная вещь. Казалось бы, ситуация без выхода. Но поругались и ушли. Ни свидетелей, ни документов, ничего. Никаких рычагов давления на этого человека. Но и произошла очень удивительная вещь. Через 2 дня женщина сама позвонила этому слепому и сказала, хорошо, хорошо, я отдам эти деньги, отдам. Оказывается, она не спала 3 суток. Ее сердце просто разорвалось, у нее давление было огромное, потому что вся та злоба, весь тот гнев, который исходил из нее, вся та жестокость, оно бумерангом возвращалось к ней и било пониже самой. Почему? Потому что вся эта жестокость не встречала сопротивления. Если бы эта целительница отвечала ей тем же, то просто это было противостояние, это бы ни к чему не привело. Но так как она не противилась этому, она не желала ей зла. Это возвращалось ей. И самое удивительное состоит в том, что это возвращается еще обычно усемиренное. Можно представить, что с человеком может быть. Поэтому это очень сильный механизм. И самый сильный способ сделать так, чтобы ситуация раскрылась лучшим способом. Лучше всего для нас. Но так поступать нелегко, потому что гораздо легче действовать по накатанным. Очень легко, когда кто-то нам грубит, ответить ему тем же. Пожелать этому человеку счастья. И не гневаться на этого человека не так просто.

Жил один грешник. Люди просто не любили его, боялись, жестокий человек был. Все только думали, да куда он сдохнет вообще. Настолько бед причиняет, столько несчастья, столько боли. И однажды он скакал на коне, упал с лошади, головой вниз, сломал шею и умер. Все подумали, да просто вздохнули. Так оно должно быть, грешники, но не так должны верить. Несчастный случай, нормальный. Ну и слава Богу. И грешник предстал перед Ямараджем в тонком теле. В грубом теле можно обмануть выражением лица, одежды, а в тонком теле нет. Невозможно. Все очевидно. Вы не можете сказать, я этого не делал, но там невозможно это сказать. Все, факт. Ямарадж посмотрел, Чатрагупта посмотрел к нему. Ну, найди хоть одно благочестивое одеяние. Ну, нет. Ну, я уже искал много раз. Проверил. Нет, ну, хорошо, даже слово не сказал человек. Даже не собирался ничего хорошего делать вообще. Не планировал. Только себе и все. Ну, ладно, приговор. Ямарадж смотрит на него и говорит. В реку Вайтарани бросить. Вы так спокойны, потому что вы не знаете, что такое река Вайтарани. Это река огня. Это пылающая река огня. Это Ганга, которая спускается через всю Вселенную, забирает все грехи, всю карму, и внизу это адская река Вайтарани. Жуткая. И Ямадут, эти слуги жестокие, лохматые, клыкастые, он схватили этого грешника, трепещущий человек, он нужен. Он ад, страдание, в лодку его, и на эту реку Вайтарани, в середину, вниз головой, безжалостно. И поразились, подивились, как только он коснулся этой огненной воды, образовалась прохладная гладь речная, лотосы распустились, запахи пошли райские, и птицы в яйца стали кричать. И он там плавает, наслаждается жизнью. Вокруг огненная река, а у него там заводи, понимаете, небесные. Неправильно бросили, похоже. Достали в другую сторону. И тот же самый эффект. Нужно вернуться к Ямараджу. На нем к Ямараджу не горит. Какой-то святой, что ли, или что? Ошибка? Ямарадж не ошибается, в чем дело, мы не знаем. Ямарадж сказал, ну-ка, еще раз посмотри. Ну, ни одного благочестивого поступка. Ну, я же посмотрел, говорит, что глупо, ну, не делай. Так, ищите момент смерти. Давайте исследуем. Так, вот заснято. Вот он скачет на коне. Осталось 10 секунд, 9 секунд, 5 секунд до смерти. Вот 3, оп, стоп, медленно. 2, 1, 0, оп, падает голова. Трескается шея. Остановите кадр. Вот это место. Исследуйте, куда он головой воткнулся. Что за место? Исследовали. Какой-то великий святой там умыл руки, оказывается, и ушел. И вот туда головой он и угодил, видите? И освободился.

находится послание любви. Там всегда находится какой-то урок, да, который приходит в нашу жизнь для того, чтобы мы что-то изменили в себе. И очень важно уметь эти вещи раскрывать, когда приходит какое-то страдание, что-то тяжелое. То есть увидеть в этом волю Бога, причем волю Бога любящего, а не того, кто нас наказывает. Это некоторая предварительная квалификация, личность-личность. Но чтобы пойти дальше, нам нужно понять, что из себя представляет вообще этот процесс. То есть изучить саму науку молитвы. И здесь основная и главная тема – это тема природы звука. Мы воспринимаем звук, то есть наше понимание природы звука, оно ограничивается определением, что это какой-то колебательный процесс в воздухе. Да? Упругие колебания в упругой среде, как говорят физики. Но священные писания, они идут дальше, и они раскрывают это явление во всей его полноте. Они говорят, что звук – это явление, которое связывает материальное и духовное. Звук – это феномен, который пронизывает все сферы материального существования. Начиная от духовного мира, тончайшие, самые глубинные слои психики, да, наш ум, и проявляется вовне уже в виде звуковых вибраций. Вообще звук, по большому счету, то, что, все, что нас окружает, это звук. И физики, они, в принципе, пришли к пониманию этого. Они говорят об этом несколько в других терминах, они говорят «вибрация», но по факту ученые пришли к пониманию, что на субатомном уровне, на квантовом уровне, есть только вибрация. Негасимая вибрация, которая существует всегда. Более того, эта вибрация себя ведет очень интересным образом. Она коррелирует с сознанием человека, она коррелирует с сознанием экспериментатора. Этот известный эксперимент, да, как ведет себя электрон, как волна или как частица. И смотрите, звук в основе этого мира находится. Поэтому говорят, вначале было слово, слово было у Бога. Там священные писания ведические, они описывают, каким образом это творение происходит, что именно звуком начинается процесс мироздания. И, коль скоро все звук, означает, что звук – это то явление, которое способно взаимодействовать с миром, способно трансформировать, видоизменять, потому что имеет схожую природу в своей сути. Да? И, например, священные писания говорят о мантровидии, наука о мантрах. Я думаю, вы слышали это слово, да, на слуху. Понимание звуковой природы, вибрационной природы реальности, оно дает объяснение, почему мантра как таковая работает. Изначально Брахма, вторичный творец, когда он творит этот космос, говорится, что он творит его посредством звуков. 50 звуков Акшара. 50 звуков. Акшара означает неуничтожимый. 50 звуков алфавита санскрита, они напрямую соотносятся с энергиями. 50 энергий Крия-Шакти, энергии созидания, из которых все здесь сотворено. Это как сказать, что есть 50 цветов, и этими 50 цветами рисуется любая картина. И каждый звук активизирует определенную энергию, есть прямая связь. Это означает, что если знать правильную последовательность, да, звуков, то можно повлиять, уничтожить, создать любой объект в грубом материальном пространстве, то есть материализация, уничтожение, либо в тонком пространстве, войти в любое состояние сознания, вызвать любую эмоцию, любое чувство, любое желание посредством пропевания определенных мантр. По факту, изначальный смысл именно такой. И есть, например, наука Дхануурведа, она говорит именно о внешнем грубом аспекте, каким образом посредством звука велись войны. Помните же вот эти ведические картинки, где люди с луками? Вчера Бхагавад-гита была, да, с луками они бегали. Но надо понять, что когда они с луками бегали, разрушительная сила, которая вкладывалась в этот звук, в эту стрелу, да, читалась определенная мантра, и стрела выстреливалась. И то, куда прилетала стрела, если это, например, брахмастра была, берется, например, ватка, смачивается водой, одевается на стрелу, читается мантра, выстреливается. Выстреливается, надо сказать, сразу на километры, но не так на 10 метров, как мы можем выстрелить. И то, куда эта ватка прилетает, там происходит ядерный взрыв. Да? Когда ученые сейчас находят в пустыне определенные свойства песка оплавленного, и они находят связь, что так аналогичный песок получается на ядерных полигонах. Такие же температурный режим, такое же давление. То есть несколько тысяч лет назад велись ядерные войны, но эти войны, они велись посредством звука. Мантры работали.
и грубый аспект этот утрачен, тонкий сейчас тоже все.

0: в сильной степени не работает. Но, в принципе, эта потенция остается посредством звука. Нам сейчас важно понять, что посредством звука мы способны влиять на состояние сознания. То есть, представьте, ты говоришь, ты чувствуешь, что, вот, например, в сердце вошла злость. Ты говоришь, злость, уйди. Но в виде мантры она уходит. Вот представьте, что это возможно. Да, в любой момент времени. Ты говоришь, злость, уйди, вожделение, уйди, жадность, уйди. Приди благодарность, приди желание служить. Да? В конечном счете счастье. Приди. А? Есть ученые, самое такое популярное из того, что я знаю, это Майкл Кремо. Майкл Кремо, у него есть целая книга и фильм снятый, называется «Запретная археология», где рассматривается... Видели, да? Вот. И там рассматривается огромное количество артефактов, которые противоречат современной науке, то есть мировоззрению, которое транслирует современная наука. И надо понять, что наука сейчас, ее цель заключается не в познании мира, а в сохранении определенного мировоззренческого статус-кво. Поэтому, когда находят какие-то металлические шарики в породе, которые несколько миллиардов лет, то они просто напрочь разрушают представление о том, как был создан этот космос, да, и эволюция человека. Есть всего два столпа, на которых держится атеистическое мировоззрение. Это теория эволюции Дарвина, первая, и теория Большого Взрыва. Потому что эти две теории, они заменяют Творца. На этом фундаменте строится все атеистическое мировоззрение в конечном счете. Закладывается именно там основа. И смотрите, то есть важно понять могущество звука как такового, как есть, что происходит, когда мы просто, казалось бы, разговариваем. Если посмотреть на это явление, ну мы к нему очень сильно привыкли, мы как рыба воды не замечаем. Но если посмотреть некоторые факты, например, аюрведа говорит, что удана прана, это есть 5 видов праны в нашем теле, которые регулируют всю жизнедеятельность, да, как грубого тела, так и тонкого тела. И говорится, что один из видов праны – уданы. Удана прана, она является высшей, и она связана с речью. И по факту речь, способность извлекать звуки, является высшей конечной функцией человеческого тела. Мы созданы для того, чтобы звучать. Да? Говорится, что у нас есть головной мозг, я надеюсь, и 1/3 сенсорно-моторной коры головного мозга. Сенсорно-моторный означает то, что обрабатывает все восприятие, и та, которая обрабатывает мышечную деятельность, да, сенсорно-моторная. То есть, по сути дела, с точки зрения материалистического взгляда, это вообще все, что есть. Мы что-то воспринимаем, и в ответ на Сеченов говорил, все многообразие центральной нервной деятельности сводится к мышечному напряжению. Это все, что есть, из этого все, что есть, 30% отводится под регуляцию функций языка. То есть, что мы сартикулируем, какой звук мы воспроизведем. 1/3 коры головного мозга работает на то, чтобы правильный звук воспроизвести. Есть, например, альтернативный взгляд, понимание природы нашего ДНК, что это из себя представляет. Ведь ученые, они не знают по факту. Вот что такое ДНК? Что у нас из школы осталось? Ну да, смотрите, как интересно действует наша природа. То есть у нас создается иллюзия, что если мы дадим название, то мы якобы объект узнали. Да? То есть сказать, что ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, это ни о чем не сказать. И ученые этим пользуются бессознательно, потому что вот, смотрите, есть какое-то явление. Его ученый по фамилии Иванов наблюдает, описывает, и потом это явление называют эффект Иванова. Да? Назвали, вот это вот назвали эффект. Потом что происходит? Кто-то сталкивается, говорит, у меня получил странные данные. Посмотрите, что это такое. Они говорят, да, мы знаем, это эффект Иванова. Суть явления понята? Нет. Но создается иллюзия понимания. И точно так же с ДНК. Нам в школе говорили, что это ДНК отвечает за синтез белка, да? Кодируются белковые последовательности. Но если посмотреть на всю совокупность нашего ДНК, то там всего 2% отвечают за это. 1-2%. Что делают остальные 98%? А? Что-то делают, но ученые не знают, и поэтому они говорят, назовем это ДНК мусорным. А в последнее время еще термин, ну, более мягкий стали использовать, эгоистическая ДНК. Эгоистическое, значит, оно живет само для себя. Непонятно, что делает в теле. А 2% белки кодируют. Да, и вот есть ученый такой, Петр Горяев, к чему вообще эту тему поднял. Он пришел к пониманию волновой природы нашего генома. Да, что есть помимо грубой составляющей, которая находится в наших клетках, вот эти буквы X, есть еще тонкая составляющая. Да? И более того, он говорит, что на наш геном звук оказывает прямое, непосредственное воздействие. И он проводил интересные эксперименты, когда проводились очень простые опыты, которые даже дома можно воспроизвести. Вот самый доступный – это берутся семена, замачиваются в воде, да, и с одними семенами разговаривают так, над ними молятся, с другими просто общаются, третьи матерят, а четвертый вообще игнорируют и смотрят, в чем разница. И эффект будет проявлен, очевидный. Или, например, человека садят перед тепловизором. Это такое устройство, которое фиксирует минимальные температурные изменения в теле человека. И человек начинает говорить один текст, да, точно так же либо молиться, либо материться, и смотрит, что происходит с телом, что происходит с мозговой деятельностью. То есть речь, она, особенности, когда мы поем, тогда вообще вся кора головного мозга включается. И этот Горяев, он сказал, что звук в пределах 1 кГц, то есть в пределах спектра голосового, да, человеческого голоса, он способен непосредственно влиять на ДНК, как восстанавливающий, так и разрушающий. И к разрушающему воздействию он относил мат, брань. Да, он говорил, что матные слова, они действуют разрушающе, и это разрушение сопоставимо с воздействием радиации. Можете поискать, Петр Горяев, у него есть фильмы интересные. Петр Горяев, просто наберите в интернете, вам выдаст ролики на эту тему. У него там есть много интересных вещей. Он посредством звука вообще перепен. То есть они что делают? Они берут крыс и вызывают у них искусственно диабет второго типа. Вводят им какой-то яд, оксалан, по-моему, да? И у крыс атрофируется поджелудочная железа. Крысы неминуемо должны умереть со временем. Потом они что делают? Они берут... как это правильно сказать, потому что по факту это выглядит страшно. Они берут детенышей крыс, вырезают у них поджелудочную железу, делают из них некоторый препарат, а потом пропускают через свет лазера вот этот препарат. Он моделирует излучение лазера определенным образом. Они этот свет фиксируют и просто переводят в звуковой диапазон. И потом крысам дают слушать определенный звук. Да? И этот звук становится носителем информации о здоровой поджелудочной железе. Поджелудочная железа начинает восстанавливаться. Или, например, что 80% праны, оно может задействоваться на речь. 80% жизненной силы, оно просто может уйти в речь, и можно так поговорить, что очень сильно устать. Какая такая функция важная, скрыта за звукоизвлечением, которая проявляется в виде этих фактов разрозненных? То есть какая потенция? А потенция очень простая. Это способность управлять. Это универсальное управляющее средство с точки зрения... Грубая реальность, ее можно структурировать звуком, потому что изначально это не более чем звук. Если вы знаете правильную мантру, правильно настроенное сознание, можно на любой объект повлиять. Да? Мы способны управлять в сфере тонкой. Здесь из очевидного можно привести что? Сфера коммуникации, да, и музыка, как явление, которое очень сильно влияет на наше настроение. Послушали одну музыку, одно настроение, послушали другую музыку, другое настроение. Сфера намерений, желаний посредством звука. Сфера перцепции, восприятия непосредственно посредством звука можно влиять. Самый простой пример – это гипнотизер. Состояние транса вводит, начинает говорить определенный текст, а для вас это оживает как реальность. Вы начинаете воспринимать то, о чем говорят. Звук становится, да, для вас видимым реальностью. И здесь наука упирается, но влияние звука идет еще дальше. Оно касается духовных аспектов, то есть природа нашего сознания, в конечном счете, души. И чтобы понять, каким образом эти странные, разрозненные факты, эта солянка, она объединяется, да, нам нужно рассмотреть именно, что такое звук с точки зрения шастр, что такое звук с точки зрения священных писаний. И шастр говорит, что звук – это сложное явление, оно является матрешкой. 4 вложенных уровня. Начиная от внешнего грубого, который мы можем слышать ушами и воспринимать, да, и заканчивая тончайшим уровнем духовного звука, который всегда находится в сердцевине любого звука. И вот этот внешний звук, который мы воспринимаем как вибрацию, внешнюю, да, грубый звук, это внешняя форма этой матрешки. И этот звук интересен тем, что он сам по себе связан с определенной энергией, которая на нас влияет. Эта энергия называется крия-шакти, энергия созидания, энергия творчества, энергия энтузиазма. Помните вот это состояние, такое вдохновение? Да? Не рутина, не чувство такое долго давлеющее, а что ты очень вдохновлен что-то сделать, что-то изменить. И вот на этом чувстве ты делаешь, и получаются чаще всего интересные вещи. Да? И говорится, что звук непосредственно с этой энергией связан. Крия-шакти, энтузиазм. Слово, кстати говоря, слово энтузиазм само по себе очень интересно. Если смотреть его корень, то оно происходит от греческого слова телос и дословно переводится «бог внутри». То есть сама способность творчества, она определяется нашей связью с божественным началом в сердце. Будучи маленькими творцами, да, мы действуем в согласии с основным творцом. Энтузиазм – это действовать из состояния связи с Богом, состояния вдохновения. И здесь говорится, что звук непосредственно влияет на эту энергию. А это очень, кстати говоря, очень важный момент, потому что энтузиазм, вот эта энергия созидания, это в простом понимании крия-шакти, это способность вообще совершать какие-то действия. Потому что если вообще нет крия-шакти, никакие действия совершать нельзя. У нее есть два источника. Первый – это вот как раз как, ну, два типа. Точнее, первый – это как раз вот вдохновение, а второе – крия-шакти, оно диктуется нашей природой, ну вот животной природой, да, грубо физической. Нам не надо себя вдохновлять, чтобы покушать или поспать. На это вдохновение всегда есть. Параматма дает. Да? И говорится, что эта сила, она приходит со звуком. И почему это важно для нас? Вот смотрите, мы приехали на фестиваль 2 недели, да, погрузились в определенную атмосферу, да, чувствуем радость, чувствуем желание изменить что-то в своей жизни, какие-то стандарты новые задать. А потом, у вас есть такой опыт, когда вы чувствуете, что вот сейчас жизнь моя поменяется, я вот делаю вот это, потом возвращаемся домой, и что происходит? Сколько времени у кого занимает? Ну, 2 недельки обычно. 2 недели постепенно, да? Стандарты снижаются. То есть это сила, энтузиазм, это способность совершать действия в соответствии сознания. То есть я знаю, что курить вредно, а бросить не могу. Я знаю, что утром надо вставать и молиться в 5 утра, а не могу, крия-шакти нет. И этот звук способен эту силу пробуждать. Если пойти еще подальше и посмотреть, что находится в матрешке следующего уровня, то мы войдем в сферу действия тонкого психического звука. Он такой же реальный, как и грубый. Обращали внимание на голоса в голове? Есть голоса в голове? Да?
1: Таблетки тут убирать.
0: Нет, таблетками не надо. А что за голоса? Кто разговаривает? Самый громкий голос – это голос ума. Да? Все остальные звучат потише. И если вы обратите внимание, то вы услышите, что у этого звука, у него есть такие же свойства, да? То есть он как-то звучит, его можно представить, как бы он выглядел снаружи, тембр, эмоции определенные, да? Звук наших мыслей, другими словами. Вот этот уровень тонкого звука, звук, промежуточный звук, его называют средний звук, это звук наших мыслей. И этот звук, я вот напишу здесь условно звук ума, чтобы мы их различали. Этот звук мысли связан с энергией, которая называется энергия знания. Гьяна-шакти. Гьяна. Слово «знание» своими корнями уходит к слову «гьяна». Дзняна. Знание. И что такое энергия знания? Это, по сути дела, вот эта вот способность наделять смыслом происходящее. Когда я вижу человека, я вижу его как кого? Как тело физическое? Или как сознание, которое находится в этом теле, и сейчас просто как персонаж, да, который реализует определенную волю. Посмотрите, как это работает. Вот смотрите, два мировоззрения. Атеистическое, которое говорит, что человек произошел от обезьяны. Вот почувствуйте, что вы произошли от обезьяны. Как вообще? Как вот живет человек, который является потомком обезьян? Но это совершенно конкретное чувство, да, вот когда я принимаю это, что-то происходит на самом деле в теле, происходит много изменений, некоторые люди даже на грубом теле начинают ощущать. Но перестройка самого разума идет, да, или, например, представить, что я, наоборот, являюсь, то есть мое тело является творцом, творением Божьим. Чувства совсем разные, вы ощущаете эту разницу? А корень вот здесь находится. То есть попробуйте, вот этот мир, он является что? Он спонтанный, хаотический, нет никаких законов, нет никакого смысла, нет никакого предназначения. Это просто некоторое скопление материи, которое вот сейчас вот так вот собралось в эти формы, а потом также рассыпется. Попробуйте вот это почувствовать. Какие чувства возникают? Протеста, что еще? Какие эмоции? Если представить, что это так, какие эмоции возникают? Безысходность, Дарвина страх. Прибить Дарвина прибить хочется. Это не эмоция. Одиночество. Что еще? Отстраненность, да? Ничего хорошего, тоска, да? Теперь представьте, что этот мир, он создан по законам любви. Есть высшая творящая сила. Из этой силы исходит только любовь. Да? Я являюсь возлюбленным этой силы. Ну, давайте сразу прямым текстом быть возлюбленным Господа. Бог меня любит. Попробуйте ощутить, что вот это так, принять. Какие эмоции возникают? Радость, счастье, чувство защищенности, умиротворение, да? И мы можем посмотреть на свое вот это обычное хроническое состояние, в котором мы пребываем в течение дня, и определить, а какой выбор мы вообще сделали. Он определяется в конечном счете нашим мировоззрением, нашим пониманием природы вещей. Священные Писания говорят, что есть 10 способов влияния на наше состояние, и самое первое, самое основное называется агама. То есть это источник знания, источник, откуда мы берем информацию, когда создаем свое мировоззрение. Что это, Священные Писания или телевизор, интернет, газеты? И результаты вот разные. Поэтому если вы вдруг ловите себя на чувстве как бы опустошенности, подавленности, депрессии, это указывает на то, что мы продолжаем руководствоваться бессознательно установками материалистическими, атеистическими. И знание здесь выполняет ключевую роль. Сейчас один пример вам приведу, он очень показательный. Представьте, что вам в руки дали чашку, старая деревянная чаша, треснутая, да, темная. Вы берете ее в руки, начинаете разглядывать. Что вы чувствуете? Какие ощущения? Что с ней делать можно? Какой вывод? Чаще всего вывод – хлам, надо выкинуть. Но никаких особых чувств, вообще непонятно о чем. Какую-то сунули, какую-то чашу в руки. Теперь вам говорят, что это чаша, из которой пил Иисус Христос свою последнюю ночь. Да? Причем говорят из авторитетного источника. Что происходит? Смотрите, чаша осталась той же самой. Она такая же старая, такая же треснутая, такая же бесполезная с точки зрения утилитарного прагматического смысла. Но что меняется? Меняется отношение, которое проявляется в том, что мы испытываем эмоции. Эмоции являются признаком отношений. Чувство благодарности, радости, ликования, у кого что. А что изменилось по факту? Просто мы приняли некоторое знание. И это знание изменило наше отношение к этому. И это касается любого объекта, любого феномена в материальном мире. Как мир целиком, что это такое? Какое знание мы используем, когда воспринимаем мир? И опускается уже на какие-то конкретные проявления. Поэтому второй уровень звука, он связан именно с энергией знания. Поэтому звук является ключевым в передаче знания. Существует определенная традиция ведической передачи знания. Да? Говорится, что есть учитель-ученик и определенная система отношений между ними, как учитель относится к ученику, какое настроение должно быть у самого ученика, чтобы это знание вошло в сердце. И звук на уровне ума, если пойти еще дальше вглубь, то мы дойдем до уровня причинного тела человека. Назовем условно уровень разума. И вот эти уровни внешние, грубый, тонкий, психический и тончайший, они разделяются. Вот эта черта означает вербальный уровень. То есть вот здесь звук, он невербальный, довербальный. Это означает, что вот здесь звук пребывает в виде формы, в виде картинок. Психологи говорят, что наши бессознательные мыслят образами, символами. Да? И речь идет именно о том же самом, что звук, когда проявляется, зарождается в нашем теле от тончайшего уровня, то он проходит слой, в котором звук проявлен в виде определенной формы, в виде определенной картинки. Потом, когда он всплывает до уровня ума, эта картинка вербализуется. То есть мы ее понимаем, осознаем на уровне, да, мысли, и потом уже можем эту мысль проговорить. Это очень просто проверить. Вот сейчас ответьте на один вопрос. Вспомните самое яркое событие фестиваля. Вот прям вспомните, выберите его. Решите, вот это вот яркое событие. Теперь начните его описывать про себя. Смотрите, что происходит. В тот момент, когда вы вспомнили, вы вошли в контакт с чем-то вот на этом уровне. Да, это определенное чувство. Оно даже в теле может проявляться. Чувствительные люди, они, у них очень тесная связь есть между сенсорными ощущениями и психосоматика очень ярко проявлена. И вот здесь есть определенное чувство. Мы картинку не видим сейчас с вами. Да? Есть одно, скажем так, одно проклятие, которое закрывает нас тонкие уровни. Но если мы из этого чувства начнем тянуть за ниточку, то мы вытянем совершенно конкретный текст, совершенно конкретную последовательность. Да, а потом можем ее озвучить вовне. Если посмотреть с обратной точки зрения, то вот здесь грубый звук. Сколько времени мне сейчас нужно, чтобы вам рассказать эту вот теорию чатур-вак, четверичной речи? Чатур значит четыре, вак значит речь. Вак, слово вякать есть в русском языке до сих пор, которое тот же корень имеет. Ну сколько? Ну минут 30 я потрачу, наверное, да? Сколько мне нужно времени, чтобы просто вспомнить, окинуть мысленным взглядом то, о чем я буду говорить? Ну гораздо меньше, да? Тезисно пробежать, все просмотреть. А сколько мне нужно времени, чтобы просто... То есть сжимается. И здесь это сжимается до формы. И говорится, что на тонком уровне, на уровне нашего разума, этот звук пребывает в виде формы. Это означает конкретная форма, конкретные цвета. Поэтому в мантрах, в шастрах говорится, что когда мудрецы воспринимают мантры, когда они воспринимают откровения, да, в медитации, они эти мантры не слышат, они их видят. Ришайо мантра дриштрих. Мудрецы видят мантру. Приходит как конкретный образ, и потом этот образ уже может быть трансформирован в язык. Уровень доречевой, здесь даже языка нет. Люди, которые одинаково хорошо говорят и на русском, и на английском, они могут вспомнить события фестиваля сначала, а потом проговорить его в уме на любом языке. Да? Доречевой, доязыковой уровень. Или, например, такое явление сейчас популярное, которое называется ченнелинг. Слышали, наверное? Есть люди? Ченнелинг, ченнелинг. Ну, медиумы, да, так называемые. Которые, в чем основная идея, что они входят в контакт с какими-то сущностями, да, с какими-то личностями и начинают транслировать определенное послание. И когда, это вторичный вопрос, что они транслируют, откуда они транслируют, мы это даже рассматривать не будем. Но сама идея в чем? Когда они описывают этот процесс, они говорят, что в момент, когда приходит как бы ответ, да, этот ответ воспринимается как конкретная форма, как чувство, и потом из этого чувства, потом, причем оно чуждое моему уму, я понимаю, что это не я создал, это не продукт моей воли, приходит готовый некоторый пакет информационный, из этого пакета уже можно вытянуть само послание. Это означает, что такие явления, как телепатия, передача мысли, они потенциально могут существовать, имеют право. Просто есть проклятие Индрадева, по-моему, который проклял людей. И в результате проклятия вот эти уровни звука, они стали для него скрыты. То есть мы осознанно можем пользоваться только вот этим каналом взаимодействия. Если бы не проклятие, можно было мыслями обмениваться, да, образами обмениваться, эмоциями в обход грубой речи. И здесь уровень разума, он связан с формой. Это очень интересная концепция, которая в конце нам очень сильно пригодится. Звук равняется форма. А завтра мы с вами потратим часть времени... Сегодня потратим, чтобы убедиться, что вот это так. Потому что наше текущее понимание природы вещей, наше мировоззрение, оно не совсем готово принять эту концепцию. Да? И тогда мы призовем науку в помощь, потому что она показывает достоверно, что звук является формой. Есть определенные эксперименты, которые показывают, что это достоверно так. И смотрите, звук – это форма, да? И с какой энергией связан этот уровень, это тончайший уровень. Мы идем от грубого к тонкому. Тонкое означает потенцию управлять более грубым. Поэтому говорится, что ум находится над, да, грубыми чувствами, разум находится над умом, а что-то находится еще выше разума. Тончайшее означает могущественное. Чем тоньше, чем могущественнее. И смотрите, этот уровень, он связан с энергией, которая называется энергия желаний. Энергия желаний. То есть наша способность хотеть, чего мы хотим, в какой момент, как долго, как сильно. Почему какие-то желания вдруг приходят и мучают нас? Ну вот не может реализоваться, и вот оно мучает, мучает, да? А какие-то мимолетные, как рябь на воде. То есть пришла, ушла. И в нашей психике за это отвечает конкретная энергия, называется ичха-шакти. Ичха-желание, шакти-энергия, да? Присутствие этой энергии, оно как раз определяет нашу способность. Чего мы хотим? И очень интересная вещь. касается природы желаний. Мы об этом говорили на семинаре по смерти. Помните? Мы же рассматривали эту тему. Концепцию «я не действующий». Кого не было на семинаре по смерти? Вы помните эту тему желаний? О чем там было? Основная идея в чем? В том, что желание – это сила, посредством которой этот мир вообще вращается. Было это или нет? Или я что-то придумываю? Да? Мы с вами приводили пример, что если то, что нас окружает, это компьютерная игра. Помните? В Шримад-Бхагаватам говорится, что материальный космос – это янтра, устройство, механизм. Мы находимся внутри этого механизма. В более понятных для нас терминах мы находимся внутри виртуальной игры. И находясь внутри игры, мы этой игрой определенным образом управляем. Да? Если это обычная игра, я управляю мышкой, двигаю и нажимаю кнопки. И нажимая кнопки, компьютер обрабатывает и отображает. То мы здесь действуем на уровне желаний. То есть желание – это то, как мы управляем этой игрой.
1: Вопрос ответственности, как она строится. Ответственность, например,
0: за... Чуть-чуть позже этой темы коснемся. Ответственность является следствием определенного миропонимания. То есть законы, которые находятся здесь, насколько я в контакте с ними. И желание – это сила, которая... запускает все процессы. То есть мы захотели, а компьютер отрисовал. Мы нажали кнопку, компьютер исполнил. Мы захотели материальный мир, или говорится, механизм гун материальной природы. Да? Он исполнил. Поэтому, когда мы рассматриваем вообще тему, тема кармы, это что такое? Как таковая? Это процесс, что мы чего-то когда-то захотели, а потом это желание вступает во взаимодействие с законами этого мира. Да? И то, насколько наше желание соответствует правилам этого мира, настолько это действие будет квалифицировано как греховное или благочестивое. Все, что нас сейчас окружает, в каком я нахожусь теле, сколько у меня денег, какие у меня отношения с близкими, обстоятельства моей жизни, все декорации моей жизни являются результатом наших желаний. Когда-то мы захотели, и эти желания как-то взаимодействовали с этим миром. Поэтому, в принципе, это верное утверждение, что материальный мир, он создан для того, чтобы желание исполнять. И основываясь на священных писаниях, на понимании природы, вот явлений, желания, звука, можно понять, каким образом это вообще делается. Хотите, чтобы ваши желания исполнялись? Не всегда. Есть, например, разные системы знания, вот вроде трансерфинга реальности. Слышали такую книжку Зеланда? Да, очень популярная. Фильм «Секрет» очень популярный. О чем они говорят? Они говорят о желаниях и о том, каким образом эти желания могут быть реализованы. Да? Эмпирически, я не знаю, эмпирически или на основе писаний, эти люди, они нашли подходы, ключи к исполнению. И, по сути дела, они задействовали вот эту схему. То есть на уровне понимания, на уровне эмоций и на уровне образа. Нужно добиться некоторой синхронизации, добавить туда намерение воли, и очень мощный пакет ушел на исполнение. Если благочестие есть, да, то все будет сделано. Единственное, чего эти системы знания не учитывают, это понимание того, что желание исполняет в соответствии с благочестием, да, в соответствии с тем, сколько у нас денег на счету. Поэтому люди, которые злоупотребляют этими системами, они очень быстро могут свое благочестие растратить и остаться ни с чем. И аналогичным образом, когда мы говорим о развитии сознания, да, о развитии ответственности, то вначале мы просто хотим, чтобы наши желания исполнялись. Потом мы осознаем, что есть некоторые механизмы в основе этого. Мы понимаем, что, чтобы желания исполнялись, нужно, чтобы было благочестие. Да? Поэтому человек поднимается на уровень гуны благости. Он знает, каким образом это пунья, благочестие, зарабатывается. Он понимает могущество служения, могущество бескорыстия, могущество пожертвований, да, начинает по-другому относиться. Причем еще мотивация может быть очень простая, чтобы мои желания исполнялись. Раздел Вед, например, Кармаканда, он просто описывает, что нужно делать, чтобы желания исполнялись. Причем напрямую. Там жертвоприношения конкретно описываются, какую церемонию, какой ритуал нужно провести, какое поклонение совершить, чтобы желание было исполнено. Мы сейчас не владеем, поэтому мы в наше время можем действовать через благочестие. Но человек, который смотрит еще дальше, он идет вглубь. Он понимает, что этот мир создан, чтобы желания исполнялись, но есть некоторая тонкая подоплека. Этот мир устроен таким образом, чтобы мы свои желания очищали. Очищали от чего? В первую очередь от эгоизма. Да? И в конечном счете человек приходит к пониманию, что счастье – это больше, когда не для себя, а потом еще больше, когда для Бога. Это третий уровень. Говорится, что этот уровень связан со звуком, тончайшим звуком. Другими словами, когда мы общаемся друг с другом, когда мы смотрим телевизор, когда мы слушаем песни, да? Когда мы едем в маршрутке, что-то в наши уши входит, то происходят определенные изменения на всех уровнях, волей-неволей, потому что звук так устроен. Происходят определенные изменения на всех трех уровнях. Поэтому Священное Писание говорит, что наше общение, люди, с которыми мы общаемся, является критическим, ключевым фактором в нашем развитии. Самый могущественный процесс происходит на уровне обмена желаниями, потому что они находятся в основе всех процессов. Запускаются все процессы именно отсюда, чего я хочу. Да? Я общаюсь с человеками, с человеком возвышенным, с человеком чистым. И в моем сердце это желание, гуни благости и выше, они обретают силу. Сила означает, что желание есть, у меня появляется решимость следовать. Появляется энергия вот здесь, на уровне крия-шакти. Если я получаю неблагоприятное общение, постепенно желания чистые скрываются и проявляется желание эгоистически. Я, мое, мне, для себя. Поэтому говорится, что звук – это сила, которая способна желание в нашем сердце как раздуть огонь этих желаний, так и желание погасить. И когда мы с вами молимся, мы действуем аналогичным образом на всех уровнях. То есть некоторый внешний звук, внешняя форма. Мы получили в соответствии с традицией, в которой мы реализуемся, некоторую каноническую форму. Да? И эта каноническая форма, она читается на уровне грубого звука. Но что происходит на тонком уровне? На уровне нашего понимания, наших эмоций, на уровне нашего намерения, на уровне наших желаний. Означает, мы получаем форму, которую нужно определенным образом прожить и наполнить определенной психической энергией. Она и так действует. Потому что Господь все видит. Да? Но могущество ее возрастает с тем, как мы двигаемся вглубь. В Ведах говорится, что есть три способа. Там говорится о способах повторения мантры. Что есть грубое повторение вайкарика. Оно могущественно, сильное. Есть повторение шепотом, упамша. Когда уже внимание переходит с внешнего на те процессы, которые происходят внутри. Что я сейчас чувствую, да, какую эмоцию я испытываю. Да? Как я проживаю смысл. Насколько я осознаю этот смысл, когда я повторяю. И говорится, что у памша, когда внимание уже частично внутри, это повторение в 10 раз более могущественно. И когда мы доходим до манасика, полностью в уме повторение, то есть все внимание, вся наша воля, она переходит внутрь на определенные... Точно так же, как вот, когда воля вовне проявляется, мы можем мышцы напрягать, да, грубая мускулатура. Точно так же, когда наша воля уходит внутрь во время молитвы, то мы должны тоже чем-то управлять, тонкая мускулатура. А это что такое? Наши желания, наши эмоции, наши мысли, то, о чем мы думаем, то, на что мы медитируем. И говорится, что это повторение, когда все уходит внутрь, оно еще в 10 раз более могущественно. Потому что чем тоньше, тем сильнее. Но сразу говорят, не надо повторять в уме. Даже православные святые отцы, они, знаете, Иисусова молитва, монашеская практика, да? Они не советуют мирянам повторять Иисусову молитву в уме, умное делание постоянно. Потому что люди, ну, некоторые люди с ума сходят. А у большинства людей просто очень внимание рассеяно, они не смогут сконцентрироваться на повторении в уме. Ум очень беспокойный, как ветер, его невозможно остановить. Поэтому, начиная, каков процесс? Начиная с грубого повторения, начиная с вот этой канонической формы, мы постепенно, медитируя на смысл, да, первый уровень, что такое? Уровень знания. Что это означает в случае молитвы? Мы повторяем молитву, проживаем ее, да? Это как книгу читать. Вот вы берете книжку, открыли книгу, и вы можете по диагонали читать, улавливая только общую идею, сюжет, отслеживая. Да? А можете погрузиться в чтение. И когда вы погружаетесь в чтение, что происходит? Мы начинаем включаться эмоционально. Да? Психоэмоциональная составляющая подключается. Мы испытываем определенные эмоции, начинаем всплывать определенные картинки, определенные образы. Это вот на уровне ума действовать. И точно так же, когда мы молимся, мы проживаем эту молитву? Или мы просто внешне как бы отбарабанили, а ум где-то летает? И это еще не предел, надо пойти еще дальше. Но когда у нас появляется квалификация это проживать как реальность, надо пойти еще глубже и увидеть, а как моя воля соотносится с тем, что я сейчас повторяю. Потому что самый могущественный уровень, он вот здесь находится. Сила наших желаний. Когда мы открываем рот, просто, когда мы звучим, когда мы поем, всегда есть какое-то желание вложенное. Осознаем мы его, не осознаем, оно присутствует. Просто так рот не открываем. Сам звук, как феномен, в зародыше уже эта энергия находится. Энергия намерения. Поэтому, когда мы читаем молитву, а чего мы хотим? Да, и здесь важно, здесь есть один тонкий момент, потому что когда мы получаем с точки зрения философии сразу правильный ответ, я хочу любить Бога, например, да, я хочу служить Богу, а что делать, когда я этот ответ получил, но я не чувствую, он не резонирует в моем сердце, он не откликается. Как быть? Просто продолжать. Ум будет беспокоиться. Ум будет рваться наружу. Можно пойти другим путем. Помните, мы с самого начала, когда с вами рассматривали, мы увидели, что желания, они не сами по себе. Каждое желание вызывает следующее. Да? Вот есть желание, оно исполнилось, что дальше? Мы тянули за эти ниточки и приходили к трем основным желаниям. Желание служения, желание освобождения и желание наслаждения. И точно так же желания связаны. Поэтому можно просто раскрутить в обратную сторону. Например, когда мы сразу этот вопрос прояснили, зачем мы молимся. Кто-то сказал, я хочу очистить свое сердце. Да? Это нормально? Я хочу очистить свое сердце, чтобы что? Надо просто увидеть, каким образом то актуальное желание, которое я испытываю, я молюсь, чтобы очистить сердце, связано с той высшей ценностью, которая дается в философии. Я хочу научиться служить честно, бескорыстно Богу. И тогда это желание становится тем, что повышает наше сознание. Потому что без желания не обойти. А желание вот просто так не получится искусственно хотеть. Вот смотрите, вот найдите то, чего вы не хотите. И начните этого хотеть. Прям со всей силы. А теперь найдите то, что вы действительно хотите, и начните этого хотеть. Вот то желание, которое сильное, да, самое поверхностное всплыло, это вы берете и начинаете хотеть. В чем разница, опишите? О, интересные эмоции появляются, да? А. Смотрите, когда вы первый раз хотели, где вот это было, вот это желание, как оно ощущалось? Первый раз. В голове. Чувствуете, что оно как-то как где-то вовне? Больше как в голове воспринимается. А когда второй раз вот сюда переместилось, да? То есть как только мы связываемся с тем, что нам действительно важно, мы действительно хотим, это опускается в сердце. Поэтому православные святые отцы, они говорят, молитва из уст входит в ум, из ума опускается в сердце. А священные писания, веды, да, они говорят, каким образом это опускание происходит. То есть что нам нужно сделать, чтобы эта молитва в сердце вошла? Нам нужно просто найти правильное актуальное желание и связать с молитвенной практикой. Ведь желание – это то, что запускает все процессы в материальном мире. И когда мы летим на самолете и хотим, чтобы нам стакан воды принесли, кому быстрее принесут воду? Кто один раз нажал и ждет стюардессу, и кто на эту кнопку давит постоянно? Это как стук в дверь. Вы как постучали, как бы один раз искренне, а потом так, как бы, чтобы до 15 довести? Потому что по 15 раз надо стучать с утра. Чувствуете эту разницу? Поэтому, когда спрашивают, а какие стандарты в молитве, а сколько надо, первый вопрос, который возникает, это вопрос качества. Важно понять вот эту вот глубину. И начать с пониманием этой перспективы сразу действовать. То есть понимать, что в процессе моей молитвенной практики, что подключается? Эмоции, да, как проживание. Мы это пробовали. Когда мы медитацию проводили, мы делали то же самое. Мы проживали эту реальность. Представим, что Бог в сердце. Да, возникают определенные чувства. И вплоть до уровня Ичха-Шакти, до энергии желаний, до нашего намерения. И есть еще один уровень, четвертый. Это звук пара. Пара означает сверх, выходящий за пределы, трансцендентный его еще называют. Духовный звук. И вот здесь вот проходит как раз раздел между духовной реальностью и материальной реальностью. И звук изначально, это тончайшая энергия звука пара, который входит, говорится, в наше основание позвоночника, начинает подниматься по часовой стрелке, обвивается вокруг сушумны, и когда он проходит через разные энергетические центры, он уплотняется до вот этих уровней. То есть на уровне второй, третьей чакры, да, которая связана с нашими желаниями, с нашей волей, приобретаются. Это не означает, что вот прямо есть такие четкие градации, это как разные степени плотности. Здесь мы это воспринимаем, единый феномен, мы здесь воспринимаем как желание, как нашу волю, да, когда мы поднимаемся до четвертой чакры, до анахаты, мы это проживаем как мысли. Это как вот есть булочка, и она пахнет. Точно так же от того, что находится в глубине, на самом дне нашей психики, поднимаются ароматы. Это эмоции, это мысли, да, и проявляются на уровне анахаты чакры, на уровне горловой чакры, как конкретный звук. Но в своей основе это определенное послание, которое идет из глубины. И вот эта связь, в чем она проявлена? Вот эта связь. Это очень простая вещь. Когда вот здесь есть определенные желания, я чего-то хочу, насколько то, чего я хочу, связано с Богом. Душу, индивидуальную душу сравнивают с искрой. Да? Это искра, говорится, что она отделенная, неотделимая частица. Есть костер, который горит, а есть искорка, которая рядом. И пока эта искорка рядом, она сияет. Как только эта искорка отдаляется от костра, она тухнет. И тухнет означает очень простую вещь. Это чувство отчуждения, апатии, бессмысленности. Я думаю, у вас есть опыт. А? Иллюзорности. Потому что иллюзорная энергия, если определение, она в нашем сознании не связана с Богом. То есть все настоящее, оно должно быть связано. А все, что не связано, иллюзорно. Есть такое интересное сравнение, описывают, что вот приводятся определенные типы деятельности, чем человек может заниматься вот здесь в материальном мире у нас. И говорят, вот это может делать, вот это может делать, вот это может делать. Большой перечень. И в конце говорится, если то, что вы делаете, не связано с Богом, эта деятельность сравнима с украшением тела мертвеца. Вот как бы красиво мертвое тело не украсили, одели в костюм от Гуччи, навешали драгоценностей, да, ценности не появляется, оно такое же непривлекательное. И как только связывается с Богом, так в этом же и идея находится, в духовной практике. В какой-то момент человек осознает, что все происходящее, все, что исходит, это энергия Бога. Все, что мы воспринимаем, казалось бы, отделенным, внешним, да? То есть шабда, смысл изначально заключается в том, что это энергия Бога. Все, что, представьте, почувствуйте, вот это все, что я вижу, это энергия Бога. Она изошла из Него. Более того, мое физическое тело, Его энергия. Оно не мое, оно взято на прокат. Мое тонкое тело – это энергия Бога. Оно взято на прокат попользоваться. И я нахожусь, действую в сфере божественных энергий. Вопрос, насколько я это принимаю вначале как убеждение, да, как философия, а потом, проживая свою жизнь, реализую это на практике. И вот этот уровень, мы говорим о молитве, но по факту вот этот уровень, он называется йога, связь. Йога это переводится как связь. Слово религия, кстати говоря, один из его переводов тоже связь. Ре это возобновление, да, приставка означает. А лигио означает тоже связь, объединение. То есть и тот перевод слова означает соединение с высшим. И эта йога, она определяется чем? Насколько мы способны в своей деятельности понимать, что это связано с Богом. Ведь в конечном счете, если рассмотреть, мы начали эту схему рассматривать с точки зрения того, что такое звук, да, вот как явление. Но мы же с самого начала сказали, что все есть звук. И это означает, что вот эта схема, она универсальна в отношении того, что бы мы ни делали. Есть некоторые внешние действия, форма, которую мы совершаем. Да? Сущий звук – это просто говорение. Можно мешки таскать. Есть некоторый смысл, которым мы наполняем. Это внешнюю деятельность. В связи с этим есть притча интересная про мудрецы, которые пришли в город и увидели людей, которые таскают камни в гору. Слышали эту притчу? Да? Они таскают камни, у всех разное настроение. Один прямо злющий, потный, грязный, злющий. Я спрашиваю, что ты делаешь? Он говорит, я камни таскаю в гору. Подходит ко второму, у него тоже вид уставший, изнеможденный. Он говорит, что ты делаешь? Он говорит, я зарабатываю на хлеб своей семье. Подходит к третьему, а он сияет счастьем. Камни такие же тяжелые. Ему так же трудно, но он сияет счастьем. Что ты делаешь? Вот я строю храм Бога. На уровне внешней идентичная деятельность. Но в чем разница? Разное наполнение смыслом, и отсюда, да, разное проживание, разные эмоции. И это деятельность на уровне внешняя форма, понимание смысла и уровень намерения. Любое наше действие здесь, оно вот в эту схему раскладывается. И в конечном счете понимание того, насколько это связано с Богом. Есть стих, который говорит Бхагавадгите, да, что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, какое бы ты жертвоприношение ни совершал, какое бы пожертвование, какую бы ты пассию ни совершал, делай все как подношение мне. И в тот момент, когда мы, то есть на уровне желания, помните уровень желания, мы просто захотели и все. Это принимается как команда, безусловно, материальной природы к исполнению. Благочестие есть, все полубоги все оформят, все сделают. И мы просто своим умом мы говорим, это для тебя, я делаю это для тебя. Все, эта связь возникает, если даже мы этого еще пока не проживаем, потому что этому нужно время, чтобы всплыть. И время молитвы – это время утреннее, когда мы культивируем вот понимание вот этого принципа до того, как он распространится на всю нашу деятельность. Это утреннее время, когда мы садимся, да, заранее отведенное время, заранее отведенное место, и начинаем эту йогу практиковать. Йогу – значит соединение. И эти уровни, четыре уровня звука, проблема в том, трудность, точнее, в том, это не проблема, это просто недостаток знания, что в современной культуре, в современном обществе эти все уровни, они разъехались. Кто в лес, то по дрова. Кали-югу называют век лицемерия и лжи. Что такое ложь? Я говорю одно, а думаю другое. Да? Что такое самообман? Я думаю одно, а хочу третьего. Если посмотреть психику современного человека, делаю одно, думаю другое, а хочу третьего. Вот эти все связи разрушены. Ведь как только вот эта связь останавливается, вот даже вот здесь, мы даже про божественное сейчас не говорим, вот этот уровень. Как только вот эта связь останавливается, человек же получает возможность реализоваться полностью, свои желания исполнять, если он понимает эти механизмы. Но мы идем еще дальше. Поэтому идея в том, что настроить как на одну нить, нанизать эти бусинки, эти разные точки приложения наших усилий, начиная от внешней, от грубой. Мы берем каноническую форму молитвы, да? Мы ее читаем, мы проживаем ее смысл, мы пытаемся понять. Потому что такое каноническая форма? Это форма, созданная святым. И основная идея заключается в том, чтобы через проживание, через углубление в эти уровни, в конце концов прийти к желаниям, которые испытывает святой, к его умонастроению. А есть еще обратная форма, когда в другую сторону действует. Что это такое? Это вы спонтанно чувствуете какой-то порыв, да, Господу? Искренняя спонтанная молитва, она вот отсюда идет. Раз, и пошло. И вот здесь уже как-то во что-то реализовалось. Поэтому и то возможно. Нужно практиковать как от той традиции, да, в которой вы находитесь. Вы получили определенный ритуал, и этот ритуал теперь нужно оживить. Вот этими уровнями, проживанием этих уровней. То же самое я желаю всем счастья. Если от молитвы отвлечься, аналогичным образом. Когда я желаю всем счастья, что мы делаем? Мы повторяем определенную последовательность, да, слов. Насколько мы проживаем этот смысл? Что означает вообще «я желаю всем счастья»? Вот давайте разберем. Вы понимаете вообще, что значит «я желаю всем счастья»? Давайте по порядку. Кто такой «я», который желает? То есть уже по-разному можно действовать. Да, я как тело желаю, или я как ум, или я как сознание. Что такое желаю? Желание – это не просто слово, это конкретное действие на уровне тонкого тела ума. Вот пожелать – это как нажать кнопку. Вызов стюардессы в самолет. Конкретное действие. Я хочу сказать, что это конкретное атомарное действие, которое совершается на уровне тонкого тела. Захотел – нажал кнопку. Механизм гун запустился, желание встало в очередь, ждет своего исполнения. Другой вопрос, что этих желаний там миллион, это очередь очень длинная, да? Но сама идея именно в этом. Изначально мы задействуем свою волю. Пожелать, значит, задействовать свою волю. Я действительно так хочу. И что такое счастье в конечном счете? Счастье, что такое? Как вы ощущаете счастье? То есть, видите, на уровне, даже на втором уровне возникают разночтения в зависимости от Если посмотреть по самым высоким стандартам, Священное Писание говорит, что счастье – это энергия Бога, радость – это энергия Бога. Другими словами, если перефразировать, я желаю всем Бога. А если теперь понять, что на самом деле мы же не господа Богу, чтобы Его желать кому-то, то слово «желаю» надо заметить, я прошу Бога о том, чтобы Он вошел в жизни всех живых существ, проявился в них, дал им свою милость. Я прошу Бога о милости для всех живых существах. Совсем другое восприятие. Да? Другой вкус у этой формы, вкус получается другой. И мы повторяем и проживаем этот смысл. И на третьем уровне мы действуем, мы хотим, это конкретное действие, надо ощутить, как действует наша воля. Вот когда вы хотели в уме и в сердце, вы это почувствовали. И эти все три вещи нужно синхронизовать и направить на цель. В данном случае, если мы говорим о молитве, это четвертый уровень. Но Бога. Четвертый уровень означает, насколько мои желания соотносятся с желаниями, которые испытывает Господь. То есть есть желания мои индивидуальные, а есть желания Бога. И насколько вообще мои желания согласуются. Потому что если мои желания не согласуются, противоречат. Помните ту схему про клеточки, раковую опухоль? У нее есть свои независимые желания. Она действует так, как она хочет. В итоге она отторгается организмом как целым. Точно так же, как мы были плавно помещены в сферу действия материальной энергии. А откуда мы можем узнать, чего хочет Бог? Позавчера спектакль был. Священные Писания об этом говорят, конечно. Но есть некоторые универсальные принципы. Они интуитивны, эта природа, она ощущается. Это связано с любовью, с благодарностью, со служением. Поэтому это четвертый уровень, сфера действия духовного аспекта, она включается в тот момент, когда наши желания согласуются с волей Господа. Пусть будет воля Твоя, а не моя. Очень простая схема в своей сути. Вопросы?
2: Есть. В общем-то, вы сказали, что чем больше благочестия, тем желание быстрее реализуется. А можно ли как-то накопить благочестие или что-то, в общем-то, подробнее об этом сказать?
0: Конечно. Чтобы накопить благочестие, надо быть хорошим человеком. Что такое пожертвование, да? Причем пожертвование, совершенное, ну, правильным людям, в правильное время, в правильном настроении, аскезы. Надо понять, в конечном счете, благочестие – это что за энергия, на что оно расходуется? Большинство людей расходуют энергию на эту энергию на наслаждение своих чувств. Поэтому становится очевидным, почему аскезы являются источником благочестия. Потому что этот дискомфорт, на который мы себя сознательно облекаем, да, трансформируется в пуни, в благочестие. И эта пуни уже тратится либо на наслаждение опять, либо на какие-то другие вещи. Ведь если говорить об аспекте духовном, то вот эта вот благочестивая и неблагочестивая карма, да, греховная карма и благочестивая карма, это же просто две нитки, которые мы привязаны к материальному миру. Если у нас есть только благочестие, то есть только хорошее, последствия хороших поступков, но отделенных от Бога, это означает, что нам придется прийти и прожить хорошую, счастливую жизнь, чтобы его растратить. Поэтому говорится, что когда мы практикуем молитвенную практику, в огне духовной практики сначала сгорает неблагоприятная карма. Это что такое? Да? Это, по сути дела, семена тех желаний, желания, которые стоят и ждут своего исполнения. Они начинают гореть. Гаруда Пурана говорит, 10 миллионов греховных реакций сгорает, когда мы повторяем одно имя Бога. Один раз. Масштабы трудно себе сопоставить. Да? А когда неблагоприятное сгорело, начинает гореть благоприятное. Потому что если она останется, нам опять придется родиться, чтобы наслаждаться. И идея заключается в том, чтобы с одной стороны эту карму жечь духовной практикой, а с другой стороны не создавать новую в течение дня. И это не создавание новой осуществляется, по-моему, было, нет, у Олега Сунцова, он не говорил про это? Говорил, да? Ну вот вы знаете ответ.
3: Евгений, скажите, пожалуйста, а вот если когда мы молимся, мы тоже и в молитве просим чего-то, мы тоже тратим свое благочестие?
0: Нет. Есть три вида действия, да? Карма, акарма и викарма. Викарма – неблагоприятная деятельность, греховная карма – деятельность в соответствии с законами этого мира, а акарма – это то, что деятельность, связанная с Богом, когда мы в своих поступках, в своих желаниях, да, учитываем Создателя. И поэтому, когда мы молимся, если у нас есть... То есть вопрос, как мы еще молимся, же от уровня сознания зависит. Если мы молимся, чтобы просто исполнить свои желания, это самый первый уровень. Бог как личность нас вообще не интересует. Мы сразу задали стандарты, мы сразу всю перспективу рассмотрели. Но по факту молитва же, она прогрессирует. Четыре типа людей, которые ищут Бога. Те, которые хотят, чтобы их желания исполнились, те, которые хотят от страданий избавиться, да? И две самых маленьких категории – любопытные и ищущие.

0: в себя садку святого. Да? Нужно актуально определить, хочу, чтобы Бог желание исполнил, хочу просить. Но при этом имейте в виду, да, всю схему, что за этим последует, насколько это желание связано с Богом и тому подобное. Руководство сознанием.
1: Евгений, здравствуйте. Я правильно понимаю, что когда мы желаем всем счастья, вот это пожелание, оно в этой очереди наших, ну, и желание, соответственно, всех людей, оно продвигается в очереди быстрее, оно не встает в последнюю очередь.
0: Оно продвигается тем быстрее, чем оно чище от эгоизма.
1: Более искренне.
0: А вот те желания, которые направлены на Бога, у них вообще есть приоритет.
1: Вот я про это хотел
0: почему?
1: Уточнить. Что
0: почему?
1: Потому что они ходят вперед.
0: Потому что эти желания, они согласуются тем, чего Господь хочет. Он же хочет, чтобы мы... Он же смотрит на нас, и, ну, и он страдает. Это, может быть, странно звучит, но есть определенный, как бы, аспект настроения Господа, который смотрит и испытывает страдания от того, что мы пришли сюда и здесь мучимся. И он хочет, чтобы мы вернулись, но так как это мир свободы и воли, он не может нас взять за шкирку и вытащить.
1: Это как страдание за любимого человека.
0: Просто эти страдания подводят нас к тому, что мы начинаем просить его, и мы создаем возможности, в которые Господь входит и действует.
1: Спасибо.
0: Но эти возможности – это результат нашей свободы и воли, нашего выбора. Простите, сейчас вот потом вам.
2: Евгений, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вы говорили о песнях, когда поешь песни, как бы они глубиной своей проникают в сердца других людей. Вот если значение слов этой песни влияет ли как-то на карму? Это первый вопрос, да? Что ты поешь, то есть слова, вот эти смыслы слов. Второй вопрос. Я как бы проповедую, ну, верующий человек, ну, религия ислам. У нас мы, значит, молитвы совершаем на арабском языке. Сейчас как бы есть кривотолки, но некоторые мнения о том, что нужно как бы молиться на родном языке. То есть вот как вы считаете, вот ваше мнение, все-таки как молиться, так как, допустим, пришло это истина на языке как бы Мухаммеда или все-таки на родном? Спасибо.
0: Первый ответ – да, очевидно совершенно, что эта связь есть. Потому что, когда мы говорим, совершаем поступки, мы же их совершаем не только на внешнем плане, но и на тонком. Единственное, что в Кали-Югу есть одно благословение, что мы не несем ответственность за свои неблагоприятные мысли. Потому что если бы еще и за мысли несли ответственность, все было бы вообще туши свет, непроглядная тьма. За мысли не несем неблагоприятные, но за благоприятные мысли пунью получаем. Это подсказка. Да, но песни – это же, по сути, проживание определенных смыслов. А что касается вашего вопроса, то надо понимать, что если вы… То есть это то же самое, что, вот, например, в православии. Есть церковно-славянский язык, который вообще непонятный. Да? И вот некоторые читают молитвы и смысла не понимают. Это означает, что вот этот второй уровень выпадает. Как подключить психоэмоциональную сферу, если мы не понимаем, как можно что-то делать осознанно, если мы не понимаем, что мы делаем? Поэтому с точки зрения традиции, я думаю, что благоприятнее молиться на арабском. Но чтобы это делать, нужно понимать пословный перевод. Нужно понимать, что вы сейчас проговариваете, какие смыслы вы сейчас проживаете.
3: У меня еще, я хотела спросить.
0: А, потом вот передайте, пожалуйста, ждет уже в очереди.
3: Евгений, я хотела спросить, вот вы в ходе лекции сказали, как действует мат, да?
0: Кто действует?
3: Ну, вот слова вот всякие нехорошие, да?
0: А, сказать? Мат?
3: Да, но вот бывают случаи, когда или в транспорте ты едешь, или где-то, то есть ты вынужден находиться в этой атмосфере и слышать это. Что нужно делать в этом случае?
0: Это определяется тем, чем занят ваш ум в данный момент. Да? Если он находится в праздности, то это все входит глубже. Если вы заняты внутри, это означает, что вы просто ставите, ну, некоторые препятствия. И какая может быть занятость? Начиная от «я желаю всем счастья» до внутренней молитвы.
3: А, даже про себя можно.
0: То есть можно грубым звуком закрыться, да?
3: Да?
0: Можно грубым звуком закрыться, можно тонким звуком закрыться.
3: Да. Еще небольшой тоже вопрос. Как себя оградить от нежелательного общения? Не будет ли это выглядеть так, что ты от человека отворачиваешься? Ведь любой человек, даже если ты считаешь, что он, может быть, не на твоем уровне находится, да, сознание, это все равно дитя Бога. И вот как повести себя в этом случае?
0: Здесь речь скорее идет не оградить, потому что в конечном счете это Господь определяет, кто, с кем мы будем находиться рядом. Да? А в данном случае наш выбор касается, что

0: нас есть в отношении него, какая движущая сила, какой мотив, когда мы общаемся. Понимаете? То есть, когда вы видите человека, то вы можете по-разному к нему относиться. Начиная от просто его использовать, что делают в большинстве случаев, да?
1: Несмотря на...
0: И заканчивая тем, понять, а каким образом я могу ему служить, как... Как дети Господа.
1: Понятно. Спасибо.
0: Поэтому, то есть внешне может выглядеть одинаково, но как с теми камнями, которые таскают в гору, результат будет прямо противоположный. В одном случае может греховная карма зарабатываться, в другом благочестивая, а в третьем вообще не зарабатываться, а очищаться наоборот, когда вы хотите ему послужить из правильных мотивов. Давайте еще один вопросик и два. Вот еще молодому человеку и все, потому что у нас уже время.
2: Пожалуйста. Вот в православии действительно очень тяжело понять начинающему человеку. То есть я вначале прочитываю все по-русски, то есть нашла толкование этой молитвы, но потом все равно возвращаться надо к первоисточнику. И вот второй вопрос. В оптинских старцах молитва «Руководи моей волею». Что это означает?
0: На второй проще ответить. Надо понять, спасибо, что все, что мы здесь обладаем, это энергия Бога. Да? Наши желания, наши эмоции. И руководи моей волей означает предоставь возможность действовать в согласии с твоей волей. То есть свобода выбора есть, но какие выборы нам предоставляются. Поэтому мы просим о том, чтобы эти выборы были и делаем выбор в пользу Бога. А что касается первого вопроса, то вот это продолжение вот той темы. То есть в самой традиции, внутри традиции, конечно, рекомендую читать молитву на оригинальном языке, да, арабский, церковнославянский. Но здесь важно понять вот какую вещь. Если смотреть, почему вот это вот воспроизведение звуков, оно важно. Изначально идет от санскрита, да? Когда творится космос, да? Говорится, что вот эти все мантры во время вторичного творения проговорены, они обретают плоть, то есть проявляются в виде конкретных объектов. Это зависит от конкретных звуков, которые мы воспроизводим. Постепенно происходит расхождение, да? Начинает появляться многообразие языков, и вот эта связь прямого действия звук-энергия, она отрывается. Поэтому по самому большому счету, разницы нет, если вы культивируете правильный смысл и правильное намерение, правильное желание. И одновременно с этим в каждой традиции все равно рекомендуют молиться на том языке. То есть вам важно понимать саму природу изначально, почему это важно, да, но действовать в согласии с...
3: Евгений, приветствую. Меня тоже зовут Евгений. Правильно ли я понимаю, что когда мы желаем всем счастья, это наше желание, это потом благочестие, это наша карма благоприятная. Молитвой мы карму сжигаем. Сначала сжигаем неблагоприятную, потом благоприятную. И вот вопрос. Если мы не дождем карму, мы вынуждены будем заново родиться и уже благости в какой-то прожить нашу жизнь. Может быть, лучше дожечь карму и впасть в медитацию, чтобы вообще никаких мыслей не было, чтобы мы больше не родились здесь, чтобы у нас не было вот положительной кармы?
0: Это определяется как раз тем пониманием, пониманием того, как устроено вообще творение. Потому что вот тот результат, который вы даете, он не учитывает понимание того, что за сферой действия материального мира, который исполнен страдания, юдаль страдания называют, да, есть пространство, свободное от страданий. То, что вы называете впасть в медитацию, вообще избавиться от мыслей. Там страдания нет, там есть счастье. Но самое сокровенное знание, оно говорит, что за этим пространством есть еще более сокровенное, в котором находится мир подобный, может быть, с точки зрения восприятия, да, чувств нашему, но там действуют другие принципы, другие законы. Там действует закон любви, Царствие Божье, изначальная природа. Там есть формы, там есть личности, да, там есть отношения, там есть декорации, но они имеют другую природу. Поэтому зависит от того, какую цель вы ставите. Если вы хотите просто избавиться от страданий и не быть, это один вариант. Это уйти и раствориться. Если вы хотите пойти еще дальше, это означает, нужно узнать, что это за место, узнать о нем и узнать, как туда попасть. Давайте закончим с следующей.
4: В вы прослушали фрагмент лекции Евгения Кольнова.

0: Иногда в обществе некоторые говорят, что в самих ведах, а именно в первых четырех, которые и принимаются ими как веды, Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа, не упоминается вообще о Кришне, и тем более, что он Бог. А Махабхарата и Бхагавадгита не относятся к ведам. Расскажите иерархию ведической литературы и какое место в ней занимает Махабхарата и, собственно, Бхагавадгита. И вообще, каким писанием можно применять сам термин «веды»? Ведь, например, такие писания, как Махабхарата, Рамаяна, Пураны, Панчаратра, были записаны уже после этих четырех вед.
1: Риг, Яджур, Атхарва, Самаведа есть. Основные четыре веды, которые я сюда вот записал. То есть он их разделил на четыре части. Вообще-то веда одна, Яджур-веда. Это веда, описывающая принцип жертвоприношений, потому что суть всего знания ведического заключается в том, чтобы стать счастливым человеком. А путь к счастью только через жертву. Когда человек жертвует своими энергиями, разумом, временем, силами, тогда он достигает того, чего хочет. То, что он не приносит в жертву, не прорастает, не имеет никакого развития. То есть из жертвы рождается какой-то плод, желанный для человечества. То есть какой-то труд. Без труда не выйдешь рыбку из пруда. То есть это яги, жертва. И вот веды описывают, как достигать при помощи жертв разных результатов. Вплоть до высших планет, вплоть до экономического процветания, может быть, чувственное наслаждение, счастье этого мира. Любой результат. И описывается процесс, как, каким путем, какой яги, какой жертвы этого можно добиваться. Благочестиво. То есть не нарушая гармонии, не мира, без агрессии, без воровства, вот без каких-то низших энергий. Это называется ягья. Делать добро другим на благо всех живых существ. И вот путь возвышения начинается. И счастье в мире все будут счастливы, если идут путем самоотдачи. Итак, я сюда это записал. 96% того, что он записал, было предназначено для людей, которые именно стремятся к материальному счастью. Поэтому о Кришне там косвенное упоминание. Больше употребляется слово «Вишну». Вишну как держитель мира, хранитель мира, скажем. Даются подробные наставления, как добиваться результата материального, райских планет, скажем, счастья, освобождения от страданий. А в конце Пураны всего несколько строчек описывают суть саму, что этого же можно достичь, минуя всех этих правил, предписаний, сложных рекомендаций ведических. Знаете, многоветвистый этот язык вед, очень цветистый, очень сложный. Это можно достичь просто, помня лотосные стопы Вишну. То есть, говорится, осознание божественное, намек дается, но не раскрывается это. Вся эта абсолютная именно истина открывается в Веданта-сутре, то, что уже написано в конце вед, как результат всего знания, Веда-анта, конец веды. И там уже термин «абсолютная истина» описывается, и раскрывается он в Бхагавата-пуране, как комментарий. Кроме этого, еще Кришна рассказал Бхагавад-гиту, это квинтэссенция всего ведического знания. И там он прямо говорит, в чем смысл и суть жизни, что смысл и суть жизни — это просто помнить Бога и вернуться к Богу в конечном итоге. Поэтому нет никаких противоречий, веды учитывают разные желания людей, разные уровни сознания людей, их цели, и дают разные пути совершенства. Но также описывается высшее совершенство — это антенна рая. Смотрите, в конце жизни помнить о Боге нужно. Это уже высшее.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: ну, вот на Руси в частности, да и во всех странах, у всех народов, у женщин всегда существовали, ну, их по-разному называют, ну, и бабушки, да? То есть, когда в семье проблема, жена не бьет посуду сразу, она не кричит на мужа, не говорит, все, забираю детей, выхожу к маме. Нет, она идет к мудрой женщине и советуется с ней. Да, а вот у меня такая ситуация, а вот он плохой, мне кажется, или еще что-то такое. И эта бабушка, мудрая женщина, говорит, ничего, все нормально, ты его просто корми получше, и все у тебя будет хорошо. Да? Ну, к примеру, так. То же самое для мужчин. Для мужчины очень важно иметь кого-то более старшего, более мудрого наставника, который сможет помочь в решении каких-то проблем. Хоть это на работе, в семье не имеет значения. Но если же этого не происходит, если период штормов протекает сам по себе, никто не прикладывает усилий к тому, чтобы целенаправленно выбираться из него, то как по-вашему, Таш, к чему он в конечном итоге приведет коллектив?
1: Если они самостоятельно будут выплывать?
0: Да, если вот не зная, что нужно делать. Если просто оставить все как есть.
1: Ну, рухнут отношения.
0: Совершенно верно. В конечном итоге все выродится в какие-то интриги, группировки, междоусобицы, соперничества. Тут одна такая забавная штука бывает. Вот все эти явления, вот когда борьба всех против всех, они создают иллюзию активной и динамичной внутренней жизни коллектива. Очень внешне даже бывает привлекательно. Знаете, людям тоже бывает нравится ходить на работу, чтобы вот, ну, сегодня-то я уже точно там со всеми разберусь, сегодня наша группа победит, сегодня мы всех поставим на свои места и так далее. Но это особый тип отношений, это отношения в страсти, мы говорили об этом на самой первой лекции. Они затягивают, это как болото, они очень сильно поглощают внимание людей. В этой семье уже, в этой ситуации уже невозможно посмотреть на человека глазами вот благости, то есть постараться увидеть в нем хорошее качество. Если мы вот этот период запустить, то есть упустить время, то люди просто естественным образом привыкнут обращать внимание только на недостатки других людей. А это определенный тип отношений. Когда другого хочется выставить дураком, когда в семье хочется перетянуть любовь детей на свою сторону. Еще раз повторю, это очень большая травма для всех, кто находится рядом, в семье, для детей особенно, потому что дети хотят любить обоих родителей. Когда родители ссорятся между собой, ну, по максимуму, если брать это для детей, чревато шизофренией. Потому что в сознании у ребенка, еще в чистом и не испорченном, у него не умещаются эти две вещи. Он любит, он не может ненавидеть. Поэтому, если вовремя не вмешаться вот в этот период штормов, то результат будет, ну, все равно, что прямое попадание авиабомбы. Дымящаяся воронка и клочья непонятно чего. Вот теперь вопрос, да? А кто же, собственно говоря, должен вмешаться, чтобы не допустить войны?
1: Авторитет. Однозначно, какой-либо авторитет должен вмешаться.
0: Совершенно верно. В идеале это лидер этого коллектива. То есть на этом этапе человек должен очень четко отдавать себе отчет в том, что происходит. И не закрывать на это глаза, не пытаться спрятать голову в песок. Говорится, что страусиная политика никого еще до добра не доводила. Надо понять, это естественный период. Это уровень созревания. К сожалению, можно видеть, что многие коллективы, многие семьи, они не проходят дальше этой стадии. Потому что на ней можно находиться до бесконечности. Это, в общем, довольно глупая ситуация. И среди русских поговорок есть очень хорошая на эту тему. Знаете, вместе тесно, врозь скучно.
1: Есть такое.
0: Да, вроде бы как и порознь не получается, но и вместе существовать не можем. Это значит, что вот застряли на этом периоде, не смогли сделать шаг дальше. Поэтому давайте разберемся, что же нужно делать для того, чтобы выйти из штормов, чтобы выбраться из этого, в общем, тяжелого времени. Выход исключительно в правильных действиях лидера. То есть конфликты не решаются снизу в данной ситуации. В конце концов, даже для того, чтобы что-то разрушить, лидер нужен. Помните Великую Октябрьскую социалистическую революцию, да? Там была масса людей, которые ничего не могли сделать для того, до тех пор, пока не появился лидер. Вот он появился, и уже все, тогда пошло-поехало. Это только чтобы разрушить, а чтобы что-то создать, тем более лидер нет.

0: сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви. Возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

майя или иллюзия, вот эта энергия материальная, она оставляет человека один на один со своим умом. Все, в этот момент он деградирует. Если это не духовно зрелый человек. Но даже духовно зрелые люди, оставаясь один на один, прилагают очень много усилий, чтобы не деградировать. Потому что могущество ума очень огромное. Даже великие мудрецы падают со своих высот духовных. Поэтому рекомендуется не оставаться одному. Обязательно, чтобы кто-то рядом был. А нам это тяжело. Почему нам тяжело быть рядом с кем-то еще? Да, ложное отождествление себя. Как оно проявляется? Когда кто-то находится возле нас еще, мы что делаем? Мы одеваем маску. Я вот такой с вами сейчас. Кто-то другой подходит, мы еще одну маску одеваем. А для тебя я такой. Для кого ты такой? Много-много масок. Но когда мы заходим домой и никого нету, или в машину, где никого нету, то мы снимаем все маски, и мы становимся естественными. Мы ведем себя естественно. Мы можем ходить по квартире с сигаретой, можно раздетым полностью. Никто же не видит, я вот такой, и классно вообще, и гори весь мир огнем. Когда человек приходит в духовную организацию, или в традицию любую, где он хочет стать духовно зрелым, стать по-настоящему собой, чистым, что он делает? Например, я просто приведу пример нашей традиции. Там ярко выражены все эти вещи. Человек, который привлекся этой традицией, этими людьми, отношениями, какими-то философией, то все, у человека все, как бы, ну, оправдали его ожидания, его все устраивает. Он думает, ну, классно, хорошая философия, никаких противоречий нету, люди хорошие. Нормально все, я, наверное, тоже буду идти этим путем. Ну, почему нет? В одиночку, в конце концов, тяжело очень. А когда есть люди такие хорошие, доброжелатели, нет проблем. Я принимаю этот путь. Все, так действует разумный человек. В любой традиции. Если он так приходит, если он так мыслит, все, вопрос времени, когда Бог позаботится о нем, а он будет духовно зрелым человеком. И когда люди приходят, например, в нашу традицию, они наблюдают сначала за всем так, а как же здесь это, вот это вот то они делают, вот это то они делают. Так, что это они носят? Какие-то здесь конхималы носят. Ага, надо тоже одеть. Раз одевает. Так, какую-то он одежду духовную носит, надо тоже одеть ее. Носит знаки какие-то благоприятные, тоже буду ставить. Какие-то у них там косички такие, надо тоже отрастить. Ну, постепенно он что делает, другими словами? Одевает маску тоже, потому что он не соответствует еще этому. Он только пришел, он еще не знает никаких этих тонкостей всяких. Он просто одевает маску, незаметно. Маску преданного, скажем так. То есть быстро-быстро, это быстро сразу прививается. Так Господь действует. И чтобы человеку этому все, ну, например, или женщина, они приходят и начинают сари одевать, там всякие украшения себе, они такие красивые становятся, их лица светятся очень сильно сразу же, потому что они соприкасаются с людьми, которые светятся. И постепенно они как бы врастают в эту энергию и тоже начинают светиться. И все, не раз, постепенно тоже такими становятся. Но внутри они еще не понимают, что это такое. И что они делают? Они совершают аскезу на самом деле, потому что вот этому всему следовать, это нельзя. И человек, когда совершает эту аскезу, что аскезы дают человеку? Силу. Это единственное, что дает человеку силы. Это аскезы. И совершая эти аскезы, человек набирается сил очень много. А куда у него эти все силы уходят в самом начале? Только в одно место уходят эти все силы. Удержать вот эту маску. Это не просто ее удержать. Он держит ее. Он набирается силы, держит ее. И потом уже как-то его сомнение, ум говорит ему, да ты что? Может, хватит уже? Ну, поигрались, и все, и нормально теперь. Давай уже как-то это, вернемся обратно теперь. Но человек говорит, ну, нет, я должен все равно продолжить. Может быть, конечно, что-то здесь не так. Есть какие-то несовершенства, но уже начинает якобы разбираться во что-то. И все. И он удерживает эту маску все равно, не снимая. Хотя она уже вот-вот снимет, он все равно ее держит. Сила, потому что есть от аскез. И в конце концов, что происходит? В конце концов, эта маска в него врастает. И он становится естественным человеком, преданным, чистым. Все, это уже не маска, это уже такое есть. В этом сама идея духовного роста. Найти людей, жить теми принципами, той культурой, которая нравится человеку, которая близка ему сердцу, принять ее и действовать. И тогда человек поменяется, станет естественным. Тогда, если он даже один на один останется где-то в каком-то месте, то майя или иллюзия, вот эта энергия материальная, она не сможет его поработить. Это бесполезно. Почему? Потому что сама майя имеет личностную природу, женственную природу, причем женщина майя, иллюзия. Она тоже преданная. Она супруга Господа Шивы. Это природа, мать. Мать природа, ее майя называют. Материальная энергия. И она супруга Господа Шивы, она тоже преданная. И она всех людей, которые духовно растут, преданные Богу становятся, кто? Она их не напрягает, она наоборот помогает им.

0: Вашему вниманию лекция Виталия Карядина.
1: Пятый пункт называется «полное заблуждение» или «иллюзия». То есть человек, он полностью все понимает в искаженном свете. Знаете, как вы заходите в аттракцион, и там кривые зеркала, и вы смотрите, вы там толстый, или наоборот, там супервысокий какой-то. И вот оно все такое искаженное. И человек думает, а нормально? И он, например, знаете, он думает, что это сейчас единственный способ решить эту проблему. Как правило, иллюзия выглядит так. Надо развестись просто. Или наоборот, вот надо жениться. Он говорит, надо жениться. Надо выйти замуж, и это решит все мои проблемы. Вот так вот действует полная иллюзия вообще. Человек думает, вот именно это сейчас решит все мои проблемы. Классно. Да, конечно, а где жить? Надо брать ипотеку. Ипотеку надо брать. Вот так вот выглядит безумие вообще. То есть человек приходит, берет ипотеку, вот, потом 25 лет он платит там, по 35 тысяч рублей, не может уехать, квартира его ничего не стоит, потому что как только он поставил бумажку, она стала стоить, знаете, во сколько? В 2,5 раза дороже. Знаете, да? То есть, например, квартира стоит 2 миллиона. Когда вы подписываете бумажку, то есть плюс 2,5 раза, это сколько получается? 4-5. Это получается 7 миллионов за картонную коробку. Я просто вот построил дом, я знаю, сколько построить дом стоит. 7 тысяч рублей за квадратный метр готового жилья полностью под ключ. Вот сколько стоит дом, в котором можно жить и воспитывать детей. Но человек, он находится в иллюзии. Он думает, знаете как? Ипотека, точно. Угу. Сейчас возьмем. Угу. Какая-нибудь военная, там, не знаю, ипотека, там, какая-то гражданская. Какая-то еще ипотека. И он приходит, и вот эта вот коробка, вы знаете, вот такая коробка сколько может стоить?
2: Миллион.
1: Миллион. Ну, давайте миллион, например. Миллион. Вы подставите бумажку, и она уже стоит вам 3,5 миллиона. А если здесь посчитать количество квадратных метров, и сколько на нее нужно времени, чтобы построить вот такую коробку самому, с друзьями. Вот такую вот построить коробку, ну, 3 дня надо. Да? Каркасную какую-нибудь штуку из фанеры там, или из пеноблоков там собрать, на газели их привезти, 3 машины. И все это будет стоить там 50 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Но человек, он на 40 лет, там, не на 40, на 25 лет, он залезает и платит эти 3,5 миллиона рублей. В полном безумии вообще. Вот. Почему? Потому что он думает, что

Вот. И человек, вот он вот так вот смотрит на этот мир. Иллюзия называется. Он и на отношения так смотрит, и на воспитание детей, и на свою роль в семье, на все. Он, женщина думает, надо зарабатывать деньги, главное. А как же? Да? Как же не зарабатывать-то? А кто, где гарантии, говорит? Какие гарантии в семье? Надо зарабатывать деньги. Это иллюзия называется. Потому что не надо женщине зарабатывать деньги. Муж и так приносит деньги. Все. И ее, и свои, и вообще все. Но если женщина зарабатывает, то муж перестает приносить. Все правильно. Зачем? Женщина же работает. Но он и превращается в жирное пятно на диване в этот момент. Потому что он же не мужчина в этот момент. Это какая-то партнерша. Ну, с телом мужского пола. Но есть дальше еще. Дальше интереснее. Шестое. Потеря памяти. Потеря памяти, это означает, что человек перестает помнить вообще все хорошее. Как правило, хорошее. Он помнит все плохое, но все хорошее, что ему кто-то сделал, или что было в его жизни, он все забывает. То есть, когда есть гнев, иллюзия, и вы смотрите, этот человек, он в безумии находится. Ну ладно, если это человек, а если это я нахожусь в безумии? Знаете, иногда вот бывает у вас такое, вот сейчас давайте вспомните. Вот кто-то вам делает что-то не очень хорошее, как вам кажется. И вы видите, это же реально негодяй просто. Полный отморозок вообще. И вы даже ходите это и рассказываете всем. Как вы не видите? Это же полный негодяй. Вот вчера мне какой-то человек, абсолютно незнакомый, прислал ВКонтакте письмо. А вы знаете вот этого? Ну, какого-то там. Кого я знаю? Ну, так, шапошно, ну, знаю. Полный негодяй вообще. Он и вот это, и вот то. То есть человек сидит, представляете, он просто берет там всех друзей и друзей этого человека. И не может удержаться, и он пишет всем. Вы знаете, полный негодяй вообще. Вот так, это вообще ужасный человек. Он и то, и это. Я говорю, зачем вы мне пишете все это? Ну, зачем? Чтобы я знал, да. Чтобы я знал, я не хочу это знать. Вы тем более, что фактов не приводите. Он и этих всех кинул. Каких этих там? Кого? В милицию подайте заявление тогда, что, если он там всех кинул. Я же не милиция. Вот. И вот человек говорит, полный негодяй. Но потом, знаете, когда вот в какой-то момент человек успокоится, если он успокоится, он часто не успокаивается. Он до конца жизни, он в иллюзии, если находится в такой, он думает, да, полный негодяй вообще. Надо забор от него поставить. Они у меня однажды украли кочан капусты там с участка. Там еще что-то такое, колесо прокололи. Ну, не они, правда, прокололи, но они видели, и поэтому они соучастники этого всего. Вот. Но если вот остановиться, то выяснится, что, оказывается, этот человек, он мне помогал 10 лет. И то, что я про него думаю, это, оказывается, не он и сделал. Еще что такое. Но человек все это забывает. Он полностью теряет память о том, кто он, что он, о всех, о своих отношениях с людьми. Он все забывает. Следующий момент. Это еще не конец. Дальше еще интереснее. Седьмой пункт называется потеря разума. Разум, как мы говорили, это способность достигать результата. Ум никаких результатов не достигает. Ум всегда выбирает только то, что приятно чувствам. У него никаких других нету задач. Влюбленности, как правило, возникают на уровне ума, кстати. То есть, если вот кто-то, знаете, влюблялся в придуманного человека, это оно и есть. То есть, человек заходит куда-то на какой-то сайт или ВКонтакте, выбирает статус в активном поиске. «Здравствуйте», говорит. «У вас такие глаза красивые». И какая-то начинается переписка. А реального человека-то там нет. Мы вообще не знаем, кто это, что он, где он живет. И мы придумываем себе. Вот это ум так делает. Ум. Он придумывает себе что-то. Какую-то любовь, там чего-то. То есть, я рассказывал на прошлом занятии, у нас есть курс на 9 недель, где мы с супругой его проводим, мы готовим семейные пары к браку. То есть 9 тем. И люди общаются, они ведут, начинают вести дневник, слушают лекции по каждой теме. Там есть темы, например, обеспечение семьи, деньги, да, или интимные отношения. Они начинают все обсуждать с друг другом, проговаривать до свадьбы. И при этом они не вступают в интимные отношения. Потому что до свадьбы в интимные отношения вступает только безумец.

0: Это означает, что вы пришли в салон, вы еще не поняли, что вы покупаете, какую машину. И ему говорят, ну покатайся. А покатаешься, это значит, ты должен все уже, ну ты ее как купил уже. Все, ты должен отвечать теперь за все. За вмятинки, за все что угодно. Все, ты уже купил. То есть, как только интимные отношения наступили, это уже муж и жена. А все, а мы же ничего не успели прояснить. А никого не волнует. И люди, они должны прояснить все это. Прояснить все ожидания друг от друга, чтобы не влюбиться ни в коем случае в придуманного человека. Мы сами сделали так. Я вам честно скажу. То есть, объявляется помолвка. После помолвки проходит минимум полгода. У нас было полтора года. Люди общаются с друг другом и узнают друг друга. А это вообще тот человек, с которым я готов провести всю жизнь. Если этого нету, то человек в болото прыгнул просто. Потом удивляется, что-то плохо. В болоте плохо. Как-то не оказалось твердого пола, никакого фундамента для моей жизни. Ни одно из моих ожиданий не было выполнено, удовлетворено. Очень странно. Ну ты же сам туда прыгнул. Вот. Так вот, разум – это тот уровень, на котором человек может выбрать то, что ему благоприятно. То есть он может выбрать, что смотреть в интернете, а что не смотреть. Он может выбрать книгу, какую читать, а какую не читать. Он может выбрать, идти там вечером гулять на тетеньек смотреть или не идти. Может быть, в спортзал все-таки надо пойти. Да? А какая у меня вообще цель в жизни? Как это согласуется с моей самой большой целью? Вот все, чем я сейчас занимаюсь. Всем этим занимается разум. И разум, он может быть материальным. То есть, если человек отождествляет себя с сложным эго, с аханкарой, то есть со своим представлением о себе, он думает, я Петя, то его разум решает материальные цели. То есть, какие он решает? Ну, надо хлеб купить. Он просто выбирает, где взять деньги, из какого кармана, да? Ну, куда пойти, в какой магазин, какой ближе, какой сейчас открыт. Например, надо деньги там, ну, для жизни. И он просто выбирает, на какую работу устроиться, где подороже и платят там, и поменьше надо делать. Ну, вот как-то так вот. Разум решает эти вопросы. Но если его разум одухотворен, он понимает, что я, ну, помимо этого, я же, собственно, душа, я же живая личность, духовная, к этому телу, не имеющий отношения, тогда его разум одухотворяется и начинает решать вот еще вот эти вопросы. И, в принципе, он должен в первую очередь те вопросы решать. Потому что материальная жизнь, она, собственно, ценности большой не представляет. Она временна. Она, ну, знаете, песочки. Песочек и на море, и там волны, и кто-то домик строит. Ребеночек сидит, и волна такая, о, и смыла. То есть мы все радуемся, когда ребенок играет. Но если взрослый человек начинает домик строить, знаете, четыре валуна там, в деревнях раньше строили так, знаете, там иногда люди, лениво им было выкладывать полностью фундамент, они там четыре камня подложат под углы дома и строят. А потом раз в первую же зиму, впучило на 15 сантиметров один из углов, и там все вместе с печью там поднимается, то раз опускается на 15 сантиметров. И потом уже смотришь, там прошло там 40 лет, дом вот так вот на 45 градусов наклонился, в землю ушел. И уже никому не смешно. Все понимают, что никакого фундамента вообще нету для этой жизни. И если человек, вот он ориентируется на потребности своего тела, то он решает только телесные вопросы, а они временные. И никакого отношения не имеют ни к счастью в жизни, ну вообще как бы ни к чему. Они временные, но их надо решать. Но постольку поскольку. То есть если человек думает, что какая-то машина меня сделает счастливой, или какой-то супер там телефон, нет, не сделает, никого не сделает еще. Представьте, вот ни одного человека в мире за все существование человечества не сделало это счастливым. Ни одного. Что бы ни говорила нам реклама, которая хочет что-то продать. Это я говорю как дизайнер, который делает рекламу. Ну, сейчас уже больше делал. Не хочу в этом участвовать даже. В мерзком мероприятии. Вот. То есть навязываются ценности. Замечали, что настоящие ценности вообще рекламировать не надо. Вы где-нибудь видели рекламу хлеба? Хлеб. Надо покупать хлеб. Он такой и полезный. Вообще все просто покупают хлеб и едят, потому что и так ясно. А когда какая-то штука вообще вот непонятная, какая-то пластиковая такая штука, из нее торчит светодиод, антенка, и нам объясняют, вот это вот очень вам нужно. Стоит всего 23 593 рубля. Вот, по почте даже дешевле. А что это такое вообще? Это какой-то, это Блум. Да, что это такое? Я не знаю, придумал сейчас просто. Да, да, да, очень нужно вам. Он и это, и то, там, и поливается. Да, я не знал, что он мне нужен. И вот реклама вот так вот делает. Она там какие-то штуки такие продает смешные. Вот. И можно разделить, знаете, есть четыре вида деятельности, по которым вы можете определить, что кто-то или вы сами живете на уровне тела. Кому интересно это? Там такой проверочный есть такой момент. Сразу смотрите, ага, чик-чик, живу на уровне тела. А тело – это такая смешная штука. То если вот рассмотреть отдельно тело, я вот просто учился на художника, и мы все время занимались в анатомическом театре в Ярославле. Знаете, что такое анатомический театр? Это такое место, где в железных ваннах, в формалине мужики лежат такие, разобранные на части. Там мышцы у них подрезаны, с одной стороны, вы можете его разобрать вот так вот, все, все мышцы, потом назад сложить. Ну и там посмотреть, как все устроено, что к чему прикрепляется. Вот. И, знаете, я вот смотрю, я вижу, да, я знаю, после этого я обучался этому, как у меня вот, ну, то есть я не смотрю так романтично на эту руку. Я знаю, что вот эта рука, она, тут сустав, вот он вот так вот входит, здесь суставная сумка, здесь вот на связках, тут прикрепляется. И когда, знаете, вот смотрите, шевелю, вот тут проходит, да, связка, а вот здесь вот мышца находится. Я знаю это. Вот, и когда на вас смотрю, знаете, портрет, когда человек рисует, он когда не умеет, он не знает, как все устроено. Знаете, как дети или начинающие художники рисуют портрет? Они рисуют там овал просто, ну, глаза на нем рисуют. И потом смотрите, видите, лицо такое, знаете, как помидор такое. Ну оно не объемное, ничего нету в нем, не живое совершенно. А когда художник рисует, он понимает прекрасно. Он рисует скуловую кость, там, да, челюсть, что куда входит. Он прямо чуть-чуть так, чуть-чуть мазнул, и вы смотрите... Реально круто, объем там, все. Почему? Потому что он знает, как устроено все. Он знает, как устроено, и может это отобразить. Потому что он знает, как по-настоящему. Вот. Мы сейчас разберем. Есть четыре вида деятельности, которые относятся к телу. Это питание, совокупление, сон и оборона. Смотрите, человек может быть супервегетарианцем или каким-то эстетом мясо кушать. У него может быть свой ресторан. Но потребность называется питание просто. Он организует свое питание наилучшим образом. Второе. Совокупление. Да? Человек, в принципе, для этого создает семейную жизнь, потому что ему этого хочется. Есть люди, которым этого не хочется. Так вы знаете, они не создают никакую семейную жизнь вообще. Но семейная жизнь, как мы говорили, это способ, если человек делает правильно, все одухотворить, возвысить и направить вектор движения семьи вверх. Но этот мотив совокупления, он есть у всех животных. Их не надо этому учить, знаете. Все прекрасно знают. Все кошки, собаки, ежики, они все это знают с рождения. Как это все делать? В какой-то момент у них там все включается, в нужное время гормон идет. Все классно. Сон. Каждое живое существо организует свой сон. Все где-то спят в каких-то норках. И человек тоже, он хочет организовать себе норку. Он ее покупает в ипотеку за 7 миллионов норку. Вот. Покупает себе матрас. Знаете, мы тут зашли в один магазин. Вообще смешно просто. Ну, как люди делают красиво. Вот. Реализуют нашу потребность, чтобы сон был красивым. Я не буду сейчас без названий, чтобы не было рекламы. Ну, то есть, такая идея, что в интернете можно какой-то там купить матрасик из какой-то койры. Знаете, койра, да, это кокосовую стружку там с чем-то начесывают. И типа очень, ну, полезно вообще спать на койре. Стоит эта койра там 200 рублей. Вот. И мы зашли в магазин с супругой и решили, ну, посмотреть, сколько будет стоить матрасик, вот если вот нам в этом магазине его сделают. Они там все считали, считали, и там вот такой матрасик получился, там, 20 тысяч рублей вообще. Вот такой вот, ну, какой-то матрасик. Мы так, да, интересно прямо. И мы прям почувствовали, что в этой фирме много хороших людей работает. Есть хороший директор, он любит ездить только на иномарках, например, да? Есть бухгалтер. Бухгалтер тоже любит ездить на иномарках, и у него есть большая очень, видимо, семья. Они раз в месяц отдыхают на Гавайях, наверное. Есть аренда там 100 миллионов тысяч рублей вот этого помещения где-то в центре. И вот это все заложено в этот матрасик. Вот мы прямо вот это ощутили. Вот. И играют вот на этой люди потребности, чтобы у человека был сон. И безопасность. Безопасность – это тоже важная потребность, и все животные ее реализуют, включая человека. Как животные реализуют? Царапаются, у них есть когти, клыки, они набрасываются, там что-то нам показывают свою агрессию, говорят вот так вот, да? А, и человек что делает? У него машина, смотрите, с брелком на сигнализации, дверь бронированная, с глазком, тоже на какой-нибудь сигнализации. Можно вызвать 02, вот, кто-то дома хранит биту бейсбольную или в машине, кто-то пистолет, кто-то баллончик перцовый, да, кто-то ходит на самооборону и учится бить людей. Вот. Это все потребность в безопасности. Так вот, если человек, он зациклился на всех этих штуках, он просто думает, что моя жизнь – это как лучше питаться, как лучше совокупляться, даже самую красивую жену себе, может, найдет или мужа для этого. Да, как организовать свой сон наилучшим образом, и как, чтобы все было в безопасности. Он везде застрахован, и Росгострахе, и в какой-то швейцарской фирме, может, еще. Вот. Все у него есть и пенсионные. Это называется животные потребности. Потому что это к нему, как к духовной личности, не имеет ровным счетом никакого отношения вообще. И, соответственно, не дает никакого счастья. Вообще. Но мы еще не разобрали. Потеря разума – это означает, что человек, он не может принимать правильные решения. Его функция разума атрофируется. Он принимает неправильные решения, которые не приводят его к совершенству, не приводят его к самой лучшей жизни. А в семье это просто страшно. Особенно у мужчины. То есть, если женщина, она еще… Ну, если женщина одна, она может выполнять функции и те, и те. Но если, например, там и муж, и жена есть… И муж теряет разум. Что происходит? Вся семья деградирует. Вместе с детьми, бабушками, все деградируют просто. То есть он тащит семью вниз. Просто на пятой скорости, на самой повышенной. Очень сложно удержать. Нет никаких примеров, потому что сама природа такая вот. Мужчина солидный. И на него смотрят. Он является примером. Если он разум потерял... Ну, сложно как-то спорить. Знаете, ну, вроде взрослый человек. Ну, может, это и нормально. И он просто тащит всех. И восьмой враг, это, собственно, то, о чем мы уже начали сейчас говорить, называется материальная жизнь. Нам кажется, ну, мы же живем здесь. Вот я, меня зовут Виталий. Ну, классно. У меня есть телефон, патефон, мелофон, машина, жена, дом есть. Да, это же здорово. Надо жить здесь хорошо. И это самый большой враг живого существа. Почему? Кто не знает какие-то игры компьютерные, где надо жить? Прямо. Строить там что-то.
1: Sim.
0: Sim. Sims или Sim?
1: Sim.
0: Да, я что-то тоже слышал про эту игру. Там дома, там и женятся. Симулятор жизни. Да, да. Представьте, то есть вы сидите, и у вас такая игра есть. Sim. Я знаю, что люди деньги, там, например, чтобы какие-то штуки получать в этой игре, нужно платить реальные деньги. То есть вы сначала играете, но чувствуете, моя игра приходит в тупик. Надо покупать большой дом в игре. И человек переводит 800 рублей и покупает. А потом он покупает за реальные деньги в компьютерной игре, он покупает какие-то непонятные вещи вообще. И он живет. И сейчас знаете, какие случаи? То есть просто... Человеку выдернули компьютер, и у него сердце остановилось. Он не мог выдержать. То есть он идет на работу, он уже идет там с планшетом, играет в эту игру. Вот. И он приходит домой, просто ест так и играет в нее просто. Играет. И вот человек, который думает, что вот это вот все, это реальность, это вот такой вот человек, который, пройдя все вот этапы, созерцание объектов чувств, привязанность, вожделение, гнев, заблуждение, потеря памяти, потеря разума. Он решил, что вот эта вот игра, в которой мы сейчас здесь сидим, это настоящая жизнь. Что это классно. Что здорово. Надо платить за это. Надо в эту игру играть. и здесь я могу стать счастливым. Если человек находится в здравом сознании, с пониманием, он понимает, я сейчас нахожусь в этом теле, у меня есть здесь роль, и я могу это тело использовать. Мое сознание, да, то есть у каждого карма разная. У кого-то, знаете, слабый разум просто. Он такой вот, плохо, книги не умеет читать. Ну, добрый просто человек. А кто-то талантливый, он там и поет, и танцует, знаете, и пляшет. И, ну, и все любят его. Ну, разное бывает тело, как разная модель машины, да. У кого-то АК, у кого-то Lexus. Но если человек знает цель жизни, то он может на любой машине доехать. Но если он думает, что цель жизни кататься на машине и играть в эту игру, то он не может никуда доехать. У него нет никаких ориентиров. То есть, представьте, вы сели в машину, но не знаете, куда ехать. Либо у вас неправильная карта. Бывает такое? Вот если, например, приехать в Москву, и там одинаковые улицы же с Питером. Тоже есть проспект Победы, есть там улица Коммунистическая, какая-то еще улица. Ну, таких много сейчас, таких одинаковых улиц. Улица Дзержинского какая-нибудь, да? И вы просто спрашиваете, а я сейчас на какой улице у человека? Он говорит, на улице Дзержинская, вот дом номер 3. О, окей. Открываю карты Москвы, а я в Питере нахожусь. И поехал. Чувствую, не туда уперся, опять куда-то. А это какая улица? Ну, это вот такая. Это Социалистическая улица. О, Социалистическая, да, интересно получилось. Я еду. Могу я доехать до цели? А мне нужно там домой, например, приехать. Или в гости к другу. Не могу. Почему? Да я эта карта неправильная вообще. То есть, когда человек думает, что приняв ценности сейчас современные, он сможет достичь совершенства в жизни, нет, не может. Он может потратить весь бензин, ездя по городу. Всю свою жизнь может. И больше того, он это сделает 100%. Достигнет он цели? Не достигнет. Но как можно достичь совершенства? Предположим, вы приехали в город, в Питер, да, в Питер приехали, и у вас там друг. И вы позвонили этому другу и говорите, я приехал в Питер, как мне до тебя добраться? Он говорит, а где ты сейчас находишься? И я говорю, я сейчас нахожусь, здесь площадь, здесь памятник. Здесь написано улица Социалистическая. Передо мной вот туда улица и сюда улица. Он говорит, окей, я все понял. Тебе нужно сейчас проехать по кольцу, проехать два перекрестка, потом налево, потом 3 километра прямо, по такому-то проспекту, потом завернешь, потом еще что-то такое. И поднимешься на 3-й этаж, позвонишь в зеленый звонок, и вот я здесь вот буду. Правильно? Ну, логично, что вы сможете так добраться до своего друга в Питере, если он вам все объяснит. Но как обычный человек поступает в жизни? Ему говорят, чтобы достичь совершенства, это ему говорит человек, который достиг совершенства. И это написано в трактатах. Нужно сделать вот это. Он говорит, а у меня другое мнение. Знаете, пути бывают разные, говорит он. Бывают всякие вот разные пути, и они все ведут к совершенству. И можно и мясо есть, и как бы там со всеми подряд совокупляться, и это тоже путь к совершенству. Да, интересно. То есть я звоню другу и говорю, я нахожусь сейчас здесь. Он говорит, окей, проедь по кольцу. Я говорю, а почему ты так категоричен? Почему ты так вот строг? А может быть мне вот туда? Да может и туда, если ты ко мне не хочешь, ты можешь хоть куда вообще. Но если ты хочешь достичь совершенства, то тогда тебе туда. Вот так этот выглядит вариант. И совершенством жизни является в семейной жизни трансформация вожделения, то есть стремление полностью наслаждать только свои чувства, трансформация этого чувства в любовь к Богу. Причем это делают и муж, и жена, и все. Неожиданно. И причем это приносит настоящее счастье. И на этом пути приходится много всего узнать. И принимать авторитет духовного учителя. И научиться правильно относиться мужу к жене. Потому что, смотрите, если, например, жена не уважает мужа. Вот так вот просто. Думает, что мы фамильярно сейчас будем общаться. И все такое. Дети на это как смотрят? Они видят, у папы есть свое мнение, а у мамы свое. Это что значит? А у меня тоже будет свое мнение. И он в какой-то момент... 15 лет, он говорит, знаете что, да я на вас с навесиком плевал вообще, вот так, на всех. Знаете, а я буду вообще вот по-своему. А вот когда вам будет по 60, я вас в дом престарелых просто сдам. Потому что вы придурки. Вот. Ну, то есть, у вас же у всех свое мнение. Я всему от вас научился. Вы же не уважали друг друга. Я вас не уважаю. Вы не знали, куда идти. Но я, правда, тоже не знаю. У меня будет свой путь. Я свой придумаю. То есть, вот так это выглядит. То есть, это, знаете, такая порочная система, которая масштабируется все больше. Вот мы здесь сидим. Мы можем продолжать в эту игру играть. Можем не продолжать играть. Интересно, да? А говорится, это я вот такой пример приведу, что если вот кто-то здесь не находится еще в отношениях, если вам, женщина, встречается мужчина, и вот вы просто с ним общаетесь, и вот вы чувствуете, он не готов взять ответственность за семью, за вас, это враг. То есть это враг, он заходит в дом, и он все уничтожит вообще, полностью. То есть если мужчина не готов брать ответственность за все. А если в жизни мужчины, ну, есть тут и мужчины, появляется женщина, и вы по признакам видите каким-то, что ей нужен секс и деньги. Ну, там, сопутствующие, в упаковке, там, статус, там. Ну, вы понимаете, ей нужно это. Это, говорится, тигрица. Тигрица. Она выпивает всю кровь из человека. И что происходит с, ну, с мужчиной, например, в семье? Он из полного энтузиазма такого мужчины, свободного. А свобода – это то, что у мужчины никогда нельзя отнимать. То есть мужчина, он чувствует себя мужчиной, секрет для женщин, только когда он свободен. То есть он в любой момент может встать, пойти куда-то. И к нему никаких претензий нет вообще. Потому что он мужчина. Он решает это сам. Но если он не умеет контролировать свои чувства, то понятно же, куда он пойдет. Куда? Ну, к бабам пойдет. Правильно? Вот. Вопрос тогда, а это вообще мужчина? Нет. Это какой-то самец. Вот, гуппи. А, там, или кто-то. Вот, там, я вижу аквариум, что гуппи, да. А вот. Ну, или не гуппи. Какой-нибудь. Эрдельтерьера. И вот он там бегает. Кого-то там оплодотворяет, извиняюсь, да? Но если это мужчина, то на самом деле нет никаких претензий к нему, потому что понятно, что он идет-то, его вектор ясен. Он идет к совершенству, он всю семью туда ведет. Он будет творчески решать этот вопрос. И если от него требуют интимных отношений и денег, то в какой-то момент он превращается в рабочего вола. Видите? Волы, да. Муж коровы, условно говоря. И даже, по-моему, оскопленный вол, нет? Есть бык, а есть вол. Мерин – это у лошади.
2: А вол – это просто бык, ну, рабочий бык.
0: Вот рабочий бык, он, ну, там, ладно, детали не будем вникать, но, в общем, он просто работает. Знаете, он просто работает, он приходит, у него никаких целей в жизни нету. Он приходит, и у него, знаете, характерный момент, он залезает в интернет, у него появляется какое-то пиво с бутербродом рядом. И от него невозможно ничего добиться. Но кто его таким сделал? Смотрим. Женщина, которая хотела от него интимных отношений и денег. И не поддерживала его в высшей цели жизни. Вот. Подведем итог. Это прекрасно. Мы сегодня поговорили о 8 врагах. Я их еще раз просто перечислю. Созерцание объектов, приносящих наслаждение чувствам, привязанность к ним, вожделение, гнев, полное заблуждение, иллюзия, потеря памяти и потеря разума. И итогом всему является материальная жизнь. Замечательная игра, которую мы назвали Sims. Да, ну вот есть такая игра. Вопрос теперь, а как это изменить? Да? Как это изменить? Изменить это можно, это возможно, я вот сам такой. Знаете, вот честно скажу, так же сидел. Так же сидел и думал, как же быть вообще. Потому что реально, ну, не сказать, что было тотальное разрушение моей личности, но полное непонимание вообще. То есть я вот все, что надо, я попробовал. Я попробовал, все, я везде поездил, там, ну, без деталей, да. Ну, все, что хотел попробовать, я все попробовал. Я понял, что много и чего. И вот это как бы все, и безумие какое-то просто. Безумие. И в какой-то момент я понял, чтобы доехать до друга, ну, нужно спрашивать советов. Вот. А кого нужно спрашивать советов? До того, кто уже достиг в этом совершенства. Вот. И если вам интересно, я могу вам сказать, откуда я вот это сейчас взял. Вам интересно? Кому интересно? Интересно, да? Хорошо. Это трактат, он называется «Бхагавад-гита». Ему 5000 лет. Я его читаю. Почему я стал читать «Бхагавад-гиту»? Потому что ее читали все люди, которые достигли совершенства, которых я знаю. И потому что она мне очень помогла и помогает каждый день тоже. И я просто взял и прочитал 2 стиха, а здесь их 700. Это антология мудрости о том, как решить все жизненные вопросы. Очень интересно. Рекомендую. Я вам сейчас прочитаю эти стихи. Она написана на санскрите. Здесь есть санскрит. И если вы хотите, чтобы в вашей жизни действительно вот прямо изменение сознания происходило, вы можете делать так. Меня так научили тоже. Надо читать прямо санскрит вслух. Можно научиться, как он читается. Там есть длинные предложения, они на один немножко мотив читаются, и покороче на другой. И там потом читать перевод. Вот. И тот, кто читает 3 раза Бхагавад-гиту, ну, мозги прочищаются очень сильно. Я прям санскритом вам прочитаю. Здесь 2 стиха всего. Дхьяято вишаян пумсах сангас тешу паджаяте сангат санджаяте камах камат кродхо бхиджаяте. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, а из вожделения – гнев. Это 2 глава, стих 62. 63 стих такой. Кротхах бхавати самохах, самохат смритти вибхрамах, смритти брамшат будхи нашат пранашьяти. Гнев порождает полное заблуждение. Заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум. И тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Ну, вот 2 стиха, а тут их 700. Так что, ну, представляете, сколько вы можете нарыть здесь вкусного всего. Очень вкусного, а это только начало. Что еще можно делать? Ну, просто больше читать. Больше читать. И самое главное, общаться с людьми, которые для вас являются примером. Это можно делать в виде лекций. Сейчас очень много лекций в интернете. Вы можете просто брать. Я вот себе в телефон закачиваю и слушаю. Слушаю. И я стараюсь дружить с этими людьми. И знаете, можно дружить по-разному. Есть 3 вида общения. Общение с младшими, с равными и старшими. Если вы в вашей жизни лишены какого-то из видов этого общения, то, ну, будут дефекты в вашей личности. Эти искажения какие-то очень сильные. С младшими, это значит, в вашей жизни должен быть кто-то, о ком вы заботитесь. Дети в вашей семье, там, ну, какие-то люди, которые просят о помощи. И вы просто о них заботитесь и помогаете им. То есть там развивается очень чувство сильной заботы и милосердия. Общение с равными необходимо, потому что нам нужны единомышленники. И нам нужны те, кто нам скажут правду. Знаете, мы можем... И, ну, что-то из себя роль какую-то играть. И я зайду сейчас сюда, да я такой-сякой. Ну, друг какой-нибудь мне скажет, слушай, ты расслабься, ты что тут пляшешь-то вообще? И так раз, и меня на место посадят. То есть с друзьями обычно вот эти все фокусы, они не прокатывают. Замечали, да? Где-нибудь дома вы сидите, вас по плечу похлопают, слушай, хватит трындеть, а уже. Давай там, расслабься. Ну, вот. И это те... С кем мы можем обсуждать важные вещи? Друзья – это те, кому мы можем сердце открывать. Вот. А старшие – это те, с кого мы берем пример. И в этом случае мы развиваем просто смирение и способность слушать. То есть, если нет вектора, например, нет старших, только одни равные и младшие, ну, не разовьется человек. Если есть только старшие, нет друзей у вас, нет друзей. И... Ну, например, есть младшие и только старшие, то вы будете перед младшими, ну, таким себя чувствовать сильным начальником, а перед старшим будете присмыкаться. То есть, если у вас есть там только младшие, это разовьется такой принцип царя, знаете, вы будете ходить и всеми командовать, начальник такой. Поэтому они все эти должны быть вещи. Вот. И, соответственно, теперь у меня есть последнее предложение. Если есть какие-то вопросы по теме, может быть, какой-то актуальный вопрос, даже не по теме, то будет здорово на благо всех живых существ его сейчас обсудить. У нас есть еще немножко времени. Да-да.
1: Я так поняла, что дверь под всем этим восьми врагам открывается с созерцанием красивого, прекрасного, ну и все, что к нам втекает через глаза, уши и так далее. То есть есть какие-то практические методы, как не открывать дверь? Или единственный метод — это...
0: закрыться дома.
2: Да.
0: Да, хороший вопрос. Если мы не развиваем разум, мы не сможем отличить, что для нас полезно, а функция разума — принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. То есть, если, например, смотреть на женщину, что разовьется? Ну, мужчины, что разовьется?
1: Вожделение.
0: Можно ли это как-то сделать, ну, позитивным принципом? Можно, если это жена. Правильно? И даже если рождается вожделение к жене, то результатом этого являются хорошие дети. Классно? Прекрасно просто. А если я сижу и в интернете смотрю, и это не жена, и их там 100 тысяч штук, и почему-то они все без юбок, что разобьется? Ну, как минимум, никаких хороших детей не получится. Ну, правильно же, не получится ничего. Вообще ничего хорошего не получится. Ничего не будет. Ни работы, ни дома, и ни жены в результате не будет. Вообще ничего не будет. И мозгов, главное, не будет. Вот. Поэтому нужно выбирать. И здесь есть такой момент, что если ясна конечная цель моей жизни, я – это душа, мне самое большое, может быть, счастье прийти через развитие отношений с Богом. Самое большое счастье вообще – это любовь к Богу. Вот так. Это все абсолютно говорят, абсолютно все духовные традиции, все священные писания. И главное, это подтверждают все люди, которые достигли совершенства. Вот это все. Если я понимаю, что мой вектор туда, что если я для кого-то что-то делаю, это значит, я как душа начинаю проявляться. Это реально духовный принцип. Телу это не надо. Вот. То я буду принимать в соответствии, причем с теми наставлениями, которые мне дают старшие, которые достигли совершенства. И буду понимать, вот это правильно. То есть мы же говорили, да, то есть сначала мужчины и женщины испытывают вожделение, создается семья. Но если они имеют пример, ну, у них семья, их родителей была, ну, действительно хорошая, да, они понимали, куда надо двигаться. Они понимают, эти желания есть, но мы можем их занять сейчас. Мы будем правильно созерцать объекты чувств, дозированно. То есть, смотрите, идея такая, что... если мы, например, посмотрим какие-то трактаты либо священные писания, мы увидим, что все нежелательные вещи, они не сколько прямо жестко отвергаются, потому что человек хочет, они дозируются. То есть мы, например, никогда не увидим ни одного священного писания, которое бы побуждало человека к мясоедению. Вы когда-нибудь видели такое писание? Я не видел. Мы знаем о том, что все священные писания, они говорят, что это вот тут так, плюс еще пост. Вот на ночь это не надо. И вообще, если ты хочешь, надо найти там какого-то душного козла на 40-й день, там, на кладбище где-то. Собственноручно, надо его забить там. Вот. Вонючего этого. И как-то приготовить и съесть. И когда вот если мы реально, ну, будем читать сами, то мы увидим, чтобы реально все сделать там по каким-то священным писаниям, вы знаете, надо просто потратить столько сил и целый год просто ждать. И вы еще съедите, и потом вы скажете, да что за чушь вообще какая-то? Зачем оно надо вообще? Вот. И если вы посмотрите, например, на половую жизнь в соответствии там, с трактатами или священными писаниями, вы увидите, что она регулируется сразу. Со всеми не надо. Надо с женой. Если хотите, чтобы реально муж в жене, муж в семье был лидером, а половая жизнь должна быть раз в месяц, не чаще. Потому что иначе он полностью теряет разум. Почему мужчина теряет разум? Потому что психическая сила, которая затрачивается на выработку одной капли семени, она берется из одного стакана крови. Ну, так говорится. Понимаете? Если мужчина там ходит, семя направо-налево теряет, то, ну, все уже как бы, ничего там не остается у него, никаких сил нет. И мы просто видим, что так оно и есть. То есть все это поддается регуляции. Вот. И человек понимает, да, я могу, я сейчас это хочу, но если я буду в правильном направлении смотреть, хочу на женщин, на жену смотри. Хочешь еще чего-то? Есть, ну, правила всякие разные. Как это сделать совершенным образом? Причем так, чтобы оно не развивалось. То есть, как женщина, например, может поддержать мужа, ну, роль жены, да? Роль жены развить в муже такой, ну, помогать ему развивать такой разум и помогать ему идти к цели жизни. Как такая жена будет одеваться в семье? Ну, давайте сами просто, вот исходя из того, что мы сейчас сказали, предположите, как она будет одеваться? Давайте, как?
3: Длинная.
0: Длинная что? Юбка, например, длинная. Да, правильно? Кто не согласен? Мы, может быть, и будем не согласны. Но мы же говорили, мы понимаем, реально, вот мужчина, он не будет переживать слишком. Он будет думать о цели жизни. И всю семью будет туда вести.
3: А почему не брюки?
0: Можно и брюки. Есть очень красивые брючные костюмы. Я знаю, что Марина Таргакова, которую уважаю очень, она, например, вот брючные костюмы любит. Кому, может быть, что идет? Сам принцип. Она, ну, смотрите, если мы говорим, ну, юбка там, да, или что-то такое красивое, но если она в каких-то леггинсы называется, ну, такие обтягивающие штуки, ходит, то тут, смотрите, у мужа начинает другой эффект быть в голове. Вот сам принцип. Если мы понимаем, то мы сами можем решить, юбки, брюки там или что-то еще.
2: Кто-то, я сейчас не помню, рассказывал такую историю. Английский офицер разговаривался с каким-то индийским святым, и говорит, почему у вас женщины такие закупленные в Индии? Тут так жарко. Вот наши европейские женщины сразу видно, красивые, некрасивые, все как бы, да, все как бы доступно взору. Тот взял две конфетки, значит, на ладонь положил, одну в упаковке, другую без упаковки. На, говорит, выбери, покушай. Тот взял упаковки. А почему, говорит, в упаковке взял? Так она же чистая.
0: Да? Я расскажу такую еще историю. Как-то пару лет назад прочитал. На Украине был конкурс красоты, и там была девушка такая. Просто про чистоту. Она победила в конкурсе, ей там было лет 17 или 18, ну что-то такое. И у нее взяли интервью, и она говорит, ну, а я еще не была с мужчинами. И там так этот репортер так удивился. Как? Как это вообще? Почему? Зачем? Это же так здорово. Вот, со всеми. Здорово же, опыт. Вот. Я, например, такой привела. Если вы возьмете скотч и наклеите его вот на эту стену, скотч, потом отдерете его, в другое место наклеите, отдерете, в третье место наклеите. Вот если вы 9 раз там наклеите или 20 раз, насколько хорошо будет клеиться скотч этот к стене? Насколько хорошо? Не будет. То есть она теряет способность сконцентрироваться на одном мужчине, полюбить и испытать вот эти все эмоции в полном объеме женщины. Поэтому если она этот принцип понимает, то она и не дает себя приклеивать никуда. Ну, условно говоря, растрачивать этот потенциал. Да.
2: Тоже вставить. По экологии я читал учебник, там говорится, что вообще вот гуси, вообще все гусиные вот эти вот семейства, они образуют очень крепкие пары. Кроме одного случая. Если у гусыни молодой убьет гусака или как-то теряет, и потом у него будет несколько гусаков, ей все будет по барабану. Да, какой гусак, не ее гусак, не ее гусак. Вот если она как бы с молодости другого гусака, кроме мужа, не знала, она будет очень верной женой. То есть, если муж погибнет, она погибнет вместе с ним. А гусак, он, ну, как бы вот, рождается верным изначально.
0: Да, есть, ну, как, спасибо большое.
2: Она, как, отмечает, что вот, должно быть именно так.
0: Угу. Ну, есть другие еще примеры. Лебеди, например.
2: Ну, лебеди тоже.
0: Лебеди, знаете как? Выглядит семейная жизнь лебедей. Кто знает? Лебеди, там есть мама-лебедь и папа-лебедь, ну, условно говоря, да? И если кто-то из них умирает, ну, охотники подстрелили там или что-то там, лиса какая-нибудь напала и съела, второй просто поднимается наверх, складывает камни и просто падает об землю. Все. Вот так вот выглядит их семейная жизнь. Может, какой-то есть вопрос? Еще.
3: Ну, вот опять у вас созерцание красиво. То есть все равно, если как бы если цель хорошая, то это не брак.
0: А можно конкретный пример?
3: Ну, конкретный пример, я про себя, да? Угу. Я хожу и рисовать, да, и, допустим, занимаюсь фотографией. То есть моя цель-то, мне нравится именно созерцать и передать другим красоту. Но, опять же, чтобы, допустим, хорошо рисовать, мне приходится хотеть все дороже краски, допустим, или чтобы делать все лучше фотографии, мне нужно дороже объектив, дороже фотоаппарат, вспышку. То есть получается, это взаимосвязано все равно с материальным.
0: Как это связано с конечной целью жизни? Вот идея такая. То, что приносит наслаждением чувствам, это то, что не связано с конечной целью жизни. Если я могу это связать, вот я художник, например. У меня образование художник. Я учился в Ярославле на художника. Художник, дизайнер. То есть я был и живописец, и дизайнер. Вот. И сейчас я дома рисую маслом. У меня там стоит этюдник, и я рисую маслом. Мне нравится рисовать картину. Я рисую просто вот сейчас картину большую на духовную тему. Все. Вот так вот. Я понял, что если я хочу рисовать, то какой мне смысл? Что мне рисовать? Porsche Cayenne, что ли? Или закат какой-то непонятный? Зачем? Я рисую то, что мне интересно. Вот. Связано это? Связано. То есть в этом случае это не является объектом моего наслаждения. То есть, смотрите, когда я делаю что-то, ну, связанное просто с тем, что мне приятно, это, как правило, никак не связано, там, ни с душой, ничего. Это связано вот с этими четырьмя вещами. Почему мы о них говорили? Питание, совокупление, сон и оборона. Если мы чувствуем, что-то я вот, ну, все, что делаю, оно вот туда все идет просто, удовлетворяет вот эти просто четыре потребности. Тут надо спросить себя, я туда иду-то, время уходит, время, и мне там не 16 лет, и это можно бесконечно продолжать делать, питаться, совокупляться, обороняться. Для этого можно красиво выглядеть, можно некрасиво выглядеть. Счастья там нет. Вот. Больше того, там все время будет вот это вот. Я чувствую, что как бы надо, ну, даже вот это можно раскрутить, вот эту тему, да? Вот можно и то, и все, там, и фотоаппарат. Ну, кто фотограф, те знают, да? То есть это можно бесконечно покупать вообще объективы. Вы покупаете сначала там Canon там какой-нибудь 600, потом Canon там Mark 5D, потом там уже он уже стоит там за 100 тысяч, потом вы покупаете там к нему там полтинник объектив, потом еще какой-то L, и уже раз у вас уже комплект на 800 тысяч там такой, да? А фотографии такие же. Фотографии такие же. Та же кнопка, все то же самое. Вот. Поэтому нужно соизмерить еще, где вот тут нужен разум. Нужен разум. Если, смотрите, вот бывает разума нету, или муж не квалифицирован. То есть надо сам принцип понять. Нужен старший, у кого я спрашиваю совета. И вообще совета и благословения на всю деятельность. Честно скажу, вот сейчас я так делаю. Я раньше никогда так не делал. Я никаких не принимал старших. Я был сам себе авторитет. И в связи с этим совершил все ошибки, какие можно совершить. Слава Богу, что здесь сижу живой вообще. Вот. А потом, я когда этот принцип узнавал, я не сразу его в себя впустил. Но идея такая, если вы хотите что-то сделать важное, обратитесь к наставнику или к духовному учителю и спросите, вот я хочу сейчас вот этим заниматься. Вот как вот вы видите это? И он скажет, нормально или ненормально. Или нормально, но вот давай в меру. Купи, но там не дороже 50 тысяч. Если это комплект, потому что ты же из других каких-то возьмешь. Вот. А фотографируй вот на эту, это будет здорово для всех. Все получат благо большое. И ты, ну, можно выставку сделать. То есть нужно спрашивать, потому что если мы будем сами делать, то там везде вот этот вот рогатый у нас ум будет подсказывать. Нам будет казаться, что мы сейчас на платформе разума даже действуем, но пока мы там духовно как-то не квалифицированы, мы все время будем попадать в ловушку. Ум говорит, ну, розовенькая все-таки, розовенькая. Или такой вот фотоаппарат, вот в этой модели есть там какой-то вход или какой-то выход, там, не знаю. Вот. Это ум подкидывает, потому что конечный, ну, представьте, если бы мы жили только на платформе разума, а крутые люди так живут. Он делает все, он понимает, что чуть-чуть надо дозированно чувство сейчас получить, да, но он это делает через разум все. Он все сосредотачивает на конечной цели. Вы представьте, вот как строится дом. Я вот дом построил. И сначала я строил дом, ну, не знал еще каких-то деталей, И поэтому я сразу понял, я не смогу дом построить, если я не буду спрашивать совета. И у меня отец, он тоже строил дома и построил себе дом, и я понял, что нужно идти к нему. Я к каким-то людям еще буду обращаться, но в первую очередь я буду у него спрашивать. Выбрал себе авторитет. То есть, если у вас несколько авторитетов, вы погибли просто. Потому что они будут говорить немножко разное. С разных позиций смотреть на одну и ту же вещь. Вот, например, смотрите, Бхагавад-гита. Да? Вот как вы ее видите? Можете описать мне сейчас? Как вы видите? Ну, опишите, что вы видите. Книга, тут что? С какой стороны корешок? С какой? С левой. А я знаете, как вижу? Корешок с правой, ничего тут никакой картинки нет, а тут сзади текст. Я описываю одну и ту же вещь, но описывать можем мы с разных сторон ее. Если вы чувствуете, что какой-то человек вам близок по настроению, но он гораздо дальше продвинулся, он реально мудрый, спрашивайте его совета. То есть, ну тут важно разум применить, вы должны его проверить. Духовного учителя и наставника проверяют всячески. И только когда вы проверили полностью, вы убедились, что этот человек меня приведет к совершенству, тогда вы спрашиваете его совета. Так вот, пример с домом. Я не знал даже до конца, как делать, но я примерно знал, что я хочу. Я пришел и говорю, что делать? Он говорит, сейчас нужно разметить, очистить, там, наметить, где будут сваи, потом вот это, потом придешь. Я все наметил, разметил, там, закупил, потом пришел, он говорит, теперь вот так, надо там вот это сделать, там, залить, обвязать, там, что-то. Понимаете, я его спрашиваю. Я делаю дом по его проекту? Нет, это мой проект, мои желания. Но я у него спрашиваю, как это сделать лучше. И у меня начинает сильно развиваться разум, потому что я иду под стопам того, кто достиг уже совершенства в этом. Понимаете? Он достиг совершенства, повторяя его шаги под его руководством. Я понимаю, как все работает. Если я не понимаю, как все работает, логику, почему здесь сопряжение должно быть связано там, какими-то уголками, почему здесь вот так, я не пойму. Но мне нужно, чтобы это рассказывал старший. Он должен мне это как-то объяснить. Помочь, может быть, даже с каким-то решением. Вот. Если я не спрашиваю совета, если вы не спрашиваете совета, то вы будете наступать на все ошибки, ну, на все грабли. Вот. Самые больные грабли – это детские грабли, они короткие. Вот. И вы вот на все будете наступать. Поэтому умный человек, он так не делает. Ну, нам для того, чтобы понять, что такое умный или разумный скорее, да, нам часто вот здесь вот собравшимся уже, ну, кому-то больше 20 лет. Иногда приходится все-таки наступить на какие-то грабли, чтобы понять, что совета надо спрашивать. То есть я говорю, я совету спрашиваю по всем важным вопросам. Это не означает, что нужно каждый раз одно и то же спрашивать. Мне надо вот, ну как, чтобы жену-то, там, что делать, надо цветы дарить. Я раз пошел, цветы подарил. И потом второй раз еду и опять. Так что, дарить опять, не дарить? Да дари уже, что, сказали тебе один раз? Дари, да, предположим. То есть одного раза бывает достаточно для человека разумного, чтобы понять, как принцип работает. Вот. Ну вот такая вот идея по поводу фотоаппаратов, по поводу всего. Есть важные решения. Если вы, например, хотите жениться, мы занимаемся сейчас с парами, вчера пришло письмо из другого города, мы с ними будем заниматься по скайпу. И там пишут, значит, пара, классная пара, и почему-то такой вопрос, сразу он вскрывает, что у них проблема есть просто. Они пишут, нужно нам спрашивать разрешение родителей на помолвку? А как вы думаете вообще? А куда вы вообще хотите? Ну, поехать? Ну, в какую семейную жизнь? Да, то есть, если родители не знают даже ничего там о ваших отношениях. Понимаете, да? Но они задают вопрос этот. Представьте, что у них в голове творится. Есть такие, знаете, вот пары, они, например, женятся и родителей не приглашают. Это означает, что они полностью себе закрыли вообще канал дальнейшего развития своей семейной жизни. Потому что они не получили благословений. И все, никакой. Знаете, это как вот ноутбук лежит, но из розетки выткнут. Ну, может, у него есть какой-то запас, батарейка, но это на 5 минут, ну, на час, может быть. Он сам не может работать, он не подключен к источнику энергии. Вот. Такой принцип. Может, какой-то еще вопросик есть? И закончим.
4: Вы говорили о том, что там младший и старший, о том, что если человек... То есть что нужно, что, какая у него проблема, если он становится очень высоко над младшими и слишком выслуживается перед старшим, так?
0: Друзей нету, если.
4: А, друзей нет.
0: Друзей нету, да. Какая у него проблема будет?
4: Я поняла.
0: А, правильно, да? Какая, вопрос, какая будет проблема? Угу. Какая проблема у шизофреников? Раздвоение личности. Он, его жизнь становится театром юного зрителя. Он не может быть самим собой. С друзьями человек, он может быть самим собой. Угу. То есть при этом, знаете, там какую пропорцию? Ну, примерно. 60% человек должен времени общаться с равными. 20%. Ну, туда, на полочку. А 20% с младшими и 20% со старшими. Вот так. Если вы все время только кого-то учите, ну, такая, знаете, есть позиция учителя. Я учитель профессиональный. Хожу и всех учу только. Учу, и у меня только одни младшие. Это означает, что вопрос времени короткого, когда во мне разовьется гордыня. Гордыня, знаете, гордость... И гордыня – это одно и то же. Гордость – это мать всех пороков вообще. Если вы видите кого-то гордого, это означает, что человек летит с балкона вниз. Все. Гордый человек – это он гордится. Это его, значит, ложное эго, представление о себе распухает, как на дрожжах просто. Все. И это никакого отношения не имеет к нему, ну, к реальности. Откуда он там получил все свои таланты. Он даже не забывает, ну, не помнит об этом. Вот. Ну, вот так вот. Какая проблема? Вот такая. Шизофрения. Лечится уколами, ну, либо общением с равными. Как правило, знаете, падение всех возвышенных людей, ну, вот, какие-то президенты, там, даже святые могут быть какие-то, ну, не достигшие там прямо до конца совершенства, потому что у них не было друзей. То есть, и человек, он чувствует, я живу, но я ни для кого не могу быть таким, какой есть просто на самом деле. Вот просто я, безо всякой роли. Вот просто я, и мы сидим, общаемся. А какой-то ерунде можем о птицах общаться. И если человек вот он живет, и у него такого нету друга, то он в какой-то момент находит этого друга. Где-то вообще за пределами. И говорит, как так вообще возможно? В семье, если они не дружат. Ну, это вам надо лекцию переслушать «Семь шагов к любви». У нас была тут лекция, описывает подробно. Если в семье нет таких дружеских отношений, просто какая-то любовница, там, жена и муж такой там, осеменитель и деньги носит, то вопрос времени. Когда просто он идет и где-то сядет там на лавочку и подружится с кем-то. И просто начнет общаться. Или она. И все. Вот так это работает. Нужны отношения. Закончим на этом, да? Все не против?
5: Вы прослушали лекцию Виталия Калядина.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Хочу вам сказать хорошую новость, добрую новость. Рекламная акция сейчас большая. Но вы не воспринимаете это как призыв какой-то, потому что это кому как. Кому как, опять же. Но вот сейчас у нас, кстати, у нас нет нехватки пациентов. У нас сейчас серьезная очередь в клинику. Но хочу сказать, что мы где-то полгода назад начали лечить корнями, и это лечение показало блестящие результаты по бесплодию. Рассасываются кисты, мастопатии, миомы. И у мужчин мужское бесплодие даже запущенное лечится. И даже когда у мужчин варикоцели, и у мужчин, когда сильная нехватка семени или нулевой вариант семени, говорят, что вообще никаких вариантов, можно все равно попробовать полечиться корнями. Для того, чтобы лечиться корнями, не обязательно к нам ехать. Мы сейчас все подбираем по фотографии. Я тестирую без ошибок по фотографии. Мы высылаем корни, высылаем травы, там специи, все, что нужно для лечения на дом. Вся информация, есть бесплатная консультация, проконсультируйтесь, узнаете, но это не заменяет ваши усилия. Могу вам сказать точно, что если у вас есть, допустим, уже кисты, миомы там всякие, уже какие-то такие вещи, то лучше полечиться. А если у вас все нормально, обследование показало, что все в норме, зачатие не получается, никакого лечения вам не нужно, вам нужно просто сделать следующее. Начать питаться, как я вам сейчас рассказываю, начать делать каждый день зарядки женщинам ближе к земле. Я буквально, даже, может быть, вам смешно будет, но если вы возьмете тазик с землей просто, и будете ножки ставить на землю на эту, хотя бы там по 2 часа в день, книжку читаете дома или просто домой приехали, отдыхаете и ножку вот в тазик с землей, то на энергетическом плане пойдет контакт с землей уже. Понимаете, это как на организм настраивается, как резонанс, метод резонанса. То есть вы энергию земли ловите. И получается, что у вас женская энергетика начинает работать правильно. Это очень важная рекомендация. Пытайтесь ей следовать. Также больше сырых корнеплодов и для мужчин, и для женщин. Больше салатиков с корнями есть. И еще дополнение одно. Мужчинам семя проросшее, а женщинам молоко, молочная пища. Запомнили систему питания? Вот это то, что помогает при зачатии. И женщинам также хорошо есть еще зелень. Можно ее растить, если вы сомневаетесь в том, что в магазине, вы выращиваете сами. Это очень легко, она растет просто сама. Посадили, у кого на подоконнике растет, поднимите руку. Нормально растет? Вообще делать ничего не надо. Шурует и шурует, только режь, правильно? Вот и все. Все же просто на самом деле. Поливайте, да и срезайте, и все. Более экономия сейчас же. Экономить надо. Время такое. И хорошая зелень будет, качественная. На солнечной стороне, где солнце восходит, если окна есть, у нас вообще супер горячие. Итак, давайте будем двигаться вперед. Значит, очень важно знать, что есть какие-то моменты, которые в целом помогают половую систему, возможность зачать, сохранить надолго. Первое, что надо знать точно, никаких абортов, дорогие друзья, никаких абортов. Второе, что надо знать точно, никаких вот этих вот препаратов, которые женщины пьют таблетки для того, чтобы не было зачатия. Вот это безумие, просто безумие современное.

мужчинам и женщинам. Значит, смотрите, есть, если у мужчины очень перегревается семя, еще раз повторяю, горячий сон, кошмары ночью снятся, душно спать. Вторая причина – это преждевременное семяизвержение. Третья причина – это вы перегреваетесь от жареной острой пищи, гастриты начинают сразу, плохо становится, от жареную пищу поели, плохо становится. Значит, семя, скорее всего, перегревается. Острую пищу поели, плохо становится. На солнце вышли, походили, на солнце погуляли, плохо становится мужчинам. Значит, семя перегревается. Вы не можете зачать ребенка. Значит, у вас горячее семя. Если семя горячее, слушайте меня. Значит, надо сделать следующее. Кушать корнеплоды вот эти вот, там морковь, допустим, можно морковный сок пить. Дальше корень сельдерея, корень пастернаков, салаты добавлять, хорошие зерна есть. И в целом кушать больше сырой пищи. Сырая пища остужает организм. Это не сырую пищу, это не означает, как кролик там морковку грызть, понимаете? То есть можно салаты делать с маслом. Надо сделать так, чтобы это было вкусно. Подумайте, как это сделать. Но если вы будете сырую пищу есть, то у вас будет увеличиваться, охлаждаться семя, и вы сможете зачать. Есть другой вариант мужчин, которые мерзнут постоянно. У них напряженная психика очень. Вот. У них снижена потенция в целом, как бы им неинтересны половые отношения. Вот. У них может импотенция проявляться в том, что просто как бы нет желания, ничего не возникает. Это означает, что не хватает огня в организме. Огненной энергии не хватает. В этом случае тоже надо есть корни. Но вот в этом случае имбирек, кстати, хорошо показан. Корень имбиря, корень куркумы, горячие уже корни, то есть имеющие активность такую. И всем без исключения мужчинам, если не хватает возможности зачать, надо покупать женьшень не в спиртовой раствор, а просто корень женьшени. Можно в порошке, можно так, заваривать и пить. Вот, корень хрена также. И еще я вам один метод сейчас расскажу, который никто не знает. Будьте первыми. Или корень женьшени, или корень хрена можно взять в пакетик. Количество корня где-то, может быть, 5 грамм. Просто взять пакетик и перед зачатием за 3 часа и на время зачатия прилепить себе на поясницу самая нижняя часть, где еще спина. Самая нижняя часть, где еще спина, туда прилепите. Вот. Просто скотчем. Медицинский. Есть пластырь медицинский. Я делаю так, чтобы хоть немножко смеять, а то я скучно. Есть медицинский пластырь в рулончике. Возьмите им вот так, прилепите пакетик целлофановый. Корень внутри пакетика находится. Прям вот этот пакетик прилепите. Вы не представляете, какая это сила. Просто не представляете. Это мощнейшее воздействие будет на семя. Оно просто взорвется. Не волнуйтесь, оно взорвется где надо. Как вертикально или горизонтально? Подойдите ко мне, я вам расскажу. Корень вертикально должен стоять. Вертикально. Но даже если он будет горизонтальный, ничего страшного. Но это метод просто потрясающий. Вы даже не представляете, вот этот выпитый женьшень внутрь, он действует намного-намного слабее, чем вот этот женьшень, который будет стоять у вас на пояснице. Вот. И вообще, как бы, если у мужчины реально бесплодие развивается, то каждый день носить по 2 часа такой корень. Корень можно носить максимум 16 часов, а потом он теряет силу полностью. Если он сухой, да, 16 часов, а если он сырой, он сразу прокиснет там у вас в пакете. Поэтому надо сначала высушить, и потом уже носить.

Мощнейшая методика, вы не представляете, какой силой она обладает. Вы просто не представляете. Это мощнейшая вещь. То есть активизация идет колоссальная. То есть вот этот метод очень мощный, я вам советую им пользоваться. А женщине какой? Я не пробовал, как бы. Не знаю. Я этот метод только начал изучать. Несколько пациентов попробовал, посмотрел с женщинами. Я могу попробовать вам сказать какие-то варианты. Но вы попробуйте, поставьте, если почувствуете что-то не то, не делайте. Корень петрушки попробуйте, он сильный. Он может так делать, помогать. Куда ставить? Туда же. Где спина заканчивается. А, знаете, женщинам... О, точно, вот женщинам точно. Белая редька. Кусочек белой редьки, редьки можно ставить. Супер. Для женщин, супер. А? Сухой корень, да, белой редьки. Где женьшень взять? Женьшень взять у бабок. Где? Бабок. Бабки, знаете? Это особая форма жизни, у них есть женьшень. А? По центру, да, прямо вот вдоль позвоночника пакетик целлофановый, такой закрывающийся крышечкой. Ой, чик, закрывающийся. И пластырь, этот медицинский, на спину. Где, ну, где копчик, да. Лучше всего, вот, женщина должна лежать на спине. Это самый лучший вариант. Для зачатия самый лучший. Итак, движемся вперед. Вот, и если мужчина семя горячее, то ему подходит следующее упражнение. Вот так, смотрите, ножки... Вот так, ну, вот это ноги, вот ноги, это стопы, вот это вот стопы, да? Их вот так соединяете и старайтесь приблизить стопы ближе к себе. Получается, колени разведены по бокам, но они сначала, конечно, не по бокам, они вот так вверх идут. Но постепенно можно их, как бы, тренируясь, опустить чуть-чуть пониже, и получится поза бабочки. Человек сидит, у него такая полусогнутая чуть-чуть спина, стопы друг к другу и колени разведены в боки. Когда человек так сидит, и можно молиться в этом положении, очень сильно концентрация, повышается внимание, то остывают половые органы, как бы меньше грез по поводу женщин, семя становится сильнее, и половые расстройства у мужчин лечатся. И вот тем мужчинам, которых семя горячее, это упражнение крайне необходимо. И также это упражнение крайне необходимо для всех до одной женщины. Если женщина хочет зачать ребенка и выносить, то вот эта поза бабочки, когда стопки вместе, ноги разведены, сидеть 40 минут хотя бы в день, читать молитву какую-то. Ну, невозможно ровно, она будет чуть-чуть вот так согнута, чуть-чуть согнута. Руки, они в молитве могут быть просто. В это время, понимаете, просто так сидеть неправильно, потому что вы понимаете, всегда эти упражнения работают очень сильно, если у человека очень вдохновленная психика в это время. Потому что когда человек сидит в какое-то положение, допустим, в йогической позе какой-то сидит он, то в это время есть два варианта мышления. Один вариант – мне больно, тяжело, это разрушает здоровье. И второй вариант – когда человек не думает о том, что ему тяжело, он в это время молится, и вот эта молитва вдохновенная, она дает энергии для здоровья. И тело наполняется здоровьем от этого. Поняли систему, да? То есть, если вы просто будете мучиться сидеть, это не поможет. А если вы вдохновенно будете концентрироваться на молитве, тогда это поможет. Поэтому Бог помогает по-любому. Вот знаете, если вот эти упражнения статические, неподвижные, это вообще мощнейшая сила, которая дает человеку вылечиться от всех болезней. Система такая. Можете взять любое упражнение и не двигаться.
Можно просто встать и не двигаться, вот так стоять. Как, допустим, в православных церквях делают, в храмах ночное бдение. Люди стоят, не двигаются вот так, думают о Боге все время. Молитвы, песнопения, не двигаются, стоят. Сначала тело затекает, потом тело все немеет, потом раз, пробивается, появляется легкость во всем теле. Кто испытал хоть раз это состояние? В этот момент у вас хронические болезни пролечились, то есть вы очистили свои тонкие каналы. Когда человек вот замирает, стоит, не двигается, он вдохновенное состояние имеет, в это время у него прочищаются тонкие каналы психические, и он вылечивается от заболеваний тяжелых. И в тот момент, когда все тело напрягается и плохо становится, в этот момент нельзя прекращать. В этот момент надо наоборот продолжать. И тогда легкость постепенно возникает, и победа над болезнью происходит. А если вы используете эти положения, которые связаны еще с зачатием, тогда вы можете вылечиться от бесплодия. Итак, поза бабочки для всех женщин. И для мужчин, у которых горячее семя. Дальше. Есть такое положение, когда человек сидит на ягодицах. Это называется поза алмаза. Вот так вот. То есть подгибается под себя ноги и садится на ягодицу человек. На ягодицы. Ну, то есть стойка на коленях. Человек стоит на коленях, а потом садится со стойки на коленях. Получается поза алмаза. Поза алмаза предназначена для усиления семени у мужчин, у которых холодное семя. У них как бы в целом трудно, как бы половой акт трудно происходит. И им очень, ну, они сами по себе такие мерзляки, у них плохо переваривается пища. Они не любят, они любят на солнышке греться и не любят холода. Также не любят есть холодную пищу и сырую пищу не любят есть. Вот таким людям хорошо сидеть в позе алмаза. В этом случае у них возможность появляется зачать. У них увеличивается сила семени. Тоже, как надо сидеть в молитве долго. Обычно у нормального человека где-то от получаса до часа пробиваются каналы тонкие психически. То есть сидеть от получаса до часа. Кому-то, может быть, через 20 минут легкость появляется. Когда появляется легкость, потом через минут 10 появляется уже усталость. Поэтому в тот момент, когда начинает усталость появляться, лучше закончить. И выходить из этого положения надо постепенно, аккуратно, как бы потом еще посидеть, дать организму отдохнуть. Если вы делаете упражнение, которое сгибает человека вперед, то после выхода из упражнений надо немножко поделать упражнение, которое, ну, сгибает человека назад. Это важно, ну, как ключ называется. То есть важно, чтобы динамика в организме, она не зацикливалась в одну сторону, а был баланс. Ну, то есть вот позу бабочки, если вы делаете, у вас тело сгибается вперед. Когда вы выходите из нее, можно встать на колени и чуть прогнуться назад. По минутке 2-3 так посидеть, и чтобы баланс, тело в баланс пошло. Вот. Женщинам, у которых недоразвита матка и у которых, которые чувствуют как бы холод во время половых отношений, также хорошо сидеть в позе алмаза. Но именно, понимать, не по 5 минут в день, а это работает, когда вы сидите от получаса до часа, когда вы чувствуете все эти процессы. Сначала тело затекает, потом немеет, потом появляется легкость и расслабленность. И вы должны психически стремиться к этому, вы должны молиться Богу и хотеть вот этой легкости в теле, не хотеть вставать с этого положения, а хотеть ждать. И постепенно она начинается у кого-то сверху с головы и опускается вниз, а у кого-то с ног и вверх поднимается. Но если вы дождетесь этого, значит, у вас все пролечивается. Вы побеждаете свои болезни таким образом. Потому что тонкие каналы пролечиваются через аскезу психически. И также психика восстанавливается с помощью этих вещей. И продлевается продолжительность жизни. Если человек пролечивает себя так каждый день, то он будет жить очень долго, без всякого сомнения. Хотя бы пару таких упражнений в день делать, и будет очень мощное здоровье. Значит, очень важно знать, что у мужчины семя сгорает также от очень, когда он очень тепло кутается, когда спит. То есть
Когда ему жарко во сне, то в это время сгорают семя. Нельзя перегреваться. Также нельзя есть очень-очень острую пищу. Допустим, вы жарите, там остро едите. Это сжигает семя. Семя сжигает также спирт. Если вы проспиртованы, то зачать сложно. Семя теряет силу. Теперь смотрите. Вот вы обследовались, попробовали несколько раз зачать. И в течение года, допустим, вы пробовали зачать раз 10, у вас не получилось. Это значит, что у вас бесплодие. 100%. Есть бесплодие, как бы такое запущенное, а есть бесплодие просто от неправильной жизни. Если у вас бесплодие какое-то, неважно какое, следующий шаг – это обследование. Надо идти к врачам и смотреть все. Женщине проверяться надо серьезно, потому что женщина, женское бесплодие лечится тяжелее, чем мужское. Вот. То есть надо обследоваться, все обследовали. Дальше вам скажут, у вас киста, надо резать. Не советую. Попытайтесь понять, что часто медицина не все знает о том, что возможно сделать. Кисты рассасываются в придатках за 3-4 месяца. Причем очень часто. Это не то, что там у кого-то рассосалось, это повезло. Нет, практически у всех. Если огненную энергию с помощью корней направить в это русло, то организм сам рассасывает эту кисту без проблем. Также рассасываются миомы. Скоро мы выставим на сайте наши результаты. Мы ведем работу сейчас с онкологами. Серьезно, не хотим рассекречиваться пока, чтобы нас не критиковали. Потому что критика уже была серьезная одно время. Вот. И мы покажем эти результаты в скором времени. Но вы сейчас уже должны знать об этом, что это существует. Это возможно. Не надо ничего резать. Это не помогает. И думать, что вырезали, у вас лучше будет. Надо, чтобы организм сам это убрал. Тогда все восстановится и будет хорошо. Если нет никаких образований по-женски, то и у вас гормональные функции нормальные. Если гормоны ненормальные, не надо пить гормоны. Пожалуйста, женщины, пожалуйста, я вас умоляю. Просто начните делать то, что я вам сказал. Начните есть корнеплоды, начните делать зарядки, начните делать упражнения йоги, начните вставать под душ каждый день, начните правильное питание, не переедайте на ночь. Кушайте в основном, большую часть пищи надо есть днем, в обед. Женщинам хорошо, если гормоны нарушены, хорошо с утра есть сладкую пищу. Надо больше молочной пищи в диете однозначно, если женщина нарушение гормональной функции. Вот. И полазите в интернет по растениям. Допустим, прогестерона не хватает, там есть много советов. Допустим, золотой корень попить. Или там, есть как бы такие советы, которые помогают поднять гормоны просто травками. Не нужно никаких гормонов пить, пожалуйста. Я вас умоляю, не делайте это, потому что гормоны, они делают организм ленивыми. Если человек пьет гормональные препараты, то его сам организм уже это не вырабатывает. Понимаете, если за вас кто-то будет руку поднимать, у вас рука атрофируется. Человек должен сам ее поднимать. Так и организм тоже должен сам гормоны вырабатывать. Нужно просто ему создать условия для этого нормальные. Нормальные условия это для женщин, для женских гормонов, это земля и вода. Для мужских гормонов это солнце и воздух. Понятно, да, система? Мужчина должен солнечной энергии больше получать. Не значит, что он на солнце должен лежать. Двигаться, активно жить. Вот. Солнце также получается через такую пищу, корнеплоды, о которых я уже говорил. Также вот для того, чтобы активизировать половые органы, хорошо есть также редьки. Вот. Лучше не черную. Черная редька такая, совсем ядреная, и она опасная, она перегружает. А вот, допустим, красноватые редьки все, они хорошие, такие не сильно острые. Вот китайские всякие, красноватые. Они хорошо для мужчин, а белого цвета для женщин. Надо увеличить такую пищу тоже в рационе. Это помогает увеличить возможность зачатия. Вам не скучно?
Вот теперь смотрите, то есть вы год пообследовались, ну, год попробовали, то есть не получилось, обследовались, ничего плохого нет. Гормональное расстройство. Гормональное расстройство лечится просто травами и нормальной жизнью, правильно. Организм сам знает, какие гормоны ему нужны. Не парьтесь, не думайте, что вы его можете откорректировать. Гормонов не хватает каких-то, значит, в организме не хватает каких-то психических энергий. Допустим, если эстрогена не хватает, значит, женщине не хватает счастья. Надо больше радости в жизни, счастья. А если прогестерона не хватает, значит, женщина, ну, ей не хватает покоя, спокойствия в жизни не хватает. Она напряжена, беспокойно живет. Понимаете, это все зависит от вашего душевного состояния. Приведите себя в норму, и все гормоны придут в норму. Не надо думать, что гормоны лечатся с помощью гормонального лечения. Это неправильное мышление, в принципе.

0: Дальше. У вас все нормально, гормоны показывают в норме, зачатие не получается. Какие причины? Бывает несовместимость между мужчиной и женщиной. Астрологическая несовместимость. Она преодолевается с помощью заботы. Если мужчина и женщина стараются любить друг друга, обычно эта астрологическая несовместимость, она сопровождается холодностью отношений. У них нет теплоты в отношениях, не чувствуют друг друга тепло, нежно, ласково. Нужно стараться заботиться друг о друге, очень нежно относиться. Особенно мужчине надо стараться о женщине заботиться, очень ласково себя вести с ней. И женщине то же самое. Постепенно вот эта ласка, она побеждает плохую карму, и у людей получается зачать ребенка, даже если у них астрологическая несовместимость. Какие еще бывают варианты, когда все хорошо, и у мужчины и женщины не получается зачатие? Слабость – это астения, то есть не хватает здоровья в организме. Это означает прогулки на свежем воздухе. Часто люди уезжают куда-то отдохнуть, на какой-нибудь остров, там ходят по природе, гуляют. Не обязательно уезжать туда, где неестественная природа для нас. У нас есть много замечательных курортов в средней полосе России, летом особенно. Это супер для зачатия. То есть едете не куда-нибудь там в Турцию, где жара там и яйцеклетка сгорает сразу, и зачать невозможно, понимаете? Надо ехать в среднюю полосу России. Есть в замечательные курорты в России куча всяких, даже в Подмосковье есть куча хороших мест, где озера, дома отдыха красивые. Вот там просто поживите недельки-две, погуляйте, поделайте зарядку, погуляйте по свежему воздуху, запланируйте зачатие на это время. Вероятность повышается процентов на 100. Ну, то есть больше вероятности, намного больше возможности зачать. Поднимите руку, кого так и получилось зачать. Поехали отдыхать, получилось. Ну, вот видите, есть уже такие люди. Конечно, это 100% работает. Вот. Потому что женщина расслабляется, успокаивается. Особенно, если женщина много работает, выбирайте или ребенок, или работа. Если у вас гормональные функции нарушены, кисты пошли расти, и вы упахиваетесь на работе, то семье надо решить. То ли жена работает, и мы без детей, то ли жена успокаивается, и мы зачинаем. Опыт моих друзей показывает, что жена перестает работать, дома сидит где-то около года, и потом получается зачатие. Ну, женщина расслабляется, как-то успокаивается, у нее начинает все работать нормально. Если она напряжена, бегает, прыгает постоянно по Москве, с Авраской бежит все время, то зачатие не так, возможность уже ниже. Ну, все зависит, опять же, от возраста. Допустим, если женщина, девушка молодая, она может и работать, и зачать без проблем. А если уже в возрасте женщина, и она хочет и работать, и зачать одновременно, энергия не может в разные стороны идти одновременно. Она или вверх идет, или вниз. Если вы хотите, чтобы вниз шла, то есть, чтобы было зачатие, для этого нужно как-то решить с мужем вопрос о том, работаете вы или, может быть, работать меньше. Вот так вот. В общем, выбирайте или деньги, или ребенок. Одно из двух. Это важно. Важно понять. Некоторые думают, что и то одновременно можно. Нет. У женщины или она расслаблена и спокойна. Если у вас жена дерганная, напряженная, нервная, у ней нарушен цикл, у ней болезненные месячные, она постоянно вас пилит, это значит, что ей надо, наверное, бросить работу. Ну, надо как бы меньше работать ей, значит, надо. Она успокоится дома, будет пирожки вам печь, блинчики, чирикать с подружками по телефону и рожать детей. Так работает женская энергия. Она любит печь пирожки, чирикать по телефону и рожать детей. Работать не любит женская энергия. Если женщина работает, она перенапрягается, и ей тяжело уже зачать детей. Тяжело зачатие уже может не получиться. Но если вы, мои дорогие, курите, то тогда я вам ничем помочь не могу. Это дело надо бы бросать. И мужчинам, и женщинам это бред полный. Думать, что мы зачнем хорошего ребенка и будем курить при этом. Это бред полный вообще. Это однозначно
1: Вы разрушаете здоровье своих детей. Особенно женщины курят, они вообще бесплодными становятся чаще всего. Есть еще одна вещь очень опасная, это аборты. Есть статистика медицинская такая жесткая, которую не все знают, что если женщина, которая не рожала детей, делает аборт, вероятность развития бесплодия очень высока. Я даже не хочу вам называть процент, чтобы вас уши не повяли. Понимаете? То есть риск колоссальный. Вот детей нет, забеременела, все. Тю-тю, надо рожать. Никаких абортов, понимаете? И вообще, как бы аборт — это не самый лучший вариант. Это также развитие злокачественных опухолей, вероятность возникновения рака матки или груди у женщины возрастает многократно. Ну, Бог дал ребенка, и слава Богу. У меня был один случай, одна женщина, она пришла к астрологу, и он ей сказал: у вас 5 детей должно быть. Она говорит: у меня только 2. Ну, она уже в возрасте. Он ей говорит: нет, у вас 5. Она говорит: нет, у меня 2. Я говорю: подумайте хорошо. Он ей говорит: подумайте хорошо, куда делись 3. И она заплакала. Вы поняли меня, да, о чем я говорю? А 3 она выкинула из матки просто. Вот куда делись 3. Некоторые женщины, как бы им положено, допустим, ну там 5-6 детей по судьбе иметь, по их судьбе, они уже сделали 5 абортов. Дальше что будет? Ничего не будет. Сколько положено, столько положено. То есть надо просто как бы думать головой немножко, изучать, как жить правильно, чтобы не терять свои возможности в жизни. Что-то вы грустите. Наверное, мало пою, да? Я сейчас все скажу, что я хотел сказать, потом будет петь. Значит, важная тема такая, нужная, потому что важная. Важно еще знать, что женщине лучше всего рожать детей до 30 лет. Ну вот легче будет, а еще легче до 25. Понимаете, вот до 25 рожают вообще без проблем. Легко. Без всяких напряжений, без всяких там последствий плохих. Дальше, чем дальше, тем тяжелее уже. Какие-то могут быть проблемы и так далее. Следующий момент, который я хотел бы сказать, очень важный, это то, что женщине очень важно зачинать детей тогда, когда сильно хочется. Бывают периоды у женщины, когда она не хочет детей сейчас. Если женщина вообще никогда не хочет детей, мужчина видит, что прожили 5 лет, она говорит: у меня период не наступил. Значит, тогда не надо ее слушать, она просто, у нее плохая судьба в этом. Но если женщина, вот у нее, допустим, 2 года она не хочет детей зачинать, потом бац, захотела, вот это значит благоприятное время, ей легко будет вынашивать, легко зачинать в это время. Это надо очень важно учитывать. Вот у кого женщина сейчас хочется ребенка, прямо сейчас? Идет благоприятный период. Надо иметь в виду. Некоторые женщины говорят: Олег Геннадьевич, нет условий, нет квартиры, там живем на квартире. Это ерунда все. Не мыслите таким образом, понимаете? Я сейчас объясню. Ребенок появляется у вас в утробе, он живет своей судьбой. Если ему положены хорошие условия, у вас появится квартира. А если не положены, значит, это его судьба — жить в таких условиях. Это хорошо, потому что это развивает его как личность. Вот у меня мама, когда я родился, она перебивалась. То есть она жила в тяжелых условиях там и голодала там и все прочее. Это дало мне силы. То есть это дало возможность крепким человеком быть, развиваться как личность, побеждать судьбу. Все имеет свой смысл. Не надо думать, что вот если нет условий. Понимаете, проблема в том, что женщины не знают, что сейчас хочется ребенка, это не значит, что всегда будет хотеться. Проходит время, и уже как-то чувствуется женщине, что ей тяжело сейчас будет зачинать. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Молодых девушек. Молодых девушек тяжело. Значит, неблагоприятный период идет. Надо подождать чуть-чуть. И это факт. Вот вы подняли, я вижу, что это факт. Вижу, это факт. Сейчас не надо. Через годик можно зачинать. А можно сказать,
0: О, сразу вот женщины сразу пользуются ситуацией тут же. Ну, спрашивайте. Вас слышно? Можно микрофон еще поднести? Будет еще лучше слышно. Не первый раз у меня на лекции. Спасибо вам большое. Вам надо сначала полечиться, а потом зачинать, если такое произошло. Если такие вещи происходят, всегда на это есть причины. Чаще всего основные причины я вам сейчас перечислю. Первая причина. Женщина очень ослаблена, у ней очень слабый тонус, она быстро устает. И ребенок просто не может развиваться нормально, не хватает силы женского организма. В таких случаях свежий воздух, земля, вода, зарядка, хорошая пища. И все, вынашивание происходит нормально. Надо стремиться к этому, пытаться так жить. Вот. Второй вариант. Женщина горячий организм, ребенок перегревается, не развивается, тоже выкидыш происходит. В этом случае женщина должна больше в воде сидеть. Ну, то есть, если у ней жарко постоянно, она чувствует жарко ей. Вот. Надо в воде постоянно, больше душ, там, лучше даже в бане каждый день сидеть там по полчасика хотя бы. Вот. Молочной пищи больше есть, тоже она охлаждает. Вот. Бывает так, что ребенок страдает из-за того, что вирусное заболевание, вирусы мучают еще. Тоже может так произойти. Но вам я советую просто полечиться и все. Решите эти вопросы. Хорошо?
2: Хорошо, спасибо.
0: Не бойтесь, не думайте, что обязательно у вас в следующий раз такой же будет. Вот эти вещи происходят так же, если женщина зачинает, когда она не хочет, когда она чувствует, ей плохо, ей тяжело. Этого не надо делать, понимаете? Надо чувствовать, вот я могу, у меня есть силы. Тогда, но есть, бывают женщины, которым вообще никогда не хочется детей. Тогда мужчина должен заставить ее зачать ребенка. Я вам сейчас еще кое-что насчет вирусов скажу, раз у нас такая медицинская тема пошла. В интернете вот критикуют меня, с этой методикой. И пишут, и смеются. Доктор Тарзанов, вирусная инфекция за мной. Ну, смешные люди вообще. Ну, попробуйте, вы смеетесь, вы глупцы. Просто не понимаете, что это действительно так и есть. Это действительно так и есть, что это работает именно так. Сейчас является огромным бичом вот это вот. Понимаете, вот этот вирусная инфекция убивает людей просто. Реально косят народ. И я вам точно говорю, на 100%, как минимум 60-70% этих вирусных инфекций лечится простыми ветками хвойных деревьев. Особенно эффективно это делает сосна, ветки сосны. Вот теперь слушайте два варианта, что делать. Один вариант, что делать для всех приемлем всегда. Это держать у себя в комнате, где вы спите, свежие ветки сосны в вазе с водой. Особенно у тех людей, которые болеют с вирусными заболеваниями часто. Это очень высокий процент, что вы просто не будете болеть сильно. Потому что вот вы, допустим, на лекции собрались, в это время очень дыхание просто очень сильно увеличивает возможность заболеть вирусным заболеванием. Ну а если вы будете контактировать с иголками сосны, это все вылечивается железно, просто железно. Я видел тысячи примеров, как это работает, понимаете? И, по крайней мере, точно не будет никаких осложнений. Вы почувствуете себя очень комфортно. И вот если у вас есть в комнатах, особенно кто постоянно вирусными инфекциями заболеет, поставьте во всех комнатах свежие ветки сосны, до свидания, вирусную инфекцию. Это первый вариант. Теперь второй вариант. Когда вы уже заболели, то есть у вас появилось, глаза начали чесаться, насморк и слабость. Вот три признака того, что вирус уже там внутри. Все. Не надо чего-то еще ждать. Следующее, что нужно сделать. Если у вас повышенное давление, если вы перегреваетесь постоянно, если вам жарко, у вас повышенное пищеварение, вы очень гневливый, поставьте две ветки сосны с иголками. Вот берете такую веточку сосны, вот небольшую, вот такую вот, с иголками свежими. Берете ее, просто заворачиваете в кусок ткани или в платок в обычный носовой. Заворачиваете. Вот так заворачиваете, чтобы два конца завернули, два конца осталось. И вот эти два конца завязали узелком вот здесь вот, там, где ладонная поверхность запястья. А вот здесь, где часы носят, там должна быть сосна, завернутая в куске ткани. 12 часов максимального действия. Сосну надо ставить на запястье левой руки и на лодыжку левой ноги. Для тех людей, у кого повышенное давление, повышенное пищеварение, кому жарко и кто гневливый. А если у человека сниженное давление, ему сон, слабость, холодно себя чувствует, холод в теле, плохое пищеварение, давление снижено, головокружение постоянное, характер суетливый, то правая рука, правая нога. То есть два варианта постановки. Или левая рука, левая нога, или правая нога, правая рука. Как определить? Час носите, лучше не становится, попробуйте другой вариант. В течение часа, если вы почувствуете, вот смотрите, у вас уже температура там 39, допустим, да? Вы чувствуете себя очень плохо. Поставите ветки сосны, через час у вас полностью меняется самочувствие. Вы чувствуете себя прекрасно, понимаете? Через час уже лучше, лучше, лучше, лучше. А 12 часов поносили, вообще классно становится. И носить надо непрерывно. Надо веток иметь достаточно, чтобы каждые 12 часов менять на новые. Но если у вас нет возможности, 24 часа одни ветки можно носить, потом уже нельзя. А детям даже нужно. Вот ребенок поставили, левая рука, левая нога, начинаем с левой стороны. Если ребенок чувствует, ничего не меняется через час, поставьте на правую. Как ребенок успокоился, расслабился, значит пошло лечение. Чаще всего сразу же слезиться глаза перестают, насморк улучшается, то есть сразу же идет эффект, то есть идет восстановление, и внешние признаки тоже болезни начинают пропадать. На втором месте, поняли, что делать или нет? Кто не понял, поднимите руку. На втором месте после веток сосны с иголками свежих или сушеных. Главное, чтобы вы их не носили. То есть 24 часа поносили, 12 часов, все, их надо выкидывать, они уже не работают. Человек забирает энергию. А если они просто высохли, энергия остается. Главное, чтобы они высохли и остались зелеными. Если они просто желтыми стали, то они, значит, уже все, не работают. На втором месте стоит белый перец. Есть такая специя — белый перец. Это специя горошком, как черный, только белого цвета. Этот белый перец лечит вирусные инфекции. Просто зверски. Если просто по 4 горошинки в день, допустим, есть такой рецепт. Берете несколько ложек меда, берете порошок куркумы и белый перец. Размалываете вместе все это, смешиваете. Ну, куркумы немножко, белого перца, допустим, берите на один прием, чтобы 4 горошинки было, и там 1/6 ложки куркумы и 1 большая ложка меда. Это вот такой рецепт. И каждое утро кушайте это. Это профилактика от вирусных заболеваний. Почему я об этом говорю? Потому что если у вас вирусная инфекция и вы зачинаете, то вы не сможете зачать ребенка. Она поражает также плод. В этом проблема. А? Герпес вот лечится точно так же, да, белый перец, сосна, можно вылечить герпес. И беременность, да, то есть беременным женщинам надо сосну везде поставить, во всех комнатах, и она будет предохранять от развития вот возможности вирусных заболеваний, именно которые передаются воздушно-капельным путем. 1/6 чайной ложки куркумы, 4 горошинки белого перца и 1 большая столовая ложка меда. Все смешивайте, это можно на один раз. Столовая ложка меда, может, меда столовой много, возьмите чайную на это про количество, будет немножко островато. Вот. Вот эта доза для взрослого человека. Можно, допустим, для ребенка сделать в 3 раза меньше, там 1 перец. Сколько раз, если сильная склонность к заболеванию, можете 2 раза в день. Но лучше с утра 1 раз в день делать. Теперь дальше. Белый перец привязывается. Берите 10 горошин белого перца, делайте в скотч просто его вставляйте, скотч заклеивайте и привязывайте. Правая рука, правая нога, так же, как я сказал, со сном. И левая рука, левая нога. Два варианта пробуйте. Белый перец можно носить также 12 часов максимального действия. Это лечит вирусные инфекции, точно так же, как сосна, просто чуть-чуть послабее. Но сила все равно хорошая, большая.
3: На ногу?
0: На ногу, там, где вы носки надеваете, вот лодыжка, вот эта зона, где верхняя часть носок, вот туда и одеваете. Передняя часть ноги, там должны стоять перец и сосна. Третий вариант – это желтая горчица. Еще слабее, чем белый перец, но тоже вариант. Она может подействовать. То же самое делайте, тоже правая рука, правая нога или левая рука, левая нога. Лучше горошком желтая горчица. Нет горошка, пускай это будет порошок. Но если вы будете горчицу мазать, эту с уксусом, то не поможет. Нужен сухое вещество. А вот горчицу можете кушать. Это, кстати, хорошая профилактика вирусных инфекций. Кушать горчицу зимой. Вот эту вот горчицу, ядреную горчицу, вот эту там с уксусом, которую готовят в России. Это хорошая профилактика вирусных инфекций. Горчица препятствует развитию вируса в организме.
3: Сколько сосна может стоять в комнате?
0: Кто? Сосна? 2 недели максимум. Если вы будете воду менять. А потом она высыхает просто. Но она, кстати, не портится. Если она высла, вы можете ей полечиться еще потом. Сушеной. На тело поставить. Она уже не действует на воздух, когда высохла, но на тело будет действовать. Какие темы мы зачатия не затронули с вами? Какие вопросы? Я хочу еще затронуть, знаете, какой вопрос? Вопрос рождения гениальных детей. Благостных детей, да. Это для этого нужно два фактора. Первый фактор – очень добрые отношения между родителями, что немаловажно. Некоторые люди… И второй фактор – это молитва перед зачатием. Хотя бы полгода интенсивной молитвы. Смотреть на изображение святого человека или на что-то святое, кланяться. Говорить о своем служении, желании, я хочу тебе служить, как бы думать об этом, молитву читать и просить, пожалуйста, дай мне хорошего ребенка. Я хочу воспитать хорошего человека для тебя. Для тебя, не для себя, для тебя, для Бога. Это работает. То есть реально благостные люди или хорошие дети, возвышенные, талантливые дети приходят в жизнь. Конечно же, для того, чтобы благостный человек был, родился, для этого нужно бросать все вредные привычки. В пьяном угаре зачинаем, получаем деграданта. Понимаете, это то, что есть. Это не уберешь из жизни. Надо понимать эти вещи. С молитвой, как бы молитва, во время зачатия не надо молиться. Молиться надо перед. Во время зачатия надо любить близкого человека. Молитвенное настроение должно быть. Во время зачатия не надо включать эстрадную музыку. Пускай какая-то музыка, что-то должно быть. Настроение какое-то возвышенное должно быть. Но не скорбное, понимаете? Если молитва скорбная, и вы зачинаете, то скорбный ребенок родится. Какое бы настроение вы ни имели во время зачатия, такого ребенка вы и получите. Бывает так, что люди только молятся, но не любят друг друга. И у них холодные дети рождаются, которые не интересуются родителями. Не надо думать, что только молитва помогает. Нужны также отношения. Надо понять, что отношения тоже важны. Благостные дети рождаются, когда люди перед зачатием совершают аскезу какую-то для Бога. Обходят святые места, жертвуют в храмы. Что-то делают вот по своей природе, что они склонны делать для Бога, они делают, и Бога просят о хорошем ребенке для служения же Богу. Не для себя, не для того, чтобы не Богу, ребенком наслаждаться, а для Бога. Потому что Богу нужны хорошие дети на земле, хорошие люди должны на земле рождаться, вырастать и жить. Это очень важно для нашей планеты. еще какие темы, связанные с зачатием, мы не раскрыли совсем. Кто? А? Про эко, да. Вот смотрите, сейчас я вам про эко скажу. Бывает так, что у женщины нет труб. Удалили трубы. Но придатки есть, и там вырабатываются яйцеклетки. Это значит, что у них нет никаких вариантов. Им надо делать следующее. Берется яйцеклетка из трубы хирургическим способом. Достается яйцеклетка. Вводится в лоно. А прежде чем она вводится, она сначала соединяется со сперматозоидом. Получается как бы зигота, то есть получается объединяются они вместе, а потом уже подсаживается в матку это все. Является ли это чем-то плохим? Знаете, если у вас нет вариантов, просто иметь ребенка, то это нормально. Но если у вас есть варианты, тогда лучше зачинать естественным способом. Любые неестественные вещи, они как-то отражаются на ребенке. Вот, например, если женщина делает кесарево сечение, ребенок не проходит сквозь родовые пути, то ребенок, рождаясь, ему очень трудно заставить себя что-то делать. Он как бы такой вот, ну, ему трудно волевые усилия над собой содержать. Это не значит, что он всегда таким будет. Он может себя победить. Он может все-таки победить себя и заставить иметь вот силу воли. Поднимите руку, у кого вот ребенок с кесаревым сечением, вот такие трудности волевые усилия. Ну, чувствуете, да, что такое? Ему тяжело себя заставить. Такое может быть. А у кого вот с кесаревым сечением нет трудностей волевых с ребенком, у ребенка? Есть такие? Тоже есть. Такое тоже может быть. Поэтому не факт, что это обязательно будет. Это предрасположенность. Кесарево сечение означает, ребенок, волевые функции ребенка могут пострадать. Но если у него гороскоп хороший, это может все-таки нормально все. Допустим, Марс сильный в гороскопе, он все равно победит себя, будет волевым человеком. Эко может нарушить родственные отношения. Ребенок может быть немножко диковатым. Он не слишком будет чувствовать, что он как бы это его родители. Может не чувствовать это так, как ребенок, допустим, рождается естественным путем. Но если нет вариантов, значит, надо делать то, что есть. Но если вы хотите с помощью эко зачинать, пожалуйста, полечитесь сначала. Полечитесь сначала. Сделайте так, чтобы все функции работали нормально. Лечение означает лечение природными факторами. Можете к нам приехать, мы вам корни назначим, там травы попьете, диету правильную выберем, упражнения выберем. Полечитесь, а потом делайте эко. Это тогда сработает на 100%. Потому что если вы не будете лечиться, что происходит? Тонкие каналы работают плохо, вам яйцеклетку взяли, все соединили, поставили, или не прикрепляется, или не растет, или чуть-чуть выросла и замерла, понимаете, нет сил в организме. Вот это вот самая большая проблема, потому что второй раз вытаскивать, это уже травмировать придаток, понимаете, то есть туда шприцем лазить сколько раз можно, чтобы он жил, понимаете, это же серьезное отторжение в организм. Поэтому лучше всего, если его делать, то сначала сделать организм крепким и сильным и у мужчины, и у женщины. Потому что часто женщина думает, у мужчины все нормально, у меня проблемы. Мужчина часто сдает семя. Семя активное, все, зачатия нет. Это значит, что нет силы. Семя может быть активным, но слабым. Допустим, мужик выходит на ринг, такой активный, крепкий такой. Ему дали в морду, и он упал. И все, крепость у нас закончилась на этом. Семя должно быть очень сильным, понимаете? Оно не просто должно быть активным, оно должно быть очень выносливым, понимаете? Каким семя должно быть? Семя должно быть такой силы, что оно, когда идет, оно идет как бы с целью зачатия. И, допустим, бац, препятствие резиновое такое возникает. Оно должно сквозь это препятствие и дальше идти. Такое семя должно быть, такое семя. Я шучу, но это серьезно. Ну, то есть, серьезно, то есть семя, потому что, понимаете, как бы В организме женщины есть препятствия для семени, понимаете? Их надо все преодолеть, чтобы зачатие произошло. Семя должно быть активно, сильно, жизненная позиция должна быть у семени. И это зависит от жизненной позиции также и мужчины, понимаете? Если мужчина такой, как бы он накачанный, но морду дать никому не может, он такой, как бы, ну такой вот. И семя таким же будет, понимаете? Таким. Эко делать надо, если нет другого выхода. Я уже объяснил, что бывает так, у женщины придатков нет просто. Труб нет, есть придатки. И матка есть. Все есть, кроме труб. Как она сможет зачать? У нее по трубе же должна эта клетка пройти, она не проходит. А если, допустим, можно зачать естественным образом, или бывает женщины, у которых ну просто там препятствия в трубах. Надо лечиться, значит, правильными методами лечиться сначала. Эко – это крайний случай, он возможен. И так иногда зачинают. Но мой опыт показывает, что женщины, которые делают эко, чаще всего травмируют организм и ничего не получается. Кто у кого так произошло? Поднимите руку. Поднимите, чтобы все знали. Это важно. А у кого получилось через эко зачатие? Тишина в студии. Боятся. Но с этим женщина имеет дело, это факт, это распространенная вещь. У кого-то получается, у кого-то не получается. Причина не получается заключается в больном организме, понимаете? Организм не способен зачать просто, и все. Ведь дело все не в том, что сперматозоид с яйцеклеткой не соединились. Там же есть много еще причин. В матке прикрепление невозможно, допустим, у женщины по какой-то причине. Или у нее нет сил, чтобы яйцеклетка развивалась. Это тоже бывает такое, вот такая проблема. Чаще всего эко возможно, когда женщина здорова. То есть она пролечилась хорошо, тогда эко сработает. Но эко надо делать в крайнем случае, когда нет других способов зачать. Нет других способов зачать. Не думайте, что искусственная жизнь сильнее естественной. Не думайте, что организм не знает, как зачать ребенка, что надо за него это сделать. Он знает, просто не хватает сил. Вот и все. Просто не хватает сил. Увеличьте количество сил в организме с помощью здорового образа жизни и правильных методов, и тогда у вас появится возможность. Вот и все. Вот так надо действовать. Я ответил на ваш вопрос, да, женщина? У вас появилось понимание, что делать или нет?
2: Я против.
0: А? Со мной не согласиться вот этим. Согласиться? Я тоже не за. Но если женщины нет выхода, она должна это делать. Вы же не против того, что она должна иметь детей? Знаете, Бог не может не дать детей вообще. В принципе, такого невозможно. Это невозможно, чтобы Бог не дал детей. Потому что если даже эко не помогает, то есть еще один способ сделать так, чтобы дети были. Это взять ребенка на воспитание. Это идея, что когда я беру ребенка на воспитание, это чужой ребенок, это бред полный. Это объясняет, что есть 7 матерей. Если женщина кормит ребенка, это тоже его мать. Если она его рожает, это мать. Если она его воспитывает, это мать. Земля наша – это тоже мать. Да? Надо микрофон. Поэтому, если женщина воспитывает ребенка, это она родная мать этому ребенку. 100% родная мать. И вот наше это бредовое понимание, что она не родная, это бредовое понимание калечит судьбы и матери, и ребенка. Само понимание калечит судьбы. Часто бывает так, что женщина рожает ребенка, но родной матерью не является, потому что она не вкладывает в него любовь.
4: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

когда уже возвращается, то есть веды описывают так, что за подвижником, человеком, который посвятил всю свою жизнь духовным устремлениям и желанию вернуться в свое естественное состояние, духовный мир, за ним спускается особенный летательный аппарат. Сейчас задние ряды освободятся, потому что сказать, так пошла фигня сектантская. Да. Спускается особенный великолепный летательный аппарат, великолепный, называется Виман. То есть фактически летательное средство в форме лебедя. И не просто в форме, а с атрибутами и качествами. Михаил уходит. Михаил говорит, вот это я уже слушать не могу. Сейчас свет выключит. Окей. И говорят, прошу вас, дамы и господа, представьте за вам. Вы идете по Невскому, спускается, говорит, вы достигли духовного совершенства, пройдите на борт, пожалуйста, и мы отправляемся обратно домой, обратно к Богу. Вы говорите, ой. А распродажа в Заре должна была быть. Можно завтра прилететь? И как вы думаете? Они говорят, фу, материалистка, фу, никогда, иди вали в свою Зару, поселись в свою Зару, пусть это будет твой дом навечно. И кувыркайся в своей Заре, в колесе самсары, погибай в разных формах жизни, понимаешь? Хлопай лопастями и клешнями и пастями бесконечно. Вот тебе за Зару, понимаешь? Все, ты упустила свой шанс. Не, на самом деле, он говорит, мадам, пройдите на борт, мы поднимем, мы в нашем транзите в духовный мир мы будем прилетать на высшие планеты. Высшие планеты. Зара выглядит отделом спецодежды для тюремных заключений по сравнению с тем, что одевают на этих планетах. И мы даже вам можем предложить новое тело одеть там. Новое тело небожительницы, которое благоухает лотосами. Вы можете прожить в этом теле, по вашему исчислению, несколько тысяч лет. Он говорит, а можно? Они говорят, конечно, можно. Ну, в смысле, я там так, а уже домой тогда нет. Они говорят, ну, не проблема, мы подождем, такси подождет. И они стоят, знаете, как вы выходите, говорите, я сейчас в аэропорт, но можно мы заедем еще в торговый центр, мне кое-что надо купить. Таксист говорит, да нет проблем, я здесь припаркуюсь, потом найдете меня. Они говорят, мы здесь припарковались, а вы пока на высших планетах можете реализовать свои остаточные желания. Вы так, видимо, вы не слишком были разумны, когда вам Нарушевич говорил, давайте в Санкт-Петербурге просто реализуйте все желания, и потом уже прямо туда. Ой, это же материально, это же полная противоположность духовному. Я говорю, смотря в каком настроении. Если человек говорит просто, вот мне, мои желания являются препятствием духовной практики, я как-то разделяю, вот я разделяю замуж и к Богу. Я говорю, не разделяйте, выходите счастливо замуж и вместе с мужем двигайтесь к Богу, какая проблема? Учитесь желать большего, у вас изъяны просто, изъяны в силе желать, видите? Есть страх желать большего. Больше, я хочу и какие-то желания свои реализовать, и я при этом хочу духовно продвигаться. Оказывается, человек может ставить цели очень мудро. Главное, чтобы у него приоритеты были правильно поставлены, чтобы его императором желаний было желание самое важное. И человек говорит, я это признаю, у меня самое важное духовно прогрессировать. Я говорю, тогда все остальные подчинятся, они не будут революцию делать, не будут сопротивляться. Желание выйти замуж будет подчинено желанию духовно прогрессировать, и вы найдете человека, который сам того не знает, очень важный фактор, он понятия не имел, что он духовный человек. Вы, конечно, духовно искали, конечно, на семинаре. Фойе такая, встали в дверик, смотрите, мужчина, учет такой, фейс-контрол.